наш немец. Очень люблю читать письма о людей, о том, как они пришли к Богу. И решила написать о себе. За свою долгую жизнь пережила и голодовку, и коллективизацию, и войну. Родилась на Украине в многодетной семье, где было 8 детей, и я самая старшая. Папа был убежденный коммунист, мама – малограмотная крестьянка. Папа все время работал на руководящих партийных работах по организации колхозов. Конечно, атеист. Он сам, для примера, первым в поселке сдал свое имущество в колхоз. Лошадь, корову, свинью, кур 100 штук, дом с хозяйственными постройками и 2 гектара земли. До коллективизации мы жили неплохо, а после сдачи имущества жизнь резко изменилась. Мама горько плакала. Теперь надо было скитаться по квартирам. Кто уж захочет пустить такую семью на квартиру? Помню, как мама нас уговаривала, чтобы мы осторожно ходили по узеньким тропинкам и ничего не трогали у хозяев в огороде. О Боге никаких разговоров не было. И помню, когда на Пасху мама просила папу разрешить и нам испечь, так как мы видели на улице у детей пасхальные гостинцы, то папа категорически запрещал: «Пеки только булку». Перед войной в 1941 году папа работал преподавателем математики в инвалидном городке, который находился в зданиях бывшего монастыря в поселке Хорошево. Перед самым вступлением фашистов партийная организация перевела его на должность председателя сельсовета, зная его преданность коммунизму. На всех митингах он всегда был на трибуне. Получалось, что коммунисты все эвакуировались, то есть удрали, а папу оставили на верную гибель. Он действительно был предан партии и правительству. Даже меня позвал и сказал: «Ты, как дочь коммуниста, бери саперную лопату и иди рыть окопы на окраине поселка». Я ничего не сказала, а сама подумала: «Хорошо, если убьют, а если останусь калекой на всю жизнь?» И пошла ночевать к богатой подруге. А там произошел такой инцидент. Утром встала и тороплюсь домой, так как уже бои идут в нашем поселке. Выхожу и вижу, возле маленького столика сидит папа моей подруги и православный священник в рясе. Налили по стакану водки, и священник говорит: «Давайте выпьем за то, чтобы наши враги не вернулись». Я, услышав такой тост, была поражена, и хотя никогда не читала Библию, но где-то слышала и сказала: «Что же вы говорите? Какие это враги? Ведь в Писании написано: любите врагов ваших, а вы же священник». Сама удивляюсь, что так сказала, ведь была очень стеснительной. После моих слов они поставили стаканы, и когда я дошла до двери, священник спросил хозяина: «Кто это такая?» А он говорит: «Дочь председателя сельсовета». И священник сказал: «Не иначе как игуменьей будет». Игуменьей я не стала, но искренне уверовала в Господа и благодарю Его за все пережитые чудеса. Продолжаю. Пришла домой, а мама и говорит: «Мне люди говорят: Васильевна, что же вы ждете,
Вас же первых будут казнить. Уедьте хоть с наших глаз». И тогда мама упросила папу, чтобы он вывез нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, что папа был исключительно честен. Как-то я нашла рубль, и он сказал: «Повесь на калитке объявление, кто потерял рубль». Не пил, не курил, не ругался. Самое плохое слово было «подлец». «Жалкая мещанка» — это я. И вот папа взял в колхозе лошадь, и мы погрузили свои пожитки. Папа в первую очередь старался забрать книги, которых был большой книжный шкаф и большой сундук, и исключительно все политические – марксизм, ленинизм, капитализм и другие измы. Забрали кровати, тумбочку, посуду и полванны картошки и переехали за 6 километров от поселка в бывший панский сад и поселились в большом одноэтажном доме, где жил лесничий. Перед началом войны к нам приезжал папин папа. Он заболел и перед самой смертью позвал всех нас, а папы не было дома, и сказал: «Дети, а Бог есть», и умер. Мне уже было 20 лет. Я окончила Харьковское педучилище и часто задумывалась о смысле жизни, о том, кто создал мир. И вот за день до прихода фашистов папа уселся перед книжным шкафом и стал рассматривать книги. Уже были слышны взрывы, и страшно было подумать, что нас ожидает. Я подошла к книжному шкафу. А в самом нижнем отделении торчал пожелтевший листочек, и я с интересом выдернула его и стала читать. К моему великому удивлению, это оказался листочек из Евангелия, и как раз Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея. Папа заметил и с тревогой спрашивает: «Где ты взяла этот листочек?» Я показала и говорю: «Вот тут, среди книг». Он забеспокоился, вырвать листочек из рук, думая, ему не позволила его культура. И он сказал: «Я окончил церковно-приходскую школу и знаю все заповеди. И знаешь, что там написано? Если тебя ударят в одну щеку, оберни и другую. Слышишь, стреляют. Так что, нам подставлять и другую щеку?» Да, вопрос был для меня очень трудным, но почему-то мне очень хотелось оправдать это высказывание, но я боялась папу. Все же набралась храбрости и сказала себе: «Ну, говори». И сказала так, как и сейчас, когда Библию прочла не один раз. Здесь же написано повеление всем людям. Значит, если бы все эту заповедь соблюдали, то никто бы не воевал. А выходит, идут безбожники против худших безбожников. Папа очень рассердился. Даже в гневе стукнул кулаком по столу. Я поспешно вышла во двор. А дальше события разворачивались так. Утром фашисты оцепили наш дом и забрали папу. А нам приказали за 24 часа переселиться в поселок. Мама тут же пошла в Хорошево искать квартиру и лошадь для переселения. Это тоже была нелегкая задача. Кто пустит семью в 9 человек, отца которого забрали на расстрел? Но, слава Богу, мама нашла квартиру и лошадь. Когда мы ждали маму, вдруг в двери постучали.
Открыла дверь, вижу, стоят два немецких офицера и спрашивают. «Здесь живет коммунист, комиссар и партизан». Я ответила, «Коммунист верно, а остальное нет». Они зашли, увидели нашу нищету и кучу детей, самому маленькому было 9 месяцев. Они велели мне выйти, и на пригорке против реки и селения сказали, «Укажи нам, у кого есть свинья, овца или пасека». Я сказала, «Я не знаю». Во-первых, я действительно не знала. А во-вторых, я решила никогда ни на кого не доносить. «А мы и вам дадим», — сказали они мне. А я говорю, «Все равно не знаю». Тогда они меня отпустили, а сами ушли. И примерно через час возвратились и принесли рамку меда, отрезали кусок и положили на тарелочку самому маленькому, который уже учился ходить. Один немец ушел, а второй остался и спрашивает, «А где ваша мама?» Трудно было объяснить ему, не зная немецкого языка. Но при помощи учебника немецкого языка за 5-й класс объяснила наше положение. И в эту минуту появилась мама с лошадью. Ходить разрешалось до 5 часов вечера, иначе расстрел. А уже было 4 часа. Мама и брат лихорадно стали все выносить на подводу. А в эту минуту мне этот немец говорит, «Пойдем со мной и скажи маме, что все будет гуд». Что тут можно понять? Мы с немцем ушли, а мама, конечно, испугалась, что забирают меня. Мы с немцем

его забрал и нес все 6 километров. Когда наш табор въехал в поселок, там была мертвая тишина. На заборах везде было написано, что кто будет идти после 5 часов – расстрел. В поселке были очень крутые подъемы. И когда нам надо было подниматься в гору, мы увидели 3 полицейских с белыми повязками на рукавах, которые замерли, увидев нас. Кто мог ехать на верную смерть? Наш немец отдал мне братика, а сам взял лошадь под узду и громко закричал: «Ну, ну!» Очевидно, вроде нашего «но». Но и полицейские, наверное, в недоумении выстроились в ряд, вытянув вперед правую руку, и прокричали: «Хайль Гитлер!». Когда мы приехали на квартиру и стали выгружаться, немец мне и говорит: «Давайте отведем лошадь хозяину, а то вы же без меня не сможете». Взял лошадь под уздечку, и мы пошли. Хозяин лошади тоже был в недоумении. Когда мы вернулись к нашей квартире, и немец уходил, мне очень хотелось его поблагодарить, сказать много добрых слов, но я только спросила: «Как вас зовут?» «Отто Шрам». «Данке шен», — сказала я, так как больше ничего не умела сказать по-немецки. Он ушел навсегда, а я ежедневно молюсь о нем и о его покаянии. Папу расстреляли, а мы сбежали в Сумскую область, где жили до конца войны. Очень много было трагических событий, так как меня вербовали 6 раз в Германию, а брата в армию, но Господь нас хранил, посылая удивительных людей. Может, кое-что еще напишу, но в следующий уж раз. Екатерина Воронкина, Украина.

наедине с Библией, хранить и возделывать виноградник. Для назидания в Слове Божьем почитаем притчу о злых виноградарях. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся?» Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Луки 20:9-16. Эта притча служит предостережением для нас. После воскресения и вознесения Христа настало время Нового Завета. Господь наказал неверных израильских виноградарей и по своему обетованию излил от Духа Своего на всякую плоть и на язычников тоже. Таким образом, виноградник был отдан другим людям из всякого народа под небесами. Итак, нам, по милости Божией, доверено возделывать и хранить виноградник Господень, как Адаму и Еве некогда был доверен Едемский сад. Но как Адам и Израиль оказались неверными, так это и нам служит предостережением. Ведь Господь призвал нас в свой виноградник для того, чтобы мы в нем трудились и приносили плоды. Поэтому не забудем, что в случае нашей неверности Богу и наши благословения могут быть отданы другим. Живя под благодатью Христовой в винограднике Его, мы в нем имеем все, чтобы служить Господу тем даром, который от Него получили. Ибо у нас нет ничего, чего бы мы не получили, но всякий дар совершенный исходит от Отца Светов. Притом, сколько бы мы не получили талантов, 5, 2 или 1, это и есть то, за что мы дадим отчет Богу. Но сатана, прельстивший Адама и Еву, внушает человеку гордость и сомнение и говорит: «Вы еще не все имеете, вы даже не можете распознать добро и зло». Так, видимо, и злые виноградари в нашей притче прельстились тем, что хотели присвоить себе то, что им не принадлежало. Господь же говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Чтобы и нам не оказаться злыми виноградарями в винограднике Христовом, будем дорожить временем и непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляя имя Его. И не только словом, но и делом, ибо вера без дел мертва, а во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Поэтому будем любить Господа и ближних, принося плоды добрых дел, за которыми Господин виноградника к нам посылает своих слуг. Да прославится имя Господа Иисуса Христа в нашей жизни, чтобы и мы в пришествии Его услышали от Него: «Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Якоб Виби.

и небо дало дождь. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Захария 10.1. Была в нашем краю во многих областях длительная засуха. К нам в церковь приезжали гости из Молдавии. Они рассказали, что дождь не выпадал у них с февраля. Все высохло, в селах режут животных, которым нечего есть. В нашем Закарпатье дождя не было только около месяца, но последствия проявились сразу. Трава пожелтела и высохла, подскочили цены на продукты. В квартирах невыносимая жара, здесь мало кто имеет кондиционеры. И на улицу выйдешь, еще хуже. Ночью почти невозможно заснуть, а днем очень тяжело что-то делать, даже двигаться. Вода почти не утоляет жажду, но вдыхаешь горячий воздух, и хочется опять пить и пить. Конечно, мы молились, прося Бога о дожде, поодиночке и вместе, с верой в Его милость и благоговением перед Его святой волей. И дождь, наконец, пошел. Долгий, обильный. Господь щедро открыл для нас свои неисчерпаемые запасы. Через раскрытое окно в комнату вливается приятная прохлада. Слышно, как колеса автомобилей с шумом рассекают лужи. С намокшей от дождя веточки алычевого дерева свисают крупные, сверкающие, как бриллианты, капли воды. Омытые дождевой влагой листья и ягоды сверкают первозданной чистотой, а дождь все идет и идет, напояя иссохшую за долгие безводные дни землю. Все взращающий обильно поливает посеянное и посаженное слабой человеческой рукой, благости своей, желая удовлетворить наши насущные нужды. В других областях долгожданного дождя все еще нет. Зато повсюду, без исключения, Господь щедро посылает другой дождь, дождь своих духовных благословений, спасения только в Иисусе Христе. По всему миру дети Божьи старательно насаждают живое семя Господнего Слова в сухие, черствые, гордые человеческие сердца, молясь о том, чтобы Бог произрастил эти посевы. И в ответ небо посылает дожди Божьих благословений, чтобы смягчить и удобрить людские души. В своей непостижимой любви ко всему творению Господь еще продлевает время благодати. Насколько, к сожалению, черепки из черепков земных все еще продолжают спорить со своим Создателем. Как мало сокрушенных и смиренных духом, всем сердцем желающих жить по воле Бога. Как много званых, но как мало избранных, то есть откликнувшихся на Его зов. Но вот шум дождя за моим окном утих. Последние капли упали на мокрую землю, и небесное окно закрылось. Заканчивается и Господнее лето благодати. Скоро прекратится и Его дождь благословений во Христе. Блаженны те, кто успеют принести Господу достойный плод покаяния. Это будут дожди благословения. Иезекия 34:26. Дождя, едва дыша, земля вздыхала, дождя молился каждый куст и лист, и каждая травиночка сухая молила Господа, дождя пошли. И дождь полил так щедро и внезапно, что вздрогнула поникшая листва. Под чистыми небесными слезами воспрянули деревья и трава. О Господи, излей в сердца людские живую воду, мертвых оживи. Мы все родились в этот мир плохими. Очисть нас дождиком своей любви. Сердец жестоких, черствых и упрямых
в своей любви безмерной не отринь и тех, кто на Христа свой взгляд направил, дождем благословений озари. Светлана Тимохина, Украина.

0: впервые в алтаре. Песня славы звучит над землею.
1: Я стала недавно подписчицей газеты «Забытый алтарь». Очень радует, что мы, дети Божьи, можем в простоте наших сердец собираться вокруг Слова Божьего на страницах забытого алтаря, прославлять и благодарить нашего Господа и свидетельствовать о Его милости к нам. Как хорошо, что мы можем нести бремена друг друга, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, а также на руках молитвы нести наших немощных и больных. Слава Богу за эту чудную возможность! Шлю свои стихи. Татьяна Хаупт.
2: Хочу тебе служить. Хочу к ногам твоим, Иисус, припасть губами, слезами покаяния оросить. И как Мария, осушить их волосами и сердце пред тобою преклонить. Хочу разбить сосуд с целебным миром и голову твою, Иисус, полить. И во свидетельство пред целым миром тем помазанием погребение предварить. Хочу к груди твоей, Иисус, прильнуть душою, как Иоанн, главу на ней склонить, и радоваться миру и покою, и сердце пред тобою преклонить. Хочу у ног твоих сидеть, Учитель, словам твоим божественным внимать, и как Мария слушать, мой Спаситель, благую часть не может мир отнять, как самарянка из колодца дать тебе напиться и быть напоенной твоей живой водой, кувшин оставив, к людям в город торопиться, о чудной встрече рассказать с тобой. Хочу стоять безмолвно у распятия, твою победу на Голгофе созерцать, как спас ты мир от вечного проклятия, твои слова, прости им, Отче, услыхать. Как Магдалина прибежать к гробнице рано и миру возвестить, его здесь нет, пусть видит изумленная охрана, сквозь камни проникает Божий свет. Хочу с тобой душой и духом слиться, и лишь тебе, Иисус, хочу служить. И к святости всей жизнью стремиться, и в вечности с тобой хочу прибыть.

все говорит о Боге. Голубая земля, словно шарик в тумане кружится, бесконечным простором спутник в небе стрелой летит, и как мана с небес снег на грешную землю ложится, и о милости Божией он нам говорит. Но проходит зима, и весна и на смену стремится, только лето пришло, а уж осень у двери стоит. Эта смена времен не придет и не прекратится, и о верности Божией она нам говорит. Дождь идет, и земля в ожидании рассвета томится, утром солнце опять ярким шаром пылая горит. В небе радуга всеми цветами сияет и нежно искрится, и о Божьем завете она нам говорит. Голубой небосвод сквозь туман огоньками мерцает, и в таинственном блеске луна над землею светит, и весь мир это чудо творение его восхищает, и о мудрости Божией оно нам говорит. На высоком холме, где смоковница листья пускает, к небесам возвышаясь, крест Голгофский стоит, и к подножью креста кровь струею спасенья стекает, и о Божьей любви она нам говорит. Все, что вижу вокруг, все, чем сердце мое наполняется, и мелодия вечности, песни славы над миром звучит, искра Божьей любви, что в душе, как костер разгорается, все о Боге лишь нам говорит. Смысл жизни. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, руку помощи подал мне ты, чтоб могла я начать все сначала. Ты меня от рождения избрал, от грехов и от смерти избавил, ты любовь и прощение мне дал, и на камень спасения поставил. И мне страшно подумать о том, что могла бы тебя я не встретить, и остался пустым бы мой дом, и душа б умерла навеки. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, смыслом жизни моей стал ты, я навеки твоею стала.

осень жизни. Увидай торжественно осень и роняет листву на поля. На висках моих светится просить. Осень жизни коснулась меня, и, листая памяти страницы, дней прошедших подвожу итог, и мелькают города и лица, жизнь моя, оторванный листок. От ствола могучего оторван, ветром унесенный в никуда, он летел, кружился весь оборван, и не знал, откуда и куда. Так и я, как тот листок беспечный, не имея почвы под собой, в этой жизни краткой, быстротечной, заблудилась, не найдя пути домой. Жизнь меня то била, то ласкала, и судьба являла свой каприз, то, как птицу в небо поднимала, то безжалостно бросала вниз. И когда вершин я достигала, радовалась только краткий миг. Мне всегда чего-то не хватало, чей-то затмевался лик. Но с годами, становясь мудрее и не видя в мире этом свет, духом я томилась все сильнее, смыслу жизни не найдя ответ. И в душе, не ведая покоя и под тяжестью прожитых лет, плакала, как ива над рекою, и сгибалась, как надломленная ветвь. И в слезах к Иисусу я воззвала и молила Его в жизнь мою прийти. О Спасителе когда-то я слыхала, хочет Он всех грешников спасти. И была я сильной рукою выхвачена из земных страстей, куплена ценою дорогою и от ложных спасена путей. Жизнь моя с тех пор переменилась, я пришла к небесному Отцу, песнь хвалы из уст моих полилась Богу, всемогущему Творцу. И теперь я знаю, без сомнения, ничего важнее в жизни этой нет. В Иисусе вечное спасение, остальное — суета, сует.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, мы представляем вам возможность пополнить наши музыкальные передачи вашими звукозаписями христианских песен. Присылайте их по адресу: Миссия «Волна надежды», Феликс Фехенбах, Штрассе, 65, индекс 32-756, Детмольд. Наш рабочий телефон с 10 до 12 часов 052-31-650-715.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Дердиенко.

Уважаемые радиослушатели, мы вас приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к молитве верующего человека своему Господу. Вообще, это чрезвычайно широкая и многогранная тема, но мы хотим сосредоточить ваше внимание на одной лишь частности – непрестанность молитвы. Вы все знаете наизусть эту рекомендацию апостола Павла, приведенную в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Звучит она очень коротко. «Непрестанно молитесь». Для начала я прочту небольшую статью Тайсона из газеты «Наши дни». Она называется «Безмолитвенность». Вот что он пишет. «Почти каждому верующему человеку приходится время от времени переносить скорби, неудачи и страдания по причине своей недостаточной и слабой молитвенной жизни. Нам хорошо знакомы укоры совести, которые мучили учеников Христа в Гефсиманском саду, когда Иисус разбудил их и с легким укором сказал, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Мы пытаемся бороться с этой слабостью духовной лени, даем себе слово отвести ежедневно определенное время для молитвы, но всегда что-то нам мешает привести в исполнение наши добрые намерения, или просто у нас отсутствует молитвенное настроение, и мы откладываем молитву на позже. После нескольких попыток мы наконец говорим себе, «Я не могу победить в себе этой слабости». Но не давайте сатане убедить вас в этом. Он знает, что молитва – наша сила. Он не может подступить к человеку и сбить его с Божьего пути, если человек держит близкий контакт с Богом. Его первым шагом к уничтожению сопротивления верующего против искушения и греха является ослабление в нем молитвенного бдения. Если ему удастся парализовать волю верующего к молитве, остальное уже не составляет для него труда. Безмолитвенность может быть преодолена. Если вы не можете молиться, не старайтесь заставлять себя через силу. Просто скажите об этом Христу, как вы сказали бы своему другу, «Господи, я не чувствую себе никакого побуждения к молитве. Я даже ищу себе какое-нибудь неотложное дело, чтобы найти причину не молиться. Я знаю, что это плохо, но не могу ничего с собой сделать». Вот вы высказались перед Господом, и вам уже стало легче. Он вас понимает и сочувствует вашей слабости. Он хочет вам помочь и имеет силу это сделать, если вы желаете этого. Ведь ваше признание – это уже молитва. Молитва – это разговор с Богом, а говорить с Богом можно обо всем. Говорить с Богом можно во всякое время, в любом месте, в автомобиле, в огороде, на работе, с пилой в руке, во время мытья посуды, на прогулке и так далее. Такие молитвы приходят по вдохновению, они побуждаются Святым Духом, и нельзя упускать такого чудного случая для общения с Богом. Бывает, что душа тянется поговорить с Господом в самое неподходящее время. Мы спешим закончить наше дело, чтобы потом помолиться как следует. Но когда мы готовы для молитвы, настроение уже изменилось и вдохновение исчезло. Господь к нам приблизился, но мы искали свои условия и место разговора с Ним, и Он ушел. Хорошо, полезно и нужно иметь ежедневно определенное время для молитвы и чтения Библии. Человек, дисциплинированный в своей молитвенной жизни, обычно дисциплинирован и в других сферах своей жизни. О дисциплинированном человеке говорят, что он умеет держать себя в руках. Самодисциплина связана сила воли. С Божьей помощью каждый может развить в себе силу воли для дисциплинированной жизни. Но без Божьей помощи это невозможно. Однако это совсем не значит, что постоянная ежедневная молитва на коленях с Библией в руках сильнее, чем молитва женщины во время мытья посуды, когда к ней неожиданно пришло желание поговорить с Господом, а оставить работу нельзя. Бог смотрит не на положение нашего тела, а на состояние нашего сердца. Коротенькая молитва в несколько слов, произнесенная от всего сердца, имеет гораздо больше силы, чем длинная формальная молитва по привычке или, что еще хуже, для людей. Не следует думать, что Бог не принимает молитвы, если она приносится к Нему без вдохновения.
Главное, чтобы в молитве была искренность. Сказать Богу, что у вас нет желания молиться, самая искренняя молитва. Лучше молиться без вдохновения, чем совсем не молиться. Молитва по вдохновению – это дар от Бога. Она приносит радость, чувство духовного экстаза, умиление, примирение, любовь. Но когда вы приходите к Богу в молитве, не имея к этому никакого расположения, вы приносите Ему свою жертву, то есть вы молитесь не потому, что вам это приятно, а потому, что это нужно, потому что вы хотите угодить Господу, приблизиться к Нему, ходить в послушании перед Ним, исполнить не вашу волю, не молиться, а Его волю. Такая жертва Господу угодна. Не случалось ли с вами так, что вы начинали молиться без всякого чувства, но во время молитвы приходило и чувство, и вдохновение, и свобода духа, и сила, которой до этого не было? Это значит, что Бог принял вашу жертву. Как свободно льются слова хвалы и благодарности нашему Отцу Небесному в такие минуты. Целый день чувствуется какое-то особое праздничное настроение. И все проблемы как-то сами собой разрешаются, хотя в начале дня настроение было самое будничное, и день ожидался тяжелый. А сколько таких радостных дней мы потеряли? Сколько навлекли на себя ненужных проблем и неприятностей, лишь потому, что, поддавшись безмолитвенному настроению, не окружили себя Божьей защитой, не попросили Его помощи и не получили приготовленного для нас Господом благословения. Молитесь, когда вы чувствуете близость Господа, но особенно молитесь, когда вы не чувствуете Его близости, чтобы лукавый враг не испортил не только ваш день, но и всю вашу жизнь. Как видите, автор анализирует два состояния верующего человека: когда он утратил потребность в молитву и когда у него есть такая потребность. Сразу хотелось бы отметить, что состояние христианина, когда он не испытывает потребности молиться, ненормально. Оно опасно для духовной жизни человека. Оно свидетельствует о духовной болезни человека. Я всегда привожу себе простой пример. Когда котенок здоров, он постоянно бежит к блюдечку с молоком. А когда не здоров, молоко остается нетронутым. Котенок не играет. Лежит без движений, и мы понимаем, что он заболел. Так и христианин, когда он духовно заболевает, он утрачивает интерес к общению, к собранию, утрачивает потребность в молитве. Апостол Павел, да и сам Христос, да и все Писание говорит о молитве нормального верующего человека, который имеет в ней потребность, имеет интерес к ней. Еще один жизненный пример. Вы все с ним знакомы. Приходит ребенок со школы. Сколько ему надо сказать вам? С каким интересом и запалом он это делает? Ему нужно выговориться. Его переполняют чувства. Вы ему нужны. Или молодые влюбленные. Как они нуждаются друг в друге. Как они тянутся друг к другу, изыскивая время, возможность на то. Такова должна быть и картина молитвы в жизни нормального христианина. Прежде всего, это должна быть естественная потребность, просто необходимость общения с самым близким, с самым могущественным существом. Потребность постоянно молиться, не сознание повеления чьего-то требования, а своя личная потребность и интерес. При таком состоянии христианин всегда изыщет время, место, форму молитвы. И как мы прочли в статье, в таком случае форма, абсолютно не имеет значения. Именно эту мысль мы хотели бы выделить. Форма молитвы не имеет значения абсолютно. Сердце человека, его сознание обращается к Богу, своему Отцу, к его Сыну, своему ходатаю и начальнику жизни. Это как раз и есть то, что нужно Богу. Ему нужна наша личная привязанность к Нему, любовь. Он хочет, чтобы мы сознавали свою нужду в Нем, свою полную зависимость от Него. Сознавали Его любовь, Его заинтересованность в наших делах, успехах и, главное,
в вечном спасении. При таком духовном состоянии, конечно, человек будет постоянно обращаться к Богу, искать лица Его. При таких условиях человек будет искренен, полностью открыт перед Богом, и он всегда будет получать удовлетворение в молитве, потому что это общение с дорогим, любимым существом, своим Богом. При таких взаимоотношениях человек не нуждается в стороннем напоминании, в стороннем стимулировании или побуждении. Молитва является, становится неотъемлемой частью его жизни и в духовной, и в материальной сферах. Это, как говорится, его повседневность, его норма, стиль, образ жизни, здоровый, нормальный образ жизни в любых жизненных ситуациях, благоприятных и неблагоприятных, в радости и печали, в благополучии и недостатках, при добром здоровье и болезнях, одним словом, всегда, непрестанно. Вот то, что написано. Непрестанно молитесь. Мы вот эту статью прочли, мы понимаем, что, к сожалению, человек бывает в таком состоянии, когда у него нет нужды, нет потребностей, нет желания или, может быть, даже просто нежелание молиться. Но мы воспользовались этой статьей для того, чтобы сказать, что это ненормальное состояние человека. Мы хотели бы убедить каждого христианина, в каком бы положении он сегодня ни был, в каком бы состоянии он ни был, что, возможно, вот такое состояние, о котором мы говорим, что, возможно, для каждого, мы все одинаковые, нет из нас каких-то выдающихся, мы как раз вот, вы чувствуете, мы всегда говорим о рядовом христианине, мы не говорим о крайностях, о каких-то выдающихся христианах, о каких-то особо избранных, особо одаренных, или о каких-то чересчур оставленных, чересчур негодных, чересчур забытых, чересчур недисциплинированных или еще там что-то. Мы говорим о нормальных людях, о средних. Есть такое выражение, понятие такое, средний американец. Мы говорим о среднем христианине, о том, каким он должен быть и что для всех доступно, для всех нас, обычных рядовых. Так вот, я хотел бы доказать эту истину, убедить хотел бы, что каждый, любой, независимо от возраста, независимо от физического здоровья, от материального благополучия, от той среды, где ты живешь, в каких обстоятельствах ты находишься, какие внешние условия, не от этого абсолютно не зависит наше духовное состояние, и я хочу убедить, что оно может быть таким, вот о котором мы говорим, не просто может, оно должно быть. Это нормальное состояние. Нормальное состояние влюбленности в нашего Бога. Мы, не помню когда, но эта мысль вам уже знакома. Не надо бояться Бога. Бога любить надо. Когда мы говорим «не надо бояться», мы не опровергаем Священное Писание, потому что там, когда говорится о боязни, то говорится не о животном страхе, не о страхе наказания, а о священном трепете, о благочестии, о том благоговении, которого достоин Бог и с которым мы должны приходить к Богу. И когда мы говорим о непрестанности молитвы, то мы как раз эту часть имеем в виду, что когда мы постоянно осознаем величие Божие, Его любовь, Его милосердие, Его долгое терпение, Его жажду нашего спасения, то наше сердце исполнено этого благоговения, этой почтительности, этого страха Божия. Но это не животный страх, а именно вот это богопочитание, истинное богопочитание, когда хочется петь и восклицать «Аллилуйя Богу». Вот такое состояние мы хотели бы, чтобы оно было нормальным для человека, исповедующего Бога, потому что оно нормально по Писанию, и главное, что оно очень помогает в жизни. Именно в таком состоянии
легче всего, хотел сказать очень легко, не очень легко, но легче всего переносить любые тяготы жизни, потому что наше сознание Божества, сознание любви Божией, сознание того, что Он ничего не делает во вред нам. И если что-то с нами происходит, очень трудное, непосильное, мы должны понимать, мы тоже часто об этом говорим, что это не наказание, это не невнимание Божие, это какие-то высшие планы Божии, которые от нас сегодня сокрыты. Это тот фон, на котором проходит наша жизнь. Так всему надлежит быть, нам нужно, это земное бытие, эти условия такие, мы должны пройти через это. И вот тогда у нас есть сила, моральная, духовная сила, не роптать на Бога, не протестовать, не закидывать Его вопросы «зачем и почему?», а вот именно в такой непрестанной связи с Богом благодарить Его. Или если уж сильно больно, уж сильно не в моготу, просить силы, просить помощи, просить благословения, и, конечно, Бог не отказывает. Вот такое состояние, оно, почему мы еще раз хотим подчеркнуть, оно не требует формы, оно не требует назначенного часа, оно не требует самой формы молитвы, то ли воздевание рук, то ли сложить и благовение, то ли коленопреклонение, то ли пасть ниц. Уже не это играет определяющую роль. Положение наше не диктуется нашим состоянием, вот нашим духовным состоянием. Но мы должны знать, что прежде всего наш дух, наше внутреннее естество тянется к Богу, ищет Его, говорит к Нему. И вот для этого всякое время, всякие обстоятельства, всякие условия подходят. Как только мысль может освободиться, что она не занята кем-то и чем-то, она тут же может обращаться к Богу на всяком месте. Мы видим в этом силу вот этого указания. Я думаю, это не указание, это напоминание о той норме, которая должна быть у верующего христианина. Непрестанно молитесь, непрестанно. Но мы, конечно, понимаем, что для этого должны быть нормальные отношения у христианина с Богом. И мне кажется, что вот эти вот примеры, которые мы привели, наиболее ярким примером все-таки является, я думаю, это всем памятно, состояние нашей влюбленности. Я думаю, что это еще, если кто-то не прошел, то это очень немногие, это дети, отроки, которые не прошли через это, а все остальные... на мой взгляд, все должны проходить через это. Если сегодня уже этого нет, то, по крайней мере, могут вспомнить. Какое желание, какое

определенная поза, вот, чтобы не выхолостить, чтобы молитва осталась живым разговором с Богом, разговором нашей души, нашего духа, нашего сознания, чтобы это все происходило совершенно осознанно, и чтобы это не были только чувства, чтобы это прежде всего был ум, чтобы мы сознательно обращались к Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы поняли, потому что иногда молитва сводится к игре чувств, к удовлетворению чувств. И человек, помолившись, как иногда выражаются, сухой молитвой, не находит удовлетворения, и он видит удовлетворение только в какой-то чувственности. Я не отрицаю этого, потому что вы чувствуете, я говорю о взаимоотношениях влюбленных людей. Конечно, там и чувства, но там нет пустого разговора, там нет только одних чувств. Там сознание работает, очень четко и ясно. Так и перед Богом на первом месте должна быть трезвость наших суждений, трезвость наших просьб, сознание воли Божьей, понимание и разумение Его планов, тогда и молитва наша будет и разумна, и благоугодна в очах Божиих. И если не будет, как мы говорим, ответа, прямого ответа, то есть Бог не выполнит нашу просьбу, почему-то, если это по Его планам, то Он всегда даст силу то, что Он, через что Он проводит человека, даст силу пройти благородно, свято, чисто, как я люблю это выражение, не преклоняя колени перед Ваалом, то есть не сдаваясь ни на ропот, ни на какую-то ложь, ни на какую-то фальшь, на какую-то хитрость, на какое-то лукавство, то есть пройти настоящим подлинным христианином, чего ожидает от нас Бог. Потому что, ну, мы тоже часто об этом говорим, нормальное служение Богу – это служение в духе и истине. Вот на духовном уровне, на внутреннем уровне совершается наше служение Богу. Оно, конечно, выливается в какие-то внешние формы. Вот точно так же и молитва наша. Она должна зиждеться, она должна рождаться, она должна быть в духе нашем. А в какие внешние формы она выльется, это уже не имеет значения. Потому что если в духе она будет и истине, то форма уже не имеет значения. Мы форму можем соблюдать только, как говорится, уже ради внешних, чтобы, ну, достойная поза была, если нас окружают люди, вот просто, как говорится, чтобы не привлекать к себе внимание. Кстати, есть и такое выражение. Вы знаете, что молитвой нельзя привлекать к себе внимание. Когда фарисеи молились для того, чтобы показаться молящимися, Бог это очень осудил, потому что молитва существует. Молитва дана человеку не для рисования перед людьми, это она совершенно для иного, а именно для интимных бесед с Богом, самых сокровенных, те, которые не выставляются на показ, те, которые являются нашей жизнью, нашей естественной потребностью, нуждой в данный момент. Это разговор с Богом. И, конечно, хвала, благодарность Богу. Наше сердце должно быть исполнено этой благодарности. Наше сердце должно быть исполнено этой любви к Богу. И, конечно, она должна выражаться, если не громко, то все равно она формируется в наши слова, мысленно. Мы обращаемся к Богу, мы благодарим Его. Даже, ну, как говорится, вот мы внутренне смотрим Его в сторону с благодарностью, и Бог это все видит, знает и слышит. Непрестанно молитесь. Вот такой образ молитвы, вот как мы говорим, нам представляется, он осуществим всегда, в любое время. Главное, чтобы у нас была такая потребность, была такая способность, вот было такое молитвенное состояние, вот такие взаимоотношения с Богом. Мы хотим еще раз повторить, что мы видим в этом норму отношений христианина со своим Богом, с Господом Иисусом Христом, которого мы исповедуем перед ангелами, перед людьми в своей жизни. Вот такие простые, интимные, прямые отношения.
И пусть Бог поможет нам вот эту непрестанность молитв, вот это непрестанное состояние молитвенное, то есть

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
2: Христиана и ее дети. То, что любовь так сильно желала заполучить его, было неудивительно. Оно было единственным в своем роде. Под одним углом оно отражало человека во всей его сущности. Под другим виден был царь пилигримов в терновом венце, с окровавленными руками и ногами и раны под ребрами. Глядя в зеркало, пилигрим мог видеть своего Господа живым или мертвым, на небе или на земле, в унижении или во славе, нисходящем на страдания или восходящем на царствование. Христиана отправилась к пастырю и, отведя в сторону познания опытного, бдительного и искреннего, сказала: «Моя сноха, идущая вместе с нами по пути искупления, возымело непреодолимое желание получить нечто, увиденное в вашем доме, но стесняется сама сказать вам об этом. Позови ее, пусть она придет сюда», — велел один из пастырей. «Конечно, она получит все, что в наших силах ей дать». Когда любовь подошла, они поинтересовались ее желанием. Она покраснела и указала на желанный предмет. Пастыри без лишних слов подарили ей его. Любовь очень обрадовалась и сердечно поблагодарила их. Пастыри одарили и других женщин. Не были забыты и мужчины. Их наградили за то, что они помогли духу мужества победить великана отчаяния и разрушить замок сомнения.

крестьяна получила от пастыря золотую цепочку. Такие же цепочки получили ее 4 снохи. Пилигримы стали собираться в путь. Пастыри отпустили их с миром, считая, что они уже не нуждаются в предостережениях и советах, которыми они когда-то напутствовали христианина, ведь с ними был проводник дух мужества, имевший достаточно сил и мудрости, чтобы предостеречь и защитить их в случае какой-либо опасности. Притом мы знаем, что предостережения, полученные христианином и уповающим, не достигли цели, так как они о них в нужный момент забыли. Они вышли из дома пастыри и дружно запели. Под оком Господа мы продолжаем путь. Он часто утешал нас встречами с добрыми душами, всегда внимал молитве пилигрима. Наш Бог и Царь при нас. В опасностях и в битвах укрепляет Он дух наш. Он с нами, Он за нас. Он дает нам видеть цель трудного пути. То жизнь вечная в блаженстве с Ним. Мы в мире, странники, но вера нас живит. Ни бури, ни ветры, ни голод, ничто нас не страшит. Господь, Творец Вселенной, упорно.

0: Глава 11. Доблестный. Вскоре они дошли до места, где христианин встретил отпавшего, который был родом из города отступничества. Этот отпавший не желал внимать ничьим добрым советам, и ничто не могло удержать его. Когда он повернул назад и дошел до креста и могилы, он встретил там человека, который попросил его внимательнее взглянуть на этот крест. Но отпавший объявил грозно, что уже принял окончательное решение вернуться на родину. До тесных врат он еще раз встретил евангелиста, попытавшегося остановить его силой рук своих и вновь наставить на путь истинный. Но и тут он вырвался, перелез через стену и пошел по пути гибели. Рассказал проводник историю отпавшего. Они продолжали свой путь. На том самом месте, где был ограблен маловерный, стоял человек с обнаженным мечом, все лицо которого было в крови. Проводник спросил его, кто он? «Я, сражающийся за истину, воин-пилигрим, идущий в небесный град. По дороге на меня напали три злодея и предложили сделать выбор. Либо я становлюсь таким, как они, то есть примыкаю к их шайке, либо я погибаю на месте». Я ответил, что всегда был верен своим убеждениям и потому не вижу теперь причины изменять им. В своей родной стране я не нашел мира душевного, покинул ее по собственному желанию и не намерен возвращаться туда, где ждет меня верная гибель. Моя жизнь так дорога, что я не желаю дешево уступить ее никому. Но если они хотят сразиться со мной, пусть попробуют. Тогда эти трое... необузданный, виновность и назойливый, ринулись на меня. Мы сражались целых 3 часа. Как видите, они нанесли мне немало ран. Но, заслышав ваши шаги, немедленно ретировались, понимая, что у них нет шансов победить превосходящего их числом противника, ответил храбрый пилигрим по имени Доблестный. Однако бой был и так неравный. 1 против 3, заметил дух мужества. «Да, но что значит число противников для того, на чьей стороне истина?» Псалмопевец Давид сказал: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Я читал, что 1 человек боролся против целой армии. Вспомните, скольких Самсон убил ослиной челюстью. «Почему же, однако, ты никого не позвал на помощь?» — спросил проводник. «Я воззвал к царю моему. Я знал, что он услышит меня и пришлет мне невидимую помощь, и этого мне было достаточно». «Твое поведение достойно похвалы. Покажи-ка мне твой меч», — попросил дух мужества. Он взял меч, внимательно рассмотрел его и сказал: «Этот меч сделан в Иерусалиме». «Да, он оттуда. Такой меч, да твердая рука, чтобы владеть им, плюс умение действовать им, и могу вас уверить, что человек может без страха идти на битву. Ему нечего беспокоиться, если он умеет владеть таким мечом. Лезвие его никогда не притупляется, даже рассекая помышления сердечные». «Но ты, однако, долго боролся, удивляясь, что не чувствуешь утомления». «Мой меч словно врос мне в руку, будто стал ее естественным продолжением. А когда кровь потекла по моим пальцам, я стал биться с еще большей отвагой». «Ты поступил верно, сражаясь с грехом до последнего. Теперь присоединяйся к нам, пойдем вместе. Отныне ты наш товарищ». Они омыли ему раны, накормили и продолжили путь вместе. Проводник, как правило, шел вместе со слабыми пилигримами, занимая их бодрящими и нравоучительными рассказами. Потом он разговорился с Доблестным, общество которого было ему особенно приятно. Он уважал людей с таким характером. Начал он с того, что спросил нового своего товарища о его родине. «Я родом из города Потемнение, там вырос, а родители мои все еще живут там». «Так ты из Потемнения? Это не по соседству ли с городом Гибель?» «Да». «Что меня заставило пуститься в путешествие?» «Однажды прибыл к нам некто по имени Уста Истины и рассказал про приключения христианина из города Гибель. Христианин вынужден был покинуть жену и детей, чтобы стать пилигримом. Он уверял даже, что христианин однажды убил змея, мешавшего ему идти вперед, и что, несмотря на все препятствия, он и в самом деле дошел до того места, куда стремился. У небесных врат его встретили победным торжественными звуками труб. И теперь он желанный гость во всех царских обителях. Его приход приветствовали благовестом. Он награжден чудесными одеяниями и другими подарками. Словом, слушая его, я почувствовал, что и во мне загорелось желание идти туда же. И ни отец, ни мать, никакая земная власть не смогли удержать меня. И вот, как видите, я здесь». «Ведь ты прошел через тесные врата?» – спросил дух мужества. «Да, конечно. Уста истины предупредили меня. Если не пройти через тесные врата, все путешествие будет напрасно». Тогда проводник обратился к христиане. «Видишь, – сказал он, – какое значение имеет путешествие твоего мужа, не только для его близких, но и незнакомых людей». «Неужели это жена христианина?» – удивленно спросил доблестный. «Да, а это его 4 сына». «И все пилигримы?» «Как видишь, они последовали за отцом». «Я от души рад! Представляю, как этот добрый человек возрадуется, когда увидит своих близких, которые вначале не захотели отправиться с ним, но со временем все же решили идти в небесный крат. Без сомнения, для него будет большая радость видеться с близкими своими вместе блаженства. Кстати, мы затронули вопрос, разрешить который не берусь и по которому желал бы услышать ваше мнение. Некоторые утверждают, что мы там друг друга не узнаем». «Это не так», – ответил дух мужества. «Почему они могут не узнать своих друзей и близких, которые часть нашего бытия? Хотя узы родства там будут иного рода. Однако у нас нет причины думать, что мы не возрадуемся их присутствию, потому что не узнаем их». Доблестный согласился с этим утверждением духа мужества. «И, вероятно, родители твои очень тебя отговаривали от путешествия?» – продолжал дух мужества. «Конечно, они делали все, чтобы уговорить меня остаться». «Чем же они мотивировали свои действия?» «Они говорили, что такое путешествие – не что иное, как тунеядство. И если б я по природе своей не был склонен к лени, эта мысль никогда не пришла бы мне в голову». «А еще чем?» «А тем, что я добровольно подвергаю себя всяким опасностям. Они беспрестанно повторяли мне, что ничего нет опаснее в мире, чем быть пилигримом». «О каком роде опасности они говорили?» «Они говорили мне о топе уныния, где так легко утонуть, о стрелках замка Вилли-Зевула, пускающих огненные стрелы в тех, которые хотят войти в тесные врата. Еще рассказали они о горе затруднения, о львах и злых великанах. Потом описали мне долину унижения, где христианин чуть было не погиб в борьбе с Наполеоном. Пугали меня долиной смертной тени, где постоянно тьма, слезы, стон, и где живут злые духи. Еще рассказали они о великане отчаяния, от руки которого столько пилигримов погибло в его замке сомнения. Поведали об очаровательной стране, где можно заснуть сном смерти. И, наконец, о реке без моста, которую надо переходить вброд и которая отделяет странника от небесного града». «Это все?» «О, нет! Они пугали, что на этом пути много мошенников и соблазнителей, совращающих пилигримов с пути истинного. Они говорили еще, что мне на пути может встретиться мирской мудрец, который старается всех обмануть, что можно встретить формалиста и лицемера, из выгод, Краснобай и Димас обязательно поймают меня в свои сети, а соблазнитель в свои. И, наконец, я вместе с невеждой, думая, что вхожу в тесные врата, на самом деле войду в низкую дверь в склоне холма, которая ведет в преддверие ада. И многих других называли они мне: упрямого, сговорчивого, недоверчивого, робкого, отпавшего и старика-атеиста, который, по их словам, уже ушли далеко, но снова вернулись на родину.
1: И долго они отговаривали тебя?
0: Да. Они рассказывали мне, будто бы христианин после всех своих трудов погиб в реке смерти, через которую нет моста, и так и не смог дойти до небесного града, куда он так сильно стремился.
1: И все это тебя не испугало?
0: О, нет, все это пустяки.
1: Но почему?
0: Я уверовал в слова, сказанные устами истины, и эта уверенность помогла мне стать выше этих рассказов.
1: Так ты одержал победу одной верой?
0: Да, я уверовал, все покинул и отправился в путь. Я преодолел все встретившиеся мне на дороге препятствия и вот дошел до сего места.

Глава 12. Очарованная страна. Вот дошли они, наконец, и до очарованной страны, где воздух кружит голову и клонит ко сну. Репейник, шиповник и колючие травы там столь густо покрыли землю, что присесть и отдохнуть было негде. Пилигримы осторожно обогнули рощу. Проводник шел впереди, а доблестный боец за истину — сзади, на случай, если враг решится напасть с тыла. Оба защитника шли с обнаженными мечами в руке, зная, в сколь опасном месте они находятся. Дух мужества приказал трусливому идти возле него, а доблестный шел рядом с унынием. Вдруг тяжелый густой туман окружил их так плотно, что они не могли разглядеть друг друга и только узнавали один другого по голосу. Тут и самые отважные растерялись. Но каково было положение женщин и детей? Проводник старался подбодрить их. Пилигримы изо всех сил пытались не отставать от других, хотя густой кустарник и непролазная грязь делали путь еще тяжелее. Нигде не было ни гостиницы, ни постоялого двора, чтобы передохнуть или найти пищу для подкрепления сил. Тяжелые шаги, вздохи, жалобы и усталость раздавались среди глубокой тьмы и душного воздуха. То кто-то падал, увязнув в глине и восклицая: «Я упал, помогите!» Кто-то, отстав от всех, кричал: «Где вы? Подождите!» Третий блуждал среди густого тростника, взывая: «Я заблудился!» Но вот дошли они до уютной беседки со скамьями, заросшими мягким мхом. Как невелико было искушение для бедных, измученных пилигримов, они бросили на все это лишь взгляд сожаления. Все так искренне внимали мудрым советам своих проводников, что даже голову не повернули в сторону беседки. Напротив того, они стали друг друга подбадривать, прибавить шаг и не отчаиваться. Беседка называлась «Друг лентяя» и стояла тут, чтобы соблазнять утомленных пилигримов войти в нее отдохнуть. Вот вижу я, дошли они до места, где легко было ошибиться в выборе дороги. Хотя ясным днем проводник и мог безошибочно разглядеть истинный путь, но в густом тумане он пришел в некоторое замешательство и остановился. За ним остановились и остальные. Проводник достал из кармана карту, на которой ясно были нанесены все пути, ведущие в небесный град. Он зажег свечу, ибо никогда не путешествовал, не запасясь светом. И, внимательно изучив карту, тотчас понял, что отсюда следует повернуть вправо. Если б не карта, он завел бы всю группу в близлежащую топь, специально предназначенную врагом для пилигримов, чтобы они погибли в ней. И я подумал во сне: кто хочет отправиться в путешествие, непременно должен запастись картой и свечой. Продвигаясь по безлюдной очарованной стране, они подошли к другой беседке на краю большой дороги. В ней лежало два человека. Они оба уже далеко ушли от родных мест, но, чувствуя сильную усталость, решили отдохнуть в беседке и крепко заснули. Пилигримы остановились и покачали головами, зная, в сколь опасном положении находятся ленивцы. Посоветовавшись между собой, идти ли дальше и оставить их на произвол судьбы или подойти к ним и разбудить, они решились на последнее. Так они и поступили, но с большой осторожностью, чтобы самим не впасть в искушение заснуть в чудесной беседке. Они подошли к спящим, громко называя их по именам. Проводник знал, кто они. Никакого ответа. Тогда проводник стал трясти, стараясь разбудить их. Напрасно.
один из них произнес во сне: «Я тебе заплачу, когда получу свои деньги». На это проводник грустно покачал головой. «Я буду бороться, доколе в силах держать меч», — сказал другой. При этих словах один из сыновей Христиана весело рассмеялся. Христиана спросила проводника, что все это значит. «Они разговаривают во сне, и сколько их ни тряси, они только способны повторять бессвязно одно и то же. То, что они говорят во сне, не контролируется ни верой, ни волей, ни рассудком. Этой бессмыслицей они лишь утверждают непоследовательность своего поведения. Беспечность во время пути в небесный крат – широко распространенный порок. Заметьте, что враг пилигримов рассчитывает на очарованную страну, как на последнюю ловушку. Эта страна лежит чуть ли не в конце нашего путешествия, и потому опасна вдвойне. Враг рассуждает так. Этим безумцам больше всего захочется отдохнуть, когда они устанут от длинного утомительного пути. Вот почему, повторяю вам, очарованная страна соседствует с прекрасной страной, называемой Сочетание, и находящейся в конце нашего пути. И вот почему пилигримы должны здесь быть особенно осторожными, чтобы не уснуть, как эти двое, которых не добудешься, — ответил он.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тело будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «нечист, нечист». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду, или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живою водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перст свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его. После того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, одну из птиц в жертву за грех, а другую во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет 1 овна жертвы повинности и лог елея, и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет 1 овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет

пойти сказать священнику. У меня на доме показалась как бы язва. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые кажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои». Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист». Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, «Объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его». Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста, и всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечист.

место будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется, имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор об очищении, которое предписывал закон Моисеев женщинам, родившим ребенка. На первый взгляд, такие предписания кажутся странными, учитывая то, что по сравнению с окружающими народами, закон Моисеев поставил отношение к женщине на новую высоту. Для того, чтобы понять причину, по которой были необходимы подобные законы, нужно заглянуть в историю древних языческих религий. Как свидетельствуют археологические находки и другие источники, религия народов, живших по соседству с израильтянами, была культом поклонения различным божествам. Причем в большинстве случаев характер этого поклонения был, говоря современным языком, явно непристойным. Найденные при раскопках рисунки и барельефы изображают обнаженных жрецов и жриц, богинь, склоняющих к поклонению животных, непристойные сцены жреческих ритуалов. Отвергнув Создателя, человек сам доказал, насколько низко он способен опуститься. Чтобы противопоставить этой низости богослужения израильского народа, Бог отделил то, что происходит в храме, от чисто человеческих отношений, связанных с продолжением рода. Однако в намерение Бога не входило показать эту сторону жизни как грязную, чему мы не находим подтверждения в Писании. Цель была лишь только в том, чтобы отделить ее от богослужения в храме. Итак, давайте продолжим знакомство с 12 главой книги «Левит» на основе лекции доктора МакГи. Текст ее читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы заканчиваем изучение 12 главы книги «Левит» и приступаем к изучению главы 13. Мы знаем, что только благодать Христова очищает нас, и прообразом этой благодати было очищение матери, приносившей жертву очищения после рождения ребенка. Об этом рассказывается в 12 главе книги «Левит». Подобно очищению женщины после рождения ребенка, благодать Христова вводит нас в новую эпоху. Вот как об этом говорится в стихах с 27 по 29 3 главы послания к Галатам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Иисусе Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Как же должно было совершаться очищение женщины, когда Христос еще не пришел на землю и не совершил своего искупительного служения? Прочтем 3 последних стиха 12 главы с 6 по 8. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горницу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившем младенца мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Мать приносит Богу жертву всесожжения и жертву за грех. Точнее, не сама она, а священник приносит эти жертвы Богу за нее. Женщины не спасались тем, что рождали детей, как утверждают некоторые. В Ветхом Завете они должны были еще и принести жертву. А в Новом Завете женщины должны были принять своим Спасителем Господа Иисуса Христа. Помня о Нем, они должны воспитывать своих детей, которые грешны, и которые тоже должны принять Христа. Как нашим семьям сегодня не хватает такого христианского воспитания? Вспомните, когда Иисус Христос родился, Его мать, будучи бедной женщиной, принесла в жертву горлиц. Она должна была принести жертву, потому что она была грешницей, и она принесла ее. А вот за Господа Иисуса жертвы не было. За Иисуса или самим Иисусом никогда ни одной жертвы не приносилось, ибо Он был безгрешен. И поэтому Он стал жертвой за грехи мира. Он Агнец Божий. Друзья мои, задумайтесь над всем этим. Мы живем в мире, который буквально сошел с ума. Этот мир повернулся спиной к всемогущему Богу, и наказание от Бога начинает обрушиваться на наш мир. Мы сами лучшее подтверждение тому, что в мире рождаются одни грешники, и что всем людям нужна спасительная благодать Божья. Абсолютно все люди нуждаются в искупительной крови, пролитой Христом, которая покрывает человеческие грехи. Итак, переходим к изучению 13 главы книги Левит. Глава эта посвящена закону о борьбе с проказой. В духовном смысле речь здесь идет о безмерной порочности греха. Вот что говорится в 19 и 20 стихах 15 главы Евангелия от Матфея. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Мы начинаем еще один необычный раздел книги. Раздел, посвященный проказе. Некоторые могут засомневаться в практической ценности этого раздела для сегодняшнего дня. Но позвольте мне заметить, что вся книга Левит имеет практическое значение. И сейчас мы изучаем раздел, который можно назвать «Святость в быту». Бога очень заботит поведение Его детей. Мы уже убедились, что Его заботит их пища, а теперь в главах с 13 по 15 мы узнаем о Его отношении к проказе и язвам. Проказа и язвы на теле – это прообразы, символы того, что делает грех в человеческом сердце. Они показывают безмерную пагубность греха, разрушающего душу человека. Книга Левит вся полностью сосредоточена на грехе. В самом сердце книги Левит, посвященной поклонению Бога, мы находим эту длинную главу о проказе и язвах. Вся мерзость греха сосредоточена в проказе. В ней точно отражен смертоносный характер греха. Прокаженный, который брел по жаркой пыльной дороге где-нибудь на востоке, выкрикивая «Нечист! Нечист!», был напоминанием всем израильтянам о том, что все они тоже духовные прокаженные, и им необходимо очищение. Друзья мои, быть может, среди вас есть такие, которые уверены, что спасутся своими делами, и что Христос как Спаситель им вовсе не нужен? Если бы вам удалось попасть в рай без Христа, вам пришлось бы точно так же бродить по райским кущам и выкрикивать «Нечист! Нечист!». Вас бы не посмел коснуться ни один ангел, вас бы и близко к Богу не допустили». Почему-то человек обычно бывает уверен, что у него есть право предъявлять Богу какие-то требования. Но это не так. Никаких требований мы ему выдвигать не можем, потому что он нам ничего не должен. Он мог бы во мгновение ока уничтожить нашу крошечную землю, и это никак не отразилось бы на его огромной вселенной. Но слава Богу! Он любит нас. Как я счастлив, что Он любит нас. Это единственное, что связывает нас с Ним. Бог хочет, чтобы мы поняли то же самое, что должны были понять и израильтяне, что грех безмерно порочен. В Писании грех постоянно сравнивается с проказой. Вот что говорится в 37-м псалме, в 4, 6, 8 и 19 стихах. «Нет целого места в плоти моей от гнева Твоего, нет мира в костях моих от грехов моих, смердят, гноятся раны мои от безумия моего, ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем». Исаия в 6 стихе 1 главы своей книги тоже сравнивает грехи израильтян с проказой. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищены и не обвязаны и не смягченные елеем». И далее в 4 и 5 стихах 53 главы. «Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились». Некоторые могут здесь возразить, что Исаия говорит о физической болезни, о проказе. Нет, друзья мои, Исаия говорит о том, что на Господа Иисуса Христа возложили наш с вами грех. Можем ли мы быть в этом уверены? Послушайте, что сказал апостол Петр в 24 стихе 2 главы своего первого послания. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Мы умирали во грехах, но он вознес наши грехи телом своим на древо. Ранами его мы исцелились. Физические болезни – это проявление греха, и за их возбудителями, микробами и бациллами стоит грех. Если бы греха не было, то не было бы ни смерти, ни болезней. Начиная изучение этой главы, необходимо сказать о двух важных моментах. Во-первых, Библия не поддерживает распространенное мнение, что в те времена проказа была неизлечима. Во 2 стихе 14 главы книги Левит упоминается очищение. В 5 главе 4 книги Царств говорится о сверхъестественном средстве, которое использовал военачальник Нееман. Некоторые толкователи считают, что Иов был болен проказой. Поскольку в то время не было никаких научных методов, позволяющих точно установить, что у человека проказа, ученые до сих пор спорят о том, что же за болезнь называли в те дни проказой. Люди обладали лекарствами, которыми они лечились от проказы. Однако ни эта глава, ни последующие не дают рецепта лекарств от проказы. Это надо понять сразу. Данная глава содержит подобные указания священнику о том, как определить проказу, а также о том, как предотвратить ее распространение по всему стану. После очищения от проказы следовал особый обряд, но не было никакого рецепта изготовления лекарств. В 14 главе книги Левит речь идет об обряде очищения прокаженного после его излечения, и опять же не приводится никаких указаний по излечению. Главная цель этого повествования – дать великие духовные уроки очищения от проказы, как от одного из грехов. Во-вторых, глава эта совсем не научный трактат о диагностике, профилактике и лечении проказы. В ней не делается ни единой попытки поставить медицинский диагноз. Диагноз в той форме, в которой он ставился тогда, имел практическое значение и был основан на тогдашних знаниях. Он, однако, несет определенные духовные уроки и истины для сегодняшнего дня. Обряд постановки диагноза имеет церемониальное, а не медицинское значение. Некоторые врачи-христиане спорят о том, идет ли в законе Моисея речь о той же самой проказе, которая известна нам сегодня, или нет. Об этом написано немало статей «за» и «против». Создается впечатление, что в этих главах говорится об отвратительной и смертельно опасной проказе, которая известна нам сегодня. Но библейское описание позволяет также предположить у человека слоновую болезнь, болезнь кожи, язвы, рак, всевозможные опухоли и другие опасные болезни. Это особенно хорошо видно в 15 главе. И мы поговорим еще об этом, когда дойдем до нее. Вообще же в Библии рассмотрены только первые стадии проказы. А когда человека объявляли прокаженным, его изгоняли из общества навсегда. Итак, в данной главе речь идет об очищении от проказы, а не о ее лечении. Прокаженного очищали уже после того, как он излечивался. Рассмотрим структуру 13 главы, в которой говорится об очищении от проказы. Стихи с 1 по 8 рассказывают о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Стихи с 9 по 17 рассказывают о том, как ставится диагноз старого случая проказы. Стихи с 18 по 28 рассказывают о том, как ставится диагноз проказы по нарыву и ожогу. Стихи с 29 по 44 рассказывают о том, как ставится диагноз проказы на голове или на бороде. А стихи с 45 по 59 рассказывают о том, как избавиться от одежды прокаженных. Давайте прочитаем о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Вот стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников». По сравнению с современными методами постановки диагноза, методы, приведенные в книге Левит, кажутся очень грубыми. Вся процедура, однако, определялась знаниями того времени. И диагноз ставили не для того, чтобы прописать эффективное лечение. Скорее, постановка диагноза представляла собой религиозный обряд. Это необходимо сразу отметить. Друзья мои, поскольку у меня рак, я знаю не понаслышке, как действуют доктора в таких случаях. Сначала мой доктор просто осмотрел меня и мою опухоль, и на основании одного лишь этого осмотра сделал вывод о том, что у меня рак. Но решение оперировать они приняли лишь после того, как была проведена биопсия. Что же касается времен Ветхого Завета, то вполне возможно, что люди знали гораздо больше, чем нам сейчас кажется. Ведь через руки священников проходили буквально тысячи больных, и они хорошо знали, на что обращать внимание. И вполне возможно, их методы вовсе не были такими грубыми, как нам кажется сейчас. Тем не менее, разговор в книге Левит идет об обрядовой церемонии, а не о физическом излечении. Рассмотрены три симптома – опухоли, лишаи и пятна. Все это симптомы проказы. Но человек с этими симптомами совсем не обязательно был прокаженным. Прежде всего, больного с такими симптомами необходимо было привести к Аарону или к одному из священников. Точно так же любое проявление греха, маленькое или большое, нужно немедленно принести к нашему великому первосвященнику, который является также и великим врачевателем. Мы должны молиться обо всем, в том числе и о любом проявлении греха. Но к Иисусу нужно обращаться и тогда, когда мы заболеваем физически. Друзья мои, я со своей болезнью обратился, к великому врачевателю, Господу Иисусу Христу. Я обращаюсь к Нему, когда грешу и когда болею. Вот куда нужно всем нам обращаться в первую очередь. Это, однако, не значит, что я не обратился к доктору, когда заболел. Но сначала я пошел к Господу Иисусу. Вот как говорится об этом в 16 стихе 4 главы и в 25 стихе 7 главы послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посему Христос и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». В 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочтем теперь 3 стих 13 главы книги Левит. «Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым». Поспешных выводов никто не делал. За мужчиной или женщиной какое-то время внимательно наблюдали. Если поражение на коже начинало исчезать, то больного отпускали. Если же волосы белели, а язва углублялась и уходила в глубину кожи, то священник объявлял больного нечистым. Великий врачеватель внимательно осмотрел нас и поставил свой диагноз. Вот что сказано в стихах с 13 по 16, 3 главы послания к римлянам. «Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их». Итак, Бог вынес свой вердикт. Все согрешили. Мы все нечисты, как и все врачи. Великий врачеватель просит, чтобы мы открыли рот и осматривает наше горло. Потом он просит, чтобы мы показали язык, на котором он находит ложь и обман. Все мы духовные прокаженные. А ведь Богу не нужны прокаженные на небесах. И Он должен вылечить их всех перед тем, как они туда попадут. Итак, проказа символизирует собой грех, и проявления ее отвратительны. Однажды вечером к нам в церковь во время службы забрел с улицы пьяный мужчина. Он пригрелся у нас и совершенно неожиданно упал в обморок. Пришлось вызвать скорую. К тому времени, как она приехала, этот пьяница представлял собой отвратительное зрелище. Так вот, позвольте вам заметить, проказа греха в глазах Бога еще более отвратительна. Проказа – ужасная болезнь. И доктор Келлок писал о ней: «Из всех болезней проказа избрана Духом Святым, чтобы являть в глазах Бога высший грех». Начинается она незаметно, с опухоли, лишаев, пятен. Но в конце концов она наносит смертельный удар. Незначительные и едва заметные симптомы превращаются в тяжелое и страшное заболевание. Прокаженные в большинстве стран сегодня изолированы от общества и содержатся в специальных больницах или колониях. Любой, кто только увидит фотографии прокаженных, которые привозят миссионеры из Африки или Азии, поймет, какая это страшная болезнь. В прошлом столетии один миссионер Уильям Томпсон так описывал палестинских прокаженных: «Когда я приближался к Иерусалиму, передо мной неожиданно предстала толпа нищих, без глаз, без носа, без волос, без ничего. Они протягивали свои руки без пальцев, исторгая потусторонние звуки своим горлом без языка и гортани. Я был в ужасе. Итак, мы продолжим изучение 13 главы книги Левит в нашей следующей передаче.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что законы об очищении были прообразом очищения посредством дарованной нам благодати Иисуса Христа. Сам Иисус Христос не нуждался в очищении от греха, и поэтому за Него не было принесено ни одной жертвы. Он тот, который сам стал жертвой, чтобы очистить человечество от греха. Прообразом греха, проникавшего в душу человека, на страницах Священного Писания является проказа. Мы говорили о том, что прокаженный, который брел по пыльной дороге, криками предупреждая о своей нечистоте, должен был напоминать израильтянам о том, что все они нуждаются в очищении от греха. Потому что ни один грешник, отвергнувший дар спасения, не может попасть в рай. Грешный человек не может быть в присутствии Бога. И поэтому, прежде чем прийти к Богу, необходимо излечение от проказы греха. Это может сделать наш небесный первосвященник Иисус Христос. Вот как говорится об этом в послании к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И еще. Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. А в первом послании Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Хотите ли вы, друзья, очиститься от ваших грехов? Хотите ли вы быть в общении с Богом? Обратитесь к тому, кто обещал это сделать, а Он верен своим обещаниям.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». У микрофона Наталья Чернякова, за режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Глеб Журавлев из церкви «Исход». Движение «Исход» дало нам просто россыпь талантливых молодых людей, которые уже неоднократно приходили в нашу студию сказать свое свидетельство. И вот Глеб – один из них.
5: Я рад приветствовать вас всех, уважаемые слушатели. Позвольте, я для начала немножко расскажу вам о себе. Так вот, начать бы я хотел на самом деле с самого своего раннего детства. Все началось, буквально с момента рождения. Я родился, обычным ребенком достаточно, весьма одаренным в чем-то, любознательным. Я был щедрым, не знавшим зла человеком, который желал добра всем людям, тянулся с душой к общению. История, она, в принципе, незамысловатая, простая, но она очень четко отражает именно мои чувства, знакомые на самом деле множеству, наверное, каждому человеку сегодня. У меня были друзья, товарищи. Я тогда отдыхал на даче, мне было, годика два, наверное, три. И они приходили со мной поиграть, они были кто-то чуточку постарше, кто-то мои ровесники. И вот мы с ними договаривались всегда. Мне очень нравилось с ними проводить время, общаться. Я ждал их. И вот несколько раз было так, что я договаривался с ними. Они обещали мне прийти со мной поиграть, и они не приходили. Я очень сильно от этого страдал. Это такое чувство, сродни предательству в жизни взрослого человека. Для ребенка, который ожидает чего-то, к чему он тянется всей душой, и когда он получает пинок, самый настоящий пинок в эту самую душу, для него это очень болезненно. Дальше жизнь моя складывалась достаточно интересным образом. То есть нету каких-то таких выдающихся моментов, которые бы были в жизни, таких особенных, в принципе, до школьного времени. То есть каких-то там особенных событий, быть может, там свидетельств или еще чего-то. Я помню одно, но когда я пошел в школу, это было порядка где-то, наверное, 15 лет назад.
4: Тогда уже заодно скажи, сколько тебе сейчас?
5: 22.
4: Так.
5: Я в первом классе учился на одни двойки. Просто я поступал, тогда была спецшкола по английскому языку, но лучшая школа на районе она была, или что-то вроде того. И при поступлении, я когда сдавал экзамены, я сдал все экзамены, кроме одного экзамена, не мог его, но все сдал отлично, на сообразительность, там всякие такие моменты, кроме одного, именно своей будущей классной руководительницы. То он был элементарный, меня, как обычно, клинило на всем элементарном, я сидел, не мог понять, что вообще от меня требуется, по большому счету. Думал, ломал голову. Она построила себе мнение обо мне. Вердикт был вынесен. Он звучал: заторможенный ребенок. Он не потянет эту школу. Он не сможет здесь учиться. Он не отсюда, не для этого места. Дальше я пошел в первый класс, и вердикт начал воплощаться в жизнь. Я учился просто, в буквальном смысле, на одни двойки. Я не мог учиться, я даже сидел дома, когда мне нужно было делать уроки, я сидел, смотрел в одну точку, летал где-то в облаках, я не мог сосредоточиться, я был в буквальном смысле заторможенным. Родители стали со мной много работать. Ко второму, к третьему классу я стал почти отличником. Конечно, классная руководительница, как человек, не упускала случая доказать мне, что я остался заторможенным, но это уже подробности. Просто что происходило? Наступил момент такой в моей жизни, когда определяется путь человека как школьника. Либо он становится тем, кого образно мы приняли называть ботаник, То есть человек, который усидчиво занимается, много учится, но при этом становится отверженным изгоем в своем классе, которого обижают, к которому плохо относятся, потому что он не такой, как все. Может быть, он трудолюбивее, может быть, он талантливее, чем-то может быть лучше, чем-то может быть хуже, но он становится изгоем. Либо второй путь, путь, так сказать, шпаны. Простой путь там обычного парня, обычной девчонки. И у меня были интересные всегда, ну, отношения, потому что до пятого класса я был, так сказать, ботаником, общался, соответственно, в соответственных кругах. И у меня было два товарища, таких же, которые вечно на мне выезжали, ну, спихивали на меня всякие там моменты, клеветали на меня. И почему-то так складывалось, что всегда верили мне, а не им. И мне родители говорили, они твои лучшие друзья, там, смотри, какие они хорошие, ставили мне их в пример. Они на самом деле были совсем не такими. Но я не мог никому это сказать. И тогда как раз пошел процесс моего самовоспитания, потому что мои родители, я их очень люблю, им огромное спасибо за все, что они в меня вложили, но они, к сожалению, как люди незнакомые с отцом, они не знают то, что главное для ребенка, это то, что у него внутри, это то, что у него в сердце, то, что он чувствует, то, что он переживает. Они, ну, к сожалению, не были способны до конца даже, ну, понять, что это за мир внутри меня и что там происходит. Они не знали просто, что это нужно. Они давным-давно прошли через этот момент в своей жизни, через вопросы поиска смысла и так далее, нашли для себя какие-то ответы, прикрылись ими, закрылись и к ним не возвращались. И тогда начал приходить в жизни результат моего самовоспитания. Я старался сохранить баланс и иметь, ну, хорошие оценки, учиться достойно, но при этом иметь статус в школе. Я хотел доказать всем, всему и вся, то, что я лучше, то, что я хороший, со мной классно общаться, я достоин уважения. Я поставил себе такую цель, я занял определенную ячейку и начал расти как человек достаточно озлобленный, агрессивный, потому что долгое время в жизни, ну, все вообще, всю жизнь пытались, ну, меня отторгнуть. Я был во многих моментах инородным элементом. Мне многие вещи не нравились, и поэтому, ну, я всегда испытывал на себе это отторжение, оно привело к озлобленности. Лучшим лекарством для меня стала гордость.
4: Одним словом, тебя редко хвалили и не воспринимали, как ты бы того хотел, и ты взял этот процесс в свои руки.
5: Конечно. В принципе, школа для меня, ну, была всего лишь этапом, вехой в развитии. Я продолжал идти по выбранному мной пути. Гордость мне активно помогала в этом. Так продолжалось, в принципе, всю мою жизнь. И я отказывался замечать главного, что происходило. Я сменил три школы. Из первой школы я ушел, потому что я хотел... Не я хотел, на самом деле, от меня этого хотели родители. Я хотел, но посвятить жизнь математике. Я с пятого класса занимался в МГУ на Малом Мехмате. Изучал там премудрости высшей математики. И в девятом классе я поступал в 57-ю школу, первая матшкола Москвы. Там еще конкурс был такой интересный, порядка 200 человек на место. Ну, в общем, я туда поступил в итоге. Сформировали там больше, чем один класс, конечно, из-за такого конкурса. Но сам факт мне был приятен. Я не стал туда ездить, это далеко. Я нашел математическую школу поближе к дому. Весь девятый класс вот этой вот самой математической школы. Начало я проучился, но все преподаватели на меня смотрели. Такой талантливый, умный. Так начал блестяще просто, замечательно. Остаток девятого класса, который остатком я называю 95% этого времени, я провел в компьютерных клубах. Тогда, ну, это было модно в Москве сильно. И так позже я увидел, это происходило совсем в моей жизни. Я начинал чудесным образом, с энтузиазмом, сильно, резко, обращали все на это внимание. Потом я пропадал. По непонятной мне причине. Я никак не мог понять, в чем дело, и всю свою жизнь я задавал себе один главный вопрос, который задает себе каждый человек всегда. Ради чего я живу? Мне никогда не нравилось то, что мне на это отвечали. Лучший ответ, который я мог получить от родителей – ну, такой типичный сегодня. Ты там вырастешь, отучишься, у тебя будет, ну, получишь высшее образование, у тебя будет неплохая работа, неплохая зарплата, у тебя будет неплохая жена, парочка неплохих детей. Ты будешь пару раз неплохо отдыхать где-нибудь за границей, у тебя будет неплохая машина, ты будешь неплохо жить.
4: Такой набор и не устраивало тебя?
5: Конечно.
4: Это? Нет?
5: Посредственность сегодня стала нормой. И это печально. Я никогда не любил посредственность. Я лежал, ну, на своем диване и тупо не понимал, зачем мне вставать с него, идти что-то делать для того, чтобы становиться одним из миллионов, таким же, как и все остальные, роботом, который непонятно зачем живет вообще. Однажды помню, я не помню возраст, когда это было, я просто помню, что это было, когда я сидел один у себя во дворе. Я не помню, почему я оказался один. Я помню, что было темно, был теплый летний вечер. Я сидел, сел на корточки, зачерпнул в руки мелкой гальки с песком, просел через руку, посмотрел на, ну, в руку, посмотрел на небо. Я сказал: «Бог, почему мир такой жестокий? Почему в мире все так неправильно? Почему меня окружают одни страдания, непонимание? Почему вся система человеческая ошибочна? Почему человеческая цивилизация семимильными шагами движется к собственному уничтожению? Скажи мне, почему я живу в этом мире? Я не хочу так! Я не нахожу здесь места!» Я сидел, мне было так больно, слезы наворачивались на глаза. И я не знал, я был в тупике тогда. Единственное, я понимал то, что оно пройдет какое-то время, но хорошо, что это пройдет, вот эти мысли, эта озабоченность, вот это вот трудное ощущение, то, что я снова, ну, займусь какой-нибудь ежедневной суетой, это уйдет. Но когда это возвращалось, бывало тяжело. И дальше уже, ну, приду к своей институтской жизни. Я стал такой достаточно интересной личностью. Я был, ну, сильно подкован, я много очень литературы читал, много чем интересовался. Общался с огромным количеством людей, большую часть, ну, почти всех я, конечно, считал за серую массу, так. Некоторым, особенно девушкам, это сильно не нравилось, потому что девушек я считал за серую массу низкого качества, то есть изрядная доля шовинизма была, присутствовала. Тоже последствия греха, кстати. И что начало происходить в моей жизни? Я начал искать чего-то, именно искать, этот поиск. Первые 2 года моей жизни...
4: Глеб, с твоего позволения, вот именно на этой вечной теме поиска смысла жизни мы совсем ненадолго прервемся и послушаем песню. Я хотела спросить у тебя, может, есть какие-то предпочтения, чтобы ты хотел услышать в эфире, и наши слушатели, чтобы услышали?
5: Да, конечно. Я бы хотел, чтобы наши слушатели услышали песню, которая несет в себе много Бога. Есть группа, называется Hillsong, у них есть песня, называется «Покой». Я думаю, много кто сможет почувствовать Бога.
4: Я думаю, с удовольствием наш звукорежиссер сейчас поставит для всех нас эту песню.

0: Я напоминаю, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». Сегодня в гостях в студии Глеб Журавлев из церкви «Исход». Итак, ты очень аккуратно и очень настойчиво вел эту тему последних, может быть, 5-10 минут о смысле жизни. На этом мы остановились.
1: Конечно, ведь смысл жизни, что такое смысл жизни? Это вопрос, который, мне кажется, задает каждый человек себе. Когда-то, я уверен в этом, что у каждого мелькает эта мысль в голове. Для чего я существую? Для чего я живу? Откуда, почему, куда? Каждый хочет получить ответ на этот вопрос. Вот это был один из тех периодов, когда Бог явил свое чудо. Что происходило? На первом курсе, когда я учился, у меня были товарищи в районе, где я жил. Мы с ними выпивали. Пили постоянно, пили много. Физическое состояние мое постепенно ухудшалось. С утра просыпаться было все тяжелее и тяжелее. Вплоть до того. И однажды утром я проснулся, мне было плохо, очень сильно плохо. Меня тошнило, мутило, голова болела. Я услышал голос в своей голове. Он сказал мне: «Глеб, посмотри, ты же спиваешься. Слушай, ты такая творческая личность, ты столько себе в жизни хотел бы целей, у тебя мечты, ты о них не думаешь, но они же у тебя есть. Неужели ты хочешь вот так вот закончить жизнь алкоголиком?»
0: Какой голос мудрый.
1: Я сказал себе:
0: «Сколько времени ты уже пил?»
1: Порядка, полугода именно интенсивно, каждый день, много, сильно. Я этим же вечером потащил двух своих товарищей. Мы пошли, там рядом находился магазин «Пятерочка», купили 3 2,5-литровых новогодних бутылки пепси-колы и пили весь вечер в подъезде пепси-колу вместо водки. Один товарищ согласился сразу, другой возмущался сильно. Так прошел месяц. Месяц мы каждый день пили пепси-колу, каждый вечер. В конце этого месяца мы поссорились. Несколько дней не общались, потом созвонились, решили встретиться. Я шел к ним навстречу, довольный, радостный, трезвый, прекрасно себя чувствующий. Они шли ко мне навстречу, пьяные в хлам. С тех пор наши пути разошлись. Я просто понял, что я не могу больше с ними общаться, потому что то, к чему мы шли этот месяц, для них не значило ничего. Это был первый момент, когда Бог говорил в мою жизнь.
0: Но ты не осознавал, кто этот голос, кто говорит?
1: Конечно, я не осознавал. Конечно, я не осознавал, я просто знаю, то, что, в принципе, на тот момент я уже был алкоголиком. Мои родители мне ничего не говорили, они видели и молились. Они не верят в Бога, не хотят его признавать пока что. Но

0: На тот момент я был от нее зависим. Я не мог ничего сделать, я был просто ее рабом, она превратила меня в тряпку. Мы несколько раз встречались снова, расставались, потом снова встречались. Она постоянно ходила налево, я страдал, резал руки, думал о суициде. Тогда я познакомился с одним автором, во имя Генрих Сенкевич, лауреат Нобелевской премии в сфере литературы. Я прочитал одно произведение, мне мама его дала, я не ожидал тогда, что это такое. Книжка называлась «Ко Вадис», она же «Кама Гридеши», «Куда идешь?» Легендарное произведение, которое рассказывает о зарождении христианства в Древнем Риме. Я прочитал эту книгу, оттуда я понял, что такое истинная вера, что такое христианство. Я почувствовал это. И когда читал эту книгу, я переживал Бога. Я чувствовал касание Духа Святого. Я не знал, что это я это чувствовал. Я в скором времени добился того, что этот автор, ну, собрание сочинений которого не издается достаточно давно, у меня появилось его собрание сочинений. Я читал его книги, и везде в его книгах за литературой скрывался Бог. Я читал про веру. Я влюбился в эту литературу, но большинство людей, им трудно читать эти книги, потому что литература тяжелая, идет очень тяжело на самом деле. Но я был голоден по отношению к этой литературе, потому что через нее в мою жизнь говорил Бог, и я чувствовал это. Оттуда я, не зная Бога, понял, что я не могу, к примеру, пойти в православную церковь и пообщаться с батюшкой на тему Бога. Я тогда строго считал то, что ну, наши православные братья, они сильно погрязли в грехах. И я считал, что я знаю, кто такой Бог, но я задвинул этот момент, пошел по жизни дальше. И вот наступил последний период моей жизни, такой самый главный, перед Богом. Когда разрушение, оно постигало меня везде. Окончательно была разрушена сфера моего высшего образования, потому что я каждый раз, там, уходя в академические отпуски два раза, заново начиная учиться там, с энтузиазмом, каждый раз снова пропадал. И не понимал, почему. Не было мотивации, с одной стороны, просто учиться, с другой стороны, какие-то препятствия были, я не знал, почему. И получилось так, что я ушел из института, и я стал жить чем? Я не так давно, родители приобрели мне компьютер, он плохо работал, в гарантии мне не могли ничем помочь, у нас, к сожалению, пока в стране с этим проблемы. Я начал самому заниматься, расти в этой сфере, достиг очень высокого уровня и стал этим зарабатывать хорошо. Я стал жить тем, что я зарабатывал и тратил эти финансы. Я преследовал цели блуда где-то. Где-то просто, но жил как хотел, развлекался просто. И я иногда баловался тем, что курил коноплю, гашиш. Мне это нравилось. Это на самом деле давало мне возможность. Меня всегда мучила совесть. Внутри меня что-то вопило. Я имел возможность, я мог накуриться просто и забыть обо всем этом. Просто побыть несколько часов тупым, ни о чем не заморачиваться.
1: И не виноватым.
0: Да, конечно, абсолютно не виноватым. Я сугубо плохо относился к сильным наркотикам, там, к любым таблеткам, к чему-то. Я не говорю про иголки даже, там, шприцы. Но однажды наступил в моей жизни момент, когда я был очень сильно пьяным. Я слушал музыку, хэви-метал. Я попал на так называемую готик-пати, это ночная дискотека, где именно ну, проводят время молодые люди, которые слушают тяжелую музыку. И там мой друг, я, еще раз повторюсь, был очень сильно пьяным и не соображал особо. Он мне предложил попробовать амфетамин. Пьяному морю по колено, я, конечно, сказал, давай! Не знаю зачем, мне было тогда феноменально плохо, мне очень сильно не понравилось. Но завет с дьяволом был заключен. Спустя какое-то время, после того, как я попробовал амфетамин, я попробовал его снова. Мне снова не понравилось. И однажды другой мой друг приехал со свадьбы ко мне. Я тогда, родители отдыхали за границей, я жил один в тот момент. И он привез мне подарочек такой под названием ЛСД, 25-й радикал. В общем, попробовал я ЛСД, мне очень понравились, оно мне подарило ощущение нездешности. Я почувствовал себя как марсианин просто. Я никогда не понимал электронную музыку, слушал только тяжелую. Я понял электронную музыку, вот именно попробовав ЛСД, я слушал эту электронную музыку в течение 12 или 20 часов просто. Это было незабываемо на тот момент. После ЛСД были экстази, иногда бывал амфетамин, в принципе, этим и ограничилось. Но этот процесс затянулся. Я каждый день курил, каждый день. И, конечно, где-то внутри меня что-то вопило, то есть я не позволял себе там очень много этого делать, но это было неважно. Я все равно, но видел, куда я двигаюсь, я каждый раз...

0: Я говорил то, что все под контролем. Я в любой момент брошу. И, конечно, было что-то, за что мне нужно было держаться в этом мире. Это что-то... Я всегда себе говорил то, что ну вот ты посмотри, ты же ну хороший человек. Ты никого, когда никого не предал, не кинул. Ты человек чести, ты благородный человек. На этом зиждилась моя психология. Психология самоосознания. Мое эго держалось на этом и не падало. Благодаря этому я жил, и этим я себя обманывал. Пока не наступил уникальный день в моей жизни. Я тогда зашел к одному товарищу, он в свое время кололся, вроде как перестал, но перестал посредством водки, то есть, ну тоже не вариант на самом деле. И он меня уговаривал долго и упорно, я зашел к нему посмотреть компьютер, что у него было с компьютером, установить ему, может, пару игр, он сам не мог. И к нему пришли несколько ребят, я не знал, кто это такие, он мне только сказал, он говорит, Глеб, при них, ну, ни слова о траве. Я сказал, ну хорошо. И пришли три товарища, стали общаться с моим другом и со мной. Я удивился, они стали у него спрашивать какие-то такие вещи, связанные с его жизнью. Я подозрительно отнесся, какие-то непонятные три типа пришли, сидят, интересуются, задают такие вопросы, личные достаточно. Взяли, рассказали мне о том, что они тоже были наркоманами, кололись зависимые, там один там 5 лет, один 10 лет. Я тогда, но это не понимал, потому что...
1: Вопросы были достаточно необсуждаемые.
0: Такие. Конечно, конечно, конечно. И они задали у меня вопрос, веришь ли ты в Бога? Я, начитавшись Сенкевича, просто наполненный гордости, сделал эффектную паузу. Я сказал, я? После эффектной паузы сказал, да, я верю в Бога. Я, ну, был уверен, я думал, что они как некие, что ли, свидетели Иеговы пришли. Но я как-то к ним так отнесся. Стали мы общаться о Боге. Я им рассказывал свою точку зрения, они меня слушали, и они мне сказали, как же ты тогда куришь, если ты веришь в Бога? Я им сказал, да при чем здесь курение? Ну слушай, ну каждый грешит где-то в этой жизни. Ну я лучше буду курить, чем колоться, например. И пообщавшись с ними, на это общение ничего особо не дало, они меня пригласили на служение, говорят, приходи, посмотри. И для меня это было удивительно, потому что это была пятница. Пятница – это вечер, это опять покурить, потусить, что-нибудь съесть, куда-нибудь сходить. Но суббота – это день, когда я спал. Служение проходило в субботу, и я вместо того, чтобы как обычно... Тогда я не понимал, что это необычное. Я вообще не понимал, что происходит. Я не отдал себе отчет, а просто я встал в 6 утра, пошел будить товарища своего еще. Разбудил его, потащил туда на служение сразу же. Пришли, что я увидел? Я увидел, вначале многие люди пели, танцевали. Для меня это было нетипично, с одной стороны. С другой стороны, я чувствовал то, что все мои проблемы куда-то ушли. Я чувствовал необычную легкость, мягкость, как некие объятия, что ли, безмятежность. И еще я почему-то понял то, что я стою, просто стою весь такой сердитый, серьезный, с серьезным лицом, а все вокруг танцуют, радуются, то, что прав не я, правы они. И я очень постарался впустить вот это вот то, что я чувствовал, витало вокруг. Я постарался впустить это в свое сердце, поглубже насытиться этим. Я не особо помню, о чем была первая проповедь. Пастор рассказывал умные вещи по-любому. Я слушал, мне это нравилось как-то. Посматривал на девушек вокруг, еще о чем-то размышлял. И служение подошло к концу, настал момент покаяния. И пастор позвал всех вперед, кто, ну, пришел в первый раз. Я не хотел идти на самом деле. Я решил то, что это, ну, хорошая вещь, но я чуть позже выйду. Почему? Я думал, ну, у меня были в планах определенные грехи. Я уже тогда знал, что с Богом шутить нельзя. Я просто решил, ну, сейчас, там, пересплю стой, там, еще покурю травы, там, поживу, повеселюсь еще там
1: честно
0: немножко.
1: Честно доделали все грехи.
0: Конечно,
1: уже, да?
0: Конечно. И уже пойду с чистым сердцем каяться. Слава Богу и спасибо ему огромное за братьев, которые начали, ну, меня выпихивать. Все повернулись, говорят, иди. Друг повернулся, говорит, иди. Ну, я зависел сильно от мнения людей тогда. Я покраснел и пошел. Иду, и внутри меня вопль, просто дикий, нечеловеческий, душераздирающий вопль. Стой! Нет! Нельзя! Рано! Ты еще не нагрешился! Подожди еще, ну, месяц хотя бы! Так я вышел и покаялся, понимая, что все, больше я не погрешу уже. Я это понял, но через недельку пошел грешить снова, как полагается, в церковь больше не ходил. А после покаяния я понял одну вещь. В жизни нашей духовные законы начинают намного ярче и сильнее проявляться. В тот момент что такое покаяние? Ты стоишь, каешься в церкви, произносишь молитву покаяния, ты признаешь Бога своим отцом, И ты не понимаешь то, что в этот момент в духовном мире ткань бытия разрывается. То, что в этот момент в духовном мире происходят шторма, ураганы. Сотрясается все мироздание. И все небесное воинство Божье ликует. Ибо спасается еще одна душа. Это очень сильно на самом деле.
1: То есть тебе показалось, что ты соскочил с этой ответственности, но ты был уже в надежных и твердых руках, да?
0: Конечно,
1: в то время.
0: Конечно.
1: Это был твой первый, не сразу удавшийся, да, опыт общения с верующими.
0: Да, бесспорно, может быть, не сразу, но плод я увидел впоследствии.
1: И мы снова сейчас ненадолго прервемся, и снова прозвучит песня для наших слушателей и для тебя. Может быть, ты еще хотел бы какую-нибудь песню? Может быть, ты хотел бы услышать что-то конкретное?
0: Да, конечно. Ведь душа моя поет моему отцу, и я хотел бы спеть вместе с вами, дорогие друзья, песню группы «Мелхиседек» «Первая любовь».
1: После того, как прозвучит песня группы «Мелхиседек» под названием «Первая любовь», мы снова вернемся в студию, снова вернемся к нашему разговору.

0: Дорогие друзья, в эфире Русское христианское радио и наша передача «Выбор». У нас в студии Глеб Журавлев. Мы на интересной такой теме остановились. Церковь и борьба противоположностей. Как говорил Павел, чего хочу я, того не делаю. Очень ответственный подход был, да, к покаянию, но недолго продержался.
1: Весьма, да. Но Бог все быстро расставил по своим местам. Буквально через пару недель Он создал в моей жизни ситуацию. В этой ситуации я потерял последнее, чего давал мне мир. Я попал, скажем так, был привлечен милицией, была попытка привлечь меня к уголовной ответственности, скажем так, оказывался некий прессинг, в результате чего, в принципе, не на законных основаниях, но важно не это. Меня принудили к тому, я поступил как слабый и трусливый человек, и я сдал того самого товарища, с которым который меня и привел в церковь, вернее, который меня познакомил с теми моими братьями сегодня, которые меня пригласили на служение. И каков был результат? Я потерял последнее, за что я держался, последнее, на чем держался мой самообман. Я понял то, что моя жизнь – все. Я осознал, что я ничтожество, что я прожил 21 с половиной год, будучи абсолютным ничтожеством. Я сказал: «Бог, я все понял. Я понял, Господь, я понял, прости меня, я пошел исполнять Твою волю». Я пришел на служение. Я начал общаться с братьями, ездил на домашние группы, где мы изучали слово и общались. Я не особо понимал на самом деле вначале, что происходит.
0: Кто этот Бог, да?
1: Конечно, конечно.
0: Сенкевича, Бог этих людей.
1: Конечно, я сказал себе просто, что единственное, что я сказал себе, когда я пришел в Исход, я сказал: «Глеб, как только ты увидишь первое проявление лжи в этой церкви, ноги твоей здесь не будет». И вот сегодня я все еще в этой церкви. Моя жизнь полна счастья, она полна чудес и знамений, сверхъестественных вещей, которые происходят со мной каждый день с утра и до вечера. Те вещи, в которые я никогда не верил, те вещи, про которые вы, дорогие слушатели, быть может, скажете то, что это бред, этого не может быть, это противоречит законам физики или еще что-то, но вы скажите свою точку зрения. Они происходят во мне каждый день. И я сейчас хочу немного посвидетельствовать просто о том понимании, видении, которое открыл для меня Бог, о том, почему я оказался с Ним. Вы знаете, моя жизнь, она далеко не самая на самом деле трудная, как я понял, впоследствии была. Был такой момент, я гордился тем, что я, быть может, не прошел через реабилитационный центр и пришел к Богу. Я понял со временем, Бог сказал: «Посмотри, слушай, ты был таким же грешником, как и все остальные». И в результате у меня начало открываться духовное зрение. Я понял то, что я такой же. То, что неважно, пришел я через центр или нет, я был таким же грешником, как и все остальные. Например, у меня есть чудесное свидетельство в виде человека, живого человека. Быть может, когда-нибудь кого-нибудь из вас жизнь столкнет с ним. Это старший пастырь города Петербурга и всей Петербургской области. Человек, в церкви которого более 3000 человек, каждый день прилагаются новые спасающиеся, церковь растет, бурно развивается. Человек, на него посмотришь, он порядка 2 метров ростом, у него огромные бизнесы, он коротко стриженный, всю жизнь занимался рэкетом, сидел 10 лет своей жизни, 4 года ездил по реабилитационным центрам. Сегодня Бог через него так работает.
0: Ездил зачем по реабилитационным центрам? С миссией с какой-то?
1: Нет, он был тоже наркоманом. Он искал Бога.
0: Он искал
1: пошел
0: выхода.
1: Этим путем, конечно. Он просто не понимал, не давалось ему это, не хотел меняться. 4 года это заняло. Кто-то там проводит 3 месяца, кто-то месяц, кто-то полгода. 4 года.
0: И сейчас он кто?
1: А сейчас он старший пастырь северной столицы. Сейчас это по-настоящему большой в духовном, не просто в духовном, но и в материальном плане человек, потому что он общается с членами правительства на самом деле, он имеет на них влияние, он имеет какие-то связи, которые он, внимание, использует во исполнение Божьего плана. Он имеет общение с Богом лично, он уезжает в свободное время, он рассказывал: «Я уезжаю в лес, я сижу в лесу, я молюсь наедине с Богом, я разговариваю с Ним». Конечно, говорит, бывает, иногда проходят мимо грибники, они пугаются. Мужик здоровый бегает по лесу, там, орёт. На самом деле, очень важный момент – бегает. Я, например, буду бегать для Бога. Для Бога я буду маршировать, петь, даже стоять на ушах. Мне не жалко, на самом деле, потому что я знаю Его лично. Я познал Его милость, Его силу. Я познал все то невозможное. во что никогда не верил. Я знаю то, что Бог приготовил этого, это для каждого. Любой человек, быть может, у тебя в детстве были какие-то трудности, там, у тебя, может быть, были пьющие родители, или ты был незапланированным ребенком. Может, с детства тебе говорили, что лучше бы тебя не было. Но написано, что всякую жизнь дает Бог. И у Бога на тебя был план. Бог тебя сотворил. И Бог знает для чего. Бог знает, что ты должен сделать в этой жизни. И поверь, Бог хочет, чтобы ты был счастлив. Я недавно на днях общался с одним другом, просто вот вкратце скажу. Он очень несчастный человек, быть может, даже одержимый. Даже, ну, не быть может, так и есть на самом деле. Лжерелигии очень много. Он проводит годы, месяцы где-то в Сибири, у него есть духовный наставник. Я смотрю на этого человека, он выглядит так, как будто он, ну, последние 20 лет каждый день курил килограмм конопли, он заикается очень сильно, он сгорблен, у него лицо страшное, не постесняюсь это сказать. И я в последний раз с ним общался, я возлюбил его очень сильно. И я сказал, да давай я за тебя помолюсь. Он сказал, давай. Я говорю, есть у тебя какие-нибудь нужды? Говорит, да, я хочу знать Бога. Я сказал, смотри, сейчас с нами будет много Бога. Я потушил свет, я включил музыку, прославление. И долго призывал Духа Святого. Потом я возложил руку ему на голову и начал просить, чтобы Бог его призвал, чтобы Дух Святой коснулся его сердца. Я чувствовал, как по моей руке идет электрический ток. Я не знаю, как это назвать. Это ощущение, их можно только почувствовать. Руку трясло. Я понимал, что происходит. Я закончил молиться, я включил свет. То, что я увидел, я обомлел. Я увидел человека, который больше не горбится. Осанка его выпрямилась. Его глаза сияли, он улыбался самой счастливой улыбкой, наверное, в своей жизни и сиял. Он перестал заикаться, преобразился полностью. И он сказал, спасибо тебе. Я понял, что Дух Святой коснулся сердца этого человека. Я понял, что в духовном мире он спасен. Сегодня я спокоен за него, я люблю его. Но я увидел невозможное.
0: Глеб, я очень редко задаю вопросы в эфире. Но ты так горячо обращаешься сейчас к кому-то. Ты говоришь «ты». Я понимаю, что ты говоришь. И ты говоришь «обратись к Богу». Как быть тем людям, которые не знают, они знают слово «Бог», и они знают, что следовало бы, как им следует вести себя, если они не знают, что это за Бог, к которому обратиться нужно?
1: Я скажу так. Они не знают, что это за Бог, но Бог-то их знает. Бог их сотворил. И Он всего лишь ждет того момента, когда человек...
0: Просто обратится.
1: Просто обратится.
0: С той верой, которая есть сегодня.
1: Конечно, конечно. Как сегодня я говорю с вами... Как я говорю с моими друзьями, так же я могу говорить и с Богом. Просто нужно где-то в своем сердце, может быть, про себя или лучше вслух, провозгласить свою жизнь. Нужно всего лишь сказать: «Господь, я жил без Тебя всю свою жизнь, я полагался на свои силы. Я понял, что я так больше не могу. Я прошу Тебя, помоги мне, возьми мою жизнь в свои руки. Прости, что я Тебя не ценил. Я прошу Тебя, помоги. Я хочу жить по Твоему плану». Поверь, после этих слов твоя жизнь изменится. Но знай, что дороги назад не будет. Бог возьмет твою жизнь в свои руки, и ты увидишь, как Он тебя поведет. Твой путь станет прекрасным, красивым. В твоей жизни будут происходить чудеса. Быть может, он будет долгим и тернистым, быть может, он будет быстрым и бурным. Но в конце этого пути будет слава Божья, будет Царство Небесное.
0: Бог верен.
1: Бог верен, конечно. Есть еще такие моменты важные, которые я хотел бы осветить, которые многих людей останавливают часто. Просто многие люди считают, что вот я грешник. Вот, ну, кто-то приходит в православную церковь, смотрит на картины святых, говорит, вот они святые, они чудеса творили, а я мелкий грешник, пошел я отсюда дальше грешить. Бог говорит то, что ты сотворен по образу и подобию Божию. Апостолы творили чудеса, они были такие же, как ты. Неважно, еще раз повторю, кем ты был, неважно, куришь ты или нет. Тебе никто не скажет, ну-ка, быстро пошел, бросил курить, бросил пить. Нет. Поверь, это произойдет само. Мне сказали в свое время, ты бросишь курить. Я курил 7 лет, я был фанатиком табакокурения.
0: То есть не потому, что запретят люди, да?
1: Конечно, я сказал, сомневаюсь. Сегодня я не курю и даже в мыслях нету. Так же будет, но с каждым из вас, дорогие друзья. Бог будет творить чудеса, Он будет вас изменять. И знаете, что Он будет делать? Он будет сотворять вас по образу и подобию своему. Главная цель Бога, когда Он сотворил Адама, иметь с Ним общение и жить в раю. Когда вы примете Его Божий план в свою жизнь, начнется длительный, тяжелый, кропотливый, но прекрасный и бесконечно приятный процесс сотворения вас по образу и подобию Божию, в конце которого вы станете таким же, каким ты станешь, таким же, каким был Адам, сотворенный для того, чтобы жить в Царстве Небесном, жить в раю, и иметь жить вечную во веки веков.
0: Но мне остается сказать аминь и поблагодарить тебя за то, что ты нашел время, за то, что ты нашел желание побыть в эфире с нашими слушателями. А наша передача «Выбор» подошла к концу. У нас в гостях был Глеб Журавлев из церкви «Исход». Глеб, я хотела бы тоже, чтобы ты попрощался с нашими слушателями.
1: Дорогие слушатели, я еще раз повторю, что для меня было большой честью сегодня с вами разговаривать. Я люблю вас всех. Я желаю вам познать то счастье, которое встретил в своей жизни я.
0: А провела передачу сегодня Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Передача «Выбор». Да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 88. Учение Ефама из Рахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил! Кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняют ее, Ты основал, север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя, правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи. О имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты — украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его». Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего. И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его к как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей. Не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих, кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней. Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты — Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет, и самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 тысяч одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
0: Псалом 91. Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны
2: и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос Свой, возвышают реки волны Свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды. Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследия своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь, Бог наш. Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же, Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его.
О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил, слава и величие пред лицом Его.

наполняет его. Да радуется поле и все, что на нем, и далекуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест его, правда и суд — основание престола его. Пред ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов его. Молнии его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение Свое, открыл пред очами народов правду Свою. Вспомнил Он милость Свою и верность Свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 98. Господь царствует. Да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество Царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его

заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род.
Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы твоей. Ибо созиждет Господь Сион и явится во славе своей, презрит на молитву беспомощных и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Когда соберутся народы вместе и царство для служения Господу. Изнурил Он на пути силы мои, сократил дни мои. Я сказал: «Боже мой, не восхити меня в половине дней моих, Твои лета в роды родов». Вначале Ты основал землю, и небеса — дело Твоих рук. Они погибнут, а Ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду Ты переменишь их, и изменится. Но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. Сыны рабов Твоих будут жить, и семя их утвердится пред лицом Твоим.

Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей, дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота
и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, во время нее бродят все лесные звери, львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих, презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной Вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать – Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков – с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К Крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий.
Когда Иоанн написал свое Евангелие, Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – Спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он – сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн.
Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоенло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя, Господь, во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь. И пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: 8 сентября сестре Елизавете Бобер исполняется 67 лет. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет ее с днем рождения и выражает ей свою благодарность за многие годы верного служения на этой радиостанции. Пусть Господь благословит и дальше твое рвение помогать нуждающимся и быть полезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя Его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Плащ». Глава первая. Утро. Когда Мустафа проснулся, сумрачный рассвет уже прокрадывался по городским улицам. Он поежился от холода и натянул на себя старый плащ, стараясь поплотнее укутаться им. Голова его была прикрыта капюшоном. Он приподнял его немножко и осторожно выглянул, чтобы узнать, что происходит на улице, стараясь при этом не впустить под свое укрытие струи холодного воздуха. Вокруг него, беспокойно ворочаясь, лежали другие мальчишки. Местом их ночлега было небольшое кафе на одной из улиц с весьма дурной славой. Воздух там даже утром был насыщен застоявшимся запахом табачного дыма. Немытые стаканы все еще стояли на стойках. Все эти мальчишки были бездомные, грязные и голодные. Они из-за холода свернулись калачиком и при слабом уличном освещении что-то бормотали в полусне. Мустафа некоторое время смотрел на них из-под своего капюшона. В городе он находился недавно и никак не мог свыкнуться с пробуждением в этом холодном, неуютном, жалком месте. Не так-то удобно и приятно спать на полу, но он и дома всегда спал в таких же условиях, так что в этом не было ничего нового. По крайней мере, во сне забываешь, что ты голодный, грязный и бездомный. Иногда во сне он возвращался к тому времени, когда спал около матери в их доме в горах, и она укрывала его своей одеждой, чтобы ему было теплее. Должно быть, и в эту ночь ему грезилось, что она с ним. Его мать была простой неграмотной женщиной-марокканкой, но она крепко любила его. Как часто она отдавала ему последние крохи хлеба, а сама оставалась голодной. Возможно, поэтому она и умерла так рано. Прошло 3 года с тех пор, как он в последний раз видел родные горы. Интересно, как они выглядят сейчас? Наверное, покрыты снегом, а в ущельях свирепствуют ветры. В городе, конечно, теплее, но воздух в горах такой чистый и свежий. Внезапно он поднялся, сморщив нос с выражением отвращения, и, едва передвигая закоченевшими ногами, направился к двери. За свой ночлег он уплатил накануне, и оставаться здесь ему было незачем. Холодный воздух улицы пахнул в грудь. Мелкой трусцой он пробежал вперед, стуча зубами от холода. Было только 6 часов утра, но как сильно хотелось есть! С ближней мечети послышался призыв к утренней молитве, но Мустафу никто не научил молиться. Ему некуда было идти, нечем заняться, а при воспоминании о горном свежем воздухе улицы казались зловонными и отвратительными. Может, пойти на берег моря? Там, по крайней мере, можно подышать чистым морским воздухом, полюбоваться бескрайней ширью, согреться бегом вдоль побережья. Он последовал вниз по широкой аллее, по обеим сторонам которой располагались магазины. В конце аллеи была пристань и каменная дамба, тянувшаяся вдоль порта, где пришвартовывались большие суда, а дальше справа песчаная отмель залива, окаймленного холмами, поросшими низкорослыми кустарниками. Небо над водами залива, над маяком, возвышавшимся над утесом, казалось, было залито светом восходящего солнца. Даже этот угрюмый мальчик был захвачен и поражен увиденной им красотой рассвета. Ничто не нарушало спокойствия вокруг. пустынная набережная, на улицах ни души. Только чайки описывали свои бесконечные круги в воздухе, да маленькие живые волны искрились золотом. Потом его взгляд, обостренный голодом, заметил еще кое-что. Далеко-далеко, по другую сторону залива, к берегу пришвартовывалась рыбачья лодка, и небольшая группа людей направлялась туда. Мустафа знал, что это значит. Надо было вытягивать сеть на берег. Может, еще удастся заработать себе на завтрак? Выскользнув из плаща, он опоясался им и побежал по берегу, вспугивая чаек и оставляя следы босых ног на влажном песке. Запыхавшись, он, наконец, оказался у цели. Все яростно спорили о плате за вытягивание сети. Двое-трое мальчишек в негодовании отошли в сторону, отказавшись от работы. Мустафа прибыл как раз вовремя. «Я потащу с вами», – с трудом переводя дыхание, произнес он, – «и помогу отнести рыбу на базар». В голосе его слышалось нетерпение и горячее желание помочь. Рыбак понял, что мальчишка нуждается в работе и согласится на любую плату. Он предложил очень ничтожную сумму. Глаза Мустафы гневно вспыхнули. «Слишком мало!» – возразил он сердито. «Тогда убирайся!» – ответил рыбак, закатывая рукава. «Есть и другие ребята, сколько хочешь!» И действительно, по берегу неслись десятки мальчишек, и Мустафе пришлось быстро решать, принять такую малость или остаться голодным. С негодованием он швырнул свой плащ на песок и подошел к пропитанному дегтем канату, заняв место в ряду других таких же несчастных. Выстроившись в одну линию, они ухватились за скользкую веревку и по сигналу рыбака вместе дружно потянули. Вытягивание сети с рыбой является интересным зрелищем. Мужчины, подростки и маленькие полуголые дети откидываются в напряжении назад. Мышцы их бронзовых тел и рук становятся рельефными от усилий. Подошвы ног глубоко погружаются в песок. Потом все разом ослабляют напряжение и перехватывают канат еще ниже, чтобы сделать следующий рывок. Мышцы снова напрягаются и потянули дальше. Они работают молча, в совершенно одинаковом ритме, соединяя свои малые человеческие усилия с мощью каждой следующей накатывающейся волны. И вот сеть, находившаяся далеко в море, с каждым рывком все ближе и ближе приближается и, наконец, вытягивается на берег под выкрики напрягающихся из последних сил людей. Кишащая масса серебристой рыбы извивается на песке, искрится на солнце. Мужчины, подростки и дети бегут к сети, чтобы посмотреть и рассортировать улов. Большую часть улова составляет не особенно хорошая рыба, которая отбрасывается в одну сторону вместе с морскими звездами и медузами. И вскоре образуется яркая красно-оранжевая куча. Но сардины, осьминоги, сельди и скумбрию укладывают в плоские деревянные ящики. Подростки, сгибаясь под тяжестью, несут их на плечах на базар. Из ящиков сочится вода, и вскоре их одежда пропитывается запахом соли и рыбы. Не теряя времени, Мустафа схватил ящик с сардинами, потому что и другие мальчишки тоже зарились на эту работу. Они уже ссорились между собой, поэтому он старался поскорее отправиться в путь. Дорога к рынку была крутой. Плечи у него болели, пальцы онемели, а холодная вода стекала за шею. Но он был счастлив. Теперь уже немного осталось ждать того момента, когда он сможет поесть. Ни о чем другом не хотелось и думать. Рынок был переполнен разной снедью, потому что в это время христиане праздновали Рождество Христа. У каждого в доме была зажаренная индюшка и пироги, цветы и новые игрушки для детей. Прилавки с цветами в центре площади были похожи на яркое разноцветное пламя. Голубые и синие ирисы, желтые мимозы, ароматные пучки нарциссов – все это пестрело на фоне темно-зеленых еловых ветвей и рождественских елочек в маленьких горшочках. Мясные прилавки тоже представляли роскошное зрелище. Индюшки, гуси, цыплята имели вокруг шеи украшения в виде оборочек из красной бумаги. А сколько народу! Было только 8 утра, а улицы уже переполнены разноязычными покупателями. Французами, англичанами, испанцами, которые с большими корзинами в руках делали последние покупки. Завтра Рождество. Мустафа сбросил ящик с рыбой возле хозяина и с угрюмым выражением лица взял свою плату. Следовало бы заплатить намного больше. Этот человек просто обманщик и грабитель. На эти деньги он сможет позавтракать лишь 4 кольцами пышек из теста, зажаренного в масле, и стаканом кофе. После этого он будет чувствовать себя намного лучше и проведет день на рынке. Если ему повезет, он поможет отнести домой корзину с рождественскими покупками какой-нибудь чересчур перегрузившейся хозяйке. День становился ярче и веселее. Но зимнее солнце не согревало его, одетого в мокрую прилипшую к телу одежду. Вдруг он вспомнил, что оставил на берегу свой старый плащ. Торопясь отнести ящик с рыбой, он совсем забыл про него. Желание позавтракать оставило его. Потерять плащ было бы для Мустафы большим несчастьем. Он опрометью бросился бежать по улицам и вскоре снова оказался на берегу моря. Начался прилив, и впадавшая в море река стала шире и глубже. Переправляясь через нее, он погрузился в воду по пояс, но холода почти не ощущал, так как горькая мысль о потере заставила забыть обо всем остальном. Мальчик пристально осматривал берег. Вот это место, вот лодка и песок, утоптанный их ногами. Но плащ исчез, и, по-видимому, его бесполезно искать. Сейчас он разогрелся от быстрого бега, но, переправившись обратно через реку, непременно замерзнет, и нет никакой надежды достать другой плащ. Холода только начинаются, и надо старательно экономить, чтобы купить хотя бы мешок. Начнет он это сейчас же, обойдется на завтрак без кофе и вместо 4 пышек купит 2. С горечью он поплелся назад в город. К этому времени солнце поднялось уже довольно высоко, а сверкающее голубизной море казалось безбрежным. Испанский берег по другую сторону Гибралтара спрятался за серебристой дымкой. Утро было таким прекрасным, но люди вокруг такими злыми и бессердечными. Его обманули в оплате и обокрали. Сердце наполнилось ненавистью ко всем. Глава 2. Полдень. Почтовый пароход прибывал в 11 часов дня, и Мустафа спешил по каменной дамбе, ведущей в порт, чтобы заранее прийти туда. Очень важно было вовремя оказаться на месте, потому что для многих оборванцев обед зависел от почтового парохода, но не для всех находилась работа. С пронзительным воем сирены, шипя выпускаемым паром и тарахтя винтом двигателей, пароход подошел к причалу, оставив за собой длинный след белой пены, и бросил якорь. Все мальчишки были наготове, внимательно наблюдая за пассажирами с тяжелыми чемоданами, которые волной устремились через таможню. Весь фокус состоял в том, чтобы завладеть самым неопытным, наиболее растерявшимся туристом, предпочтительно американцам, поскольку у них много денег, и предложить свои услуги в экскурсии по городу или проводить его в отель за вознаграждение. Уловка заключалась в том, чтобы так очаровать туриста, чтобы он и мысли не допускал о возможности обмана столь предупредительным и заботливым мальчишкой. Если не удалось заполучить такого туриста, то оставалось таскать чемоданы. Еще более обещающими были тяжелые багажные тюки, уложенные на пристани для того, чтобы их перегрузить на грузовики. Что касалось туристов, то Мустафа не умел их очаровывать. Он был слишком тощ, а черные глаза слишком грустны и печальны. К тому же уединенная жизнь в горах сделала его неуверенным в себе среди шумной толпы. Туристы приезжали не для того, чтобы им напоминали о бедности и голоде. Они хотели поразвлекаться, и им нравились веселые, забавные, самоуверенные мальчики. Все же иногда ему удавалось поймать простачка на удочку. Вот он подскочил к молодой даме в шортах с биноклем и фотоаппаратом через плечо, явно растерянной и неуверенно оглядывавшейся по сторонам. Она одна, и ее легко будет обмануть. «Я покажу вам все!» – проговорил он нараспев, исчерпав весь свой запас знаний английского языка, состоявший из трех предложений. Он нервно подскакивал на месте в отчаянном усилии казаться веселым и забавным. «Я очень хорошо! 100 песет!» Дама колебалась, вот-вот готовая попасться в ловушку. Но тут толстый господин с длинной сигарой во рту выручил ее из трудного положения. 20 и ни цента больше, мадам!» – твердо сказал он. «И на вашем месте я взял бы настоящего гида. Эти мальчишки – воры и мошенники!» Дама отпрянула и бросила негодующий взгляд в сторону Мустафы. Он остался на месте, мрачно глядя ей вслед. Мальчик ненавидел этого толстяка в теплом пальто с меховой подкладкой. Что он знает о голоде? Вот он сам уводит девушку, возможно, в дорогой ресторан где-нибудь в центре, чтобы там объедаться, пить и курить. Однако сейчас не время для размышлений. Надо действовать расторопнее, иначе он останется ни с чем. Вон уставшая испанская женщина с ребенком и тяжелым чемоданом. Такая не может позволить себе такси. Особенной прибыли ожидать не придется, но никого другого уже нет. Мустафа бросился вперед, взял ее чемодан и торопливо пошел по пристани. Нести тяжелый чемодан было трудно, и он с завистью смотрел на одного из своих друзей, который завладел молодым человеком в дорогом костюме и галстуке и развлекал его своими шутками. Если удастся их рассмешить, то они обычно щедро вознаграждают. У мальчишки, несомненно, будет хороший обед. Не прошел он и 5 метров, как неожиданно к ним подбежал какой-то человек, поцеловал уставшую женщину и взял на руки ребенка. Потом потянулся к чемодану и, не глядя на Мустафу, бросил ему в протянутую руку 2 песеты. Бесполезно было спорить или поднимать шум, потому что больше ему и не причиталось. Муж и жена были так заняты собою, что уже забыли о его присутствии. Итак, возможность хорошо заработать упущена. В кармане у него только 2 песеты. Мальчик устало слонялся по берегу, безразлично глядя на волны. Уже полдень, и не осталось никаких сил вернуться на переполненный людьми рынок. Берег в этот час был самым спокойным местом в городе, а Мустафа иногда жаждал тишины. Город – это место бессердечия и жестокости, и где каждый живет только для себя, и побеждают самые сильные, самые хитрые. Внезапно его охватило желание оставить все и вернуться в свою родную деревню, к горам и рекам. но там его никто не ждал. Ни отца, ни матери нет в живых. Да и здесь он никому не нужен. Мальчик брел по берегу моря, одолеваемый мрачными мыслями. Он оказался на том месте, где утром тянули сеть. Лодка все еще лежала на берегу, и какой-то черноглазый мальчишка с обритой головой, скрестив ноги, сидел на песке и чинил сеть. Заметив Мустафу, он внимательно посмотрел на него.
2: «Ты сегодня утром тоже был здесь?» – спросил он.
1: «Да», – подтвердил Мустафа равнодушно.
2: «Я тоже», – сказал мальчишка. «Я видел тебя. Ты потерял свой плащ?»
1: «Да», – воскликнул Мустафа, как бы проснувшись.
2: «А где он?»
1: Мальчишка, подбросив камушек, поймал его и с минуту помолчал.
2: «Что ты дашь мне, если я скажу тебе?»
1: – осторожно спросил он. Мустафа закричал в отчаянии.
2: «У меня ничего нет, я еще не обедал, а рыбак обманул меня в оплате. Скажи, где плащ, я уплачу тебе в другой раз».
1: Мальчишка отрицательно покачал головой. Они жили в такой стране, где один не доверял другому.
2: «Одну песету», – торговался он, – «и я покажу тебе дом. Человек, который украл плащ, ушел в море, и его не будет 2 дня. Там только одна женщина, и ты легко заберешь его. Я живу рядом с ними и все видел».
1: Он продолжал работать, не поднимая глаз. Пытаться разжалобить его было бесполезно. Мустафа бросил песету на песок рядом с мальчишкой, и тогда он, собрав сети, сказал:
2: «Иди за мной».
1: Они торопливо зашагали по берегу, пересекли железнодорожную линию, потом по дороге спустились к соляным лугам. Здесь морская вода время от времени наполняла ямы и впадины, а когда она испарялась под знойным летним солнцем, на дне оставались отложения соли. Но зимой луга были сухие, и единственным признаком жизни были несколько оборванных ребятишек, игравших возле ряда черных от дегтя хижин, где жили рыбаки и добытчики соли.
2: «Вот здесь!» – произнес мальчишка шепотом, кинув в сторону самой неказистой маленькой хижины. «До свидания! И да поможет тебе Бог!»
1: И он исчез за дверью своего дома, а Мустафа в нерешительности постоял с минуту. Он боялся, но гнев побуждал его к действию. Подойдя к двери, он громко постучал и выпятил грудь, стараясь выглядеть более мужественно. После минутной паузы послышался слабый голос. «Войдите!» Он вошел и остановился. Это была совсем пустая и довольно темная комната. В одном углу лежала куча снаряжения для рыбной ловли. Там же находился и осленок. В другом углу, на соломенной циновке, лежала молодая женщина. Она тихонько стонала, крепко обхватив глиняный горшок с углями. Возле нее сидела соседка, а у ног их копошилось крошечное существо, прикрытое плащом Мустафы.
2: «Ага, мальчишка сказал правду. Здесь настоящий притон воров, и он обнаружил его. Он заберет свой плащ и пригрозит полиции, если они не попросят прощения». Конечно, он не собирался исполнять свои угрозы, потому что и сам всю жизнь старался избегать полиции. Но, тем не менее, это произведет хорошее впечатление. «Где тот человек, который украл мой плащ?» грубо крикнул он, стараясь этим скрыть свой ломающийся подростковый голос. «Вам лучше поскорее вернуть и уплатить за то, что взяли его. Не то полиция будет здесь через полчаса. Понятно?»
1: Молодая женщина устало повернулась к нему. Казалось, она думает о чем-то совершенно другом. Мустафа понял, что его выступление не произвело большого впечатления, а грубый голос прозвучал глупо и не к месту. Перед ним находилась усталая мать и больной ребенок, и у них не было ни мужества, ни сил сопротивляться.
2: если бы женщина даже и попыталась это сделать. Соседка, изможденная старушка, тоже кинула на него равнодушный взгляд. Только осленок испугался и забился в угол подальше. Мустафу это огорчило. Когда-то в детстве он рос вот так же со сленком. «Возьми его!» – прошептала молодая женщина, указывая на маленькое существо возле ее ног. «Мой муж ушел в море. Он вернется только завтра вечером. А в доме нет денег». Она отвернулась к стене и закрыла глаза. «Какая презренная победа!» С вызывающим видом он стянул с ребенка плащ, который тотчас закричал, внезапно очнувшись от беспокойного сна. Даже Мустафа понял, что ребенок очень болен. Старушка с трудом поднялась, казалось, при этом у нее захрустел каждый сустав. Она положила малютку под хлопчатобумажный платок рядом с матерью, чтобы та согрелась хотя бы от тепла материнского тела. Никто не проронил ни слова. Мустафе ничего другого не оставалось, как уйти. Выходя из дома с перекинутым через руку плащом, он заметил, что холодные тучи закрыли небо. Солнце спряталось, и над морем нависли черные тени. Он шел по берегу в обратном направлении, чувствуя сильную слабость от голода и испытывая какую-то необычную тоску, даже страдания. Обычно его чувства были предельно просты. Если ему везло, он испытывал радость. А если кто-нибудь другой преуспевал, чувствовал себя несчастным. Будучи деревенским пареньком, не очень бойким и неизворотливым в городской жизни, он постоянно страдал. Сегодня он вышел победителем, но все же чувствовал себя отвратительно. Почему? – удивлялся он.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswerte.org.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас с вами еще несколько вопросов о книге Апокалипсисе, то есть об Откровении Иоанна Богослова. В прошлой программе у нас уже был ряд вопросов об этой загадочной и изумительной книге. Сегодня мы отвечаем на следующие вопросы. Когда и где был написан Апокалипсис? И каков характер этой книги?
1: Апокалипсис был написан в царствование римского императора Домициана. Его царствование с 81 по 96 год по рождению Христа, или, как говорят, нашей эры, когда апостол Иоанн был сослан римскими властями на остров Патмос. Этот небольшой остров в Эгейском море находится в 70 километрах на юго-запад от города Ефеса, где в то время апостол был пресвитером. Остров 15 километров длины и 8 ширины. Не имеет ни рек, ни озер, ни деревьев, ни пахотной земли. В данное время там построена небольшая церковь-часовня, обслуживаемая монахами. Туристам показывают грот, возле которого якобы Иоанн видел свои видения. Для нас, верующих, важен не грот, а факт, что Домициан, разлучивший Иоанна с тогдашним культурным миром и церковью, не мог разлучить апостола со Христом. Пустынный остров Патмос оказался для ссыльного Иоанна дверью отверстой на небо, где сам Господь вложил ему слова этой книги.
0: А теперь послушаем, каков характер книги Откровения.
1: Апокалипсис – книга не историческая, а пророческая. Она занята главным образом будущим, а не прошедшим. Хотя она тесно связана и с прошедшим. В ней слышны отголоски всех прошлых веков истории человечества. Существует множество превратных толкований и взглядов на книгу «Апокалипсис». Только потому, что люди берут ее отдельно от остальных книг Священного Писания, забывая при этом, что от бытия до апокалипсиса вся Библия представляет собою один неразрывный круг, одно монолитное целое, можно сказать. Апокалипсис – заключительная книга Библии, завершение всего божественного откровения, данного человечеству. В этой книге открыта та главная цель, ради которой Бог допустил историю рода человеческого. Здесь все планы и намерения Божьи выполнены. Смысл истории и назначение человечества полностью и безусловно оправданы. Апокалиптические пророчества занимаются вещами небесными, земными и преисподними. Но, читая их, мы читаем о самих себе, оказывается. Мы неизбежно принимаем личное участие в этих пророчествах, ибо мы во всем этом замешаны. Божьи откровения связаны с нашей земной жизнью и с нашей вечной участью. В книге «Апокалипсис» Бог сказал нам изумительные слова. Он открыл нам поразительные вещи. С момента появления в мир книги «Апокалипсис» человечество знает уже свои дальнейшие исторические этапы и свою грядущую судьбу. И никто другой не сможет сказать нам ничего более истинного и ничего более нового. Поэтому апостол Павел мог с полной уверенностью писать верующим в Коринфе такие слова.
2: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления, откровения или по-гречески апокалипсиса Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание Коринфянам, 1 глава, 7 стих.
0: Апокалипсис – книга не только пророческая, но также и символическая. И этот символический характер книги подтверждает тот неоспоримый факт, что книга эта предназначалась главным образом для рабов Божиих, то есть людей духовно просвещенных, пребывающих в Слове Божьем день и ночь, и поэтому хорошо знакомых с духом и символикой всех ветхозаветных писаний. Уже в самом начале книги «Апокалипсис» мы встречаемся с такими символами, как обоюдоострый меч, халкаливан, трубы, печати, чаши и тому подобное. Многие символы, приведенные в книге, тут же объяснены, как, например, семь звезд, семь золотых светильников и другие.
1: Прообразы и прототипы Ветхого Завета не осложняют, а часто облегчают понимание апокалипсиса. Внимательный и вдумчивый читатель книги Откровения не может не заметить той поразительной аналогии, которую Дух Святой проводит между первой и последней книгами Библии, между книгой Бытия и книгой Откровения. Приведем здесь хотя бы некоторые из них.
0: Бытие – книга начал и возникновений.
1: Апокалипсис – книга окончаний и завершений.
0: Бытие говорит о создании неба и земли.
1: В Апокалипсисе сказано: «Се творю все новое, новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Бытие – о первом Адаме и его жене Еве.
1: Апокалипсис – о втором Адаме, то есть Христе, и его браке с Церковью.
0: Бытие – о первом Агнце, закланном для прикрытия наготы телесной.
1: Апокалипсис – об Агнце, закланном от создания мира для прикрытия наготы духовной.
0: Бытие – о том, как древний змей входит в рай и способствует грехопадению.
1: Апокалипсис – о том, как сатана изгнан будет вон.
0: Бытие – о рае потерянном.
1: Апокалипсис – о рае возвращенном.
0: Бытие – о том, как человек лишен был права пользования рекой и древом жизни.
1: Апокалипсис – о том, что правом этим будет пользоваться каждый искупленный.
0: Бытие повествует о первом убийце, о первом двоеженце, о первом пьянице и других видах греха, извращенности и нечистоты.
1: Апокалипсис – о том, что спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет туда ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, кто записаны у Агнца в книге жизни.
0: Бытие говорит о возникновении человеческого мирового города Вавилона.
1: Апокалипсис – о Божьем городе, Новом Иерусалиме, сходящем с небес.
0: Бытие – о первом Божьем проклятии.
1: Апокалипсис – о том, что ничего уже не будет проклятого.
0: Бытие – о первых страданиях, болезни, слезах и смерти.
1: Апокалипсис – о том, что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
0: Бытие говорит о возникновении сатаны, греха, проклятия, могилы.
1: Апокалипсис о том, что сатана будет брошен в озеро огненное. Поэтому становится вполне понятным, почему сатана ненавидит книгу «Апокалипсис» и ненавидит ее больше всего. Эта книга говорит о последнем и окончательном поражении сатаны, о его позоре, изгнании, суде и вечной погибели. Две книги Библии больше всех остальных подвергаются критике безбожников и модернистов. Это «Бытие» и «Апокалипсис». «Бытие» они не называют мифом, а «Апокалипсис», говорят, это мистерия. В первой из них говорится о сатанинском посеве, во второй – о его жатве. Неудивительно, если сатана не желает, чтобы люди знали о всем этом. Он не хочет, чтобы искупленные читали «Апокалипсис» и знали, что приготовил Бог любящим его. Сатана не желает, чтобы грешники и мудрецы века сего читали эту книгу и видели, что никому из них не миновать озеро Огненного. Однако время покажет и уже показывает, события из Апокалипсиса вступают в свое действие. Стоит только обратить внимание на мировую арену и природные явления наших дней.
0: Книга «Апокалипсис» является прекраснейшим заключительным аккордом в дивной божественной симфонии, называемой Библией. Проводя аналогию между книгами «Бытия» и «Апокалипсиса», мы убеждаемся в богодухновенности этих книг. Никогда ум человеческий, лишенный небесного знания, не был бы способен все так чудно сгармонировать, а затем положить в это божественное строение последний драгоценный камень, который придал бы всей Библии такую неподражаемую законченность.

0: Время нам позволяет обратить внимание на еще один вопрос.
1: Начал я читать Библию, но я многого не понимаю в ней. Например, в Евангелии от Матфея 10:34 написано: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести на землю, но меч». А там же, в 10 главе 35 стихом, написано так: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и враги человеку домашние его». Так что же это? Бог же всесильный. Примирять надо, а не разделять. Как же это разбивать семью? Это нехорошее дело. Кому это понравится? Разве у нас и так не хватает разделений? Для чего нужны они? Если ты Бог, то сделай же так, чтобы все люди были одного духа, одной любви, потому что Бог есть любовь.
0: Для невозрожденного духовного человека смысл Слова Божия также непонятен, как для слепого непонятна разница между белым цветом и черным, или зеленым и синим. Даже просвещенный духовно человек не может понять всех путей Божьих. Как, например, муравьи не могут понять путей и планов хозяина поля, когда он с плугом проходит в поле и уничтожает их муравьиную кучу. И все то, над чем они так много трудились. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Исайя, 55 глава, 7 и 8 стихи. Вас возмущают слова Христа о том, что Он пришел на землю не примирить людей, а разделить их. И вы восклицаете: «Ты же Бог всесильный! Примирять надо, а не разделять!» Представьте себе такую картину. Лежит мешок картошки. Лежит себе тихо, мирно, никому не мешает. Но через некоторое время от него начинает исходить запах гнили. Хозяин высыпает картофель и видит, что в мешке появилось несколько гнилых картофелин. Он отделяет гнилую от хорошей, чтобы вся картошка не прогнила. Грех — это болезнь, гниль мира. Иисус Христос пришел, чтобы спасти тех, кто желает спасения, то есть отделить их от этого прогнившего мира. Но люди не картошка. У них есть своя воля. Человек должен сам избрать, хочет ли он освободиться от своей болезни, греха, или ему удобней, или спокойней и приятней продолжать гнить в нем.
1: Конечно, Бог всесилен, и Он бы мог парализовать волю человека, отнять у него свободу мышления и насильно подчинить своей воле. Но тогда люди были бы не людьми, а бездушными автоматами, живыми машинами, управляемыми высшим разумом Бога.
0: Наш Отец Небесный хочет, чтобы мы были Его детьми, а не машинами. Он хочет, чтобы мы сами избрали, кого нам любить или кому нам служить. Те, кто добровольно согласились служить Богу, становятся полноправными членами Божьей семьи. Но так как с падением Адама все согрешили и лишены славы Божьей, то есть все носят в себе зародыш греховной гнили, то Христос пришел, чтобы принести себя в жертву за грехи людей и исцелить их от этой смертной болезни, в которой погибает мир, то есть от греха.
1: Принявший Христа и возродившийся духовно человек, хотя и продолжает жить в мире в силу физической необходимости, но он уже не такой, каким был раньше. Окружающие его не понимают, видят в нем чужого, отколовшегося, начинают преследовать его или стараются вернуть его к себе. А если им это не удается, отворачиваются от него или же изгоняют его.

0: и проложил нам путь к вечной счастливой жизни. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Дверь спасения открыта для всех, но не все хотят войти в нее. Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, говорит Христос. В другом месте Христос сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам».
1: Этот внутренний мир, душевный покой и радость Духа, человек испытывает после примирения с Богом. Исчезает страх смерти и страх перед предстоящим судом Бога, потому что взят с души грех и вина, и обращенный к Богу стал прощенным через Христа, чадом Бога Отца.
0: Отделив верующих от мира, Христос не оставил их одинокими. Он соединил их вместе, чтобы они имели общение и были друг другу поддержкой. Для этого Он создал Свою Церковь. Там, где живет любовь, жертвенность и мир среди верующих, там живет и Дух Христов. Там радостно быть, туда тянет сердце. В таком общении верующих человек возрастает духовно. Где Слово Божие практикуется в ежедневной жизни, а святость считается необходимым качеством души, там есть истинная Церковь Христова, истинное христианство.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демус «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Всякий грех смертелен».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках. Не попадись на удочку жалости. Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше». Но, конечно, это ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что многие не видят потенциального вреда в том, что мы слишком ценим физическую, внешнюю красоту. Ложь о том, что физическая красота важнее красота сердца и духа, заставляет мужчин и женщин чувствовать себя некрасивыми, даже безобразными, стыдиться и стесняться себя. Однако стремление к физической красоте неизбежно приводит к разочарованию. Это недостижимая цель. Давайте вернемся к нашей основополагающей мысли. Убеждения определяют образ жизни. Если мы верим в ложь, то рано или поздно начнем действовать на основании этой лжи. А если мы верим в ложь и действуем на ее основании, то окажемся в рабстве. Приоритет физической привлекательности стал нормальной для всех людей с того момента, когда Ева и ее муж увидели себя и свои тела другими глазами. Они увидели себя со стороны и устыдились своих тел. Тел, который мастерски создал любящий Творец. Они немедленно стали искать, чем прикрыть свои тела, боясь остаться обнаженными друг перед другом.

0: Из дневника Евы.
1: С тех пор, как мы покинули Эдем, прошло уже 6 месяцев. Но мы все еще не можем это пережить. Адам по-прежнему во всем обвиняет меня. Я знаю, что не надо было слушать змея. Но ведь Адам был рядом со мной, почему он ничего не сделал? И он ел вместе со мной. В то время я, честное слово, не думала, что это перерастет в серьезную проблему. Теперь я постоянно виню себя в происшедшем. Как я могла так поступить с Богом после всего, что Он сделал для нас? Будут ли у нас когда-нибудь такие же отношения, как раньше? Каждый раз, когда я пытаюсь говорить с Ним, я чувствую, что между нами выросла огромная стена. Я не ожидала, что мне станет так трудно и противоестественно слушаться Бога. Например, до того дня. Если я была голодна, то ела. Когда я была сыта, я переставала есть. Теперь у меня какой-то бесконечный голод. Стоит мне начать есть, я не могу остановиться. И это не единственная часть моей жизни, которая вышла из-под контроля. Мой язык тоже постоянно подводит меня, особенно в критические дни, как, например, вчера. Я не очень хорошо себя чувствовала и весь день срывалась на Адама по мелочам. Терпеть не могу, когда я так себя веду. Мне не нравится быть злой и придирчивой, но иногда мне кажется, что я просто ничего не могу с собой поделать.
0: Когда семья Ромеро купила питона Салли в качестве домашнего животного, он был длиной всего лишь 30 сантиметров. Через 8 лет он вырос до 3,5 метров и стал весить 36 килограммов. Затем, 20 июля 1993 года, Салли, бирманский питон, напал на 15-летнего Дерека и душил его в своих кольцах, пока мальчик не умер. В один страшный момент тварь, которая казалась такой безобидной и послушной, оказалась смертельно опасным чудовищем. Домашнее животное, которое завели ничего не подозревающие люди, о котором они заботились, восстало против них и разрушило их жизнь. В каком-то смысле удивляться здесь нечему, потому что питон просто сделал то, что было для него естественно. Точно так же поступает грех. Он может нас забавлять, играть с нами, спать с нами и развлекать нас. Но его природа никогда не изменится. Он неизбежно восстанет и пожрет тех, кто дружил с ним. Но облачение греха в другие одежды не может изменить его природы. Как и в случае с питоном, который казался таким невинным и спокойным, однажды наступает момент, когда его истинная смертоносная природа обнажается. Ложь 13. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Это, наверное, основная ложь сатаны о грехе. Бог сказал Адаму: «Если ты будешь есть от этого дерева, ты умрешь». Повеление было ясным – не ешь. Последствия непослушания были также ясны – ты умрешь. После того, как сатана заставил Еву задуматься о благости Бога, который установил такой запрет, и о том, имеет ли Бог право контролировать ее жизнь, он пошел дальше и заставил ее усомниться в последствиях. Он атаковал слова Бога и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Бытие 3.4. Трижды в 9-м псалме автор объясняет, почему люди не слушаются Бога. Они считают, будто им ничего за это не будет. Говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Псалом 9, стихи 27, 32 и 34. Враг хочет убедить нас, что мой грех не будет осужден. Я не пожну то, что посеяла. Выбор, который я сделаю сегодня, не будет иметь последствий. Я могу играть с огнем и не обжечься. Как в случае со многими видами лжи, мы верим в эту ложь неосознанно. Мы можем даже активно отвергать подобные идеи. Но если мы решаем грешить, то происходит это только потому, что мы не видим в этом ничего страшного. И тогда мы съедаем вторую порцию десерта, несмотря на то, что уже объелись, не задумываясь о том, что через несколько часов у нас вздуется живот. Завтра, когда мы встанем на весы, мы будем ругать себя за то, что поддались искушению. Несколько таких уступок приведут к избыточному весу и чувству вины, плохому настроению и депрессии. Переедание может стать причиной проблем с сердцем, инсульт, инфаркт, диабет. Недостаток воздержания в этой области делает нас более подверженными к невоздержанности в других, более серьезных областях. Потворство прихотям вполне может отразиться на характере наших детей, и они тоже будут крайне невоздержаны. Мы развлекаем себя чтением, фильмами, телепрограммами и музыкой, которые отражают мирскую философию и возводят в ранг закона нечестие, нескромность и аморальное поведение. При этом мы даже не задумываемся, что тем самым мы перестаем отвергать грех и становимся лояльны к нему. Мы начинаем стремиться к греху, и в нас пропадает жажда святости. Мы воздвигаем барьеры в наших отношениях с Богом. Мы настраиваем свой разум на мирское мышление. А наше мышление в конечном счете определяет наш образ жизни. Мы увеличиваем вероятность того, что воплотим таки в жизнь увиденное и услышанное. Мы начинаем воспринимать сексуальность по-мирски, тем самым рискуя потерять чистоту или разрушить свой брак. Мы увеличиваем вероятность того, что наши дети и внуки будут нечестивыми и аморальными. Мы обижаемся, несмотря на тот факт, что рано или поздно наша горечь разрушит способность разумно мыслить, сделает нас несчастными и эмоционально нестабильными, повлияет на наш организм, и у нас может появиться хроническая усталость, быстрая утомляемость, головная боль, напряженность мышц и проблема с пищеварением. Помешает нам принять от Бога прощение своих грехов, сделает жизнь близких невыносимой, и они не захотят общаться с нами. Мы позволяем себе слишком сблизиться с добрым, обходительным мужчиной на работе или со случайным знакомым, отказываясь при этом верить, что сеем в своем сердце семена неверности. Мы лишаем своего мужа возможности угодить нам, потому что реальность не может сравниться с фантазиями. Мы можем разрушить семью этого мужчины и свой брак. Мы можем испортить жизнь своим детям. Даже если мы не будем прелюбодействовать с этим мужчиной, мы уже будем стоять на пути будущего нравственного падения. Мы можем оказаться в безнадежном отчуждении от супруга, детей, родственников мужа и Бога. Мы должны постоянно напоминать себе, что сатана – лжец. О том, что Бог называет грехом, сатана говорит: «Это здорово, это не опасно, это невинно». Это так желанно. В этом нет ничего страшного. Ты просто восполняешь свои нужды. И это неизбежно. Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Всякий грех смертелен». истина в том, что грех опасен, смертелен и разрушителен. Истина в том, что мы пожнем то, что сеем. Истина в том, что каждый выбор, который мы сделаем сегодня, будет иметь последствия. Истина в том, что если мы играем с огнем, то обожжемся. Истина в том, что сделанный грех рождает смерть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. К сожалению, многие люди не прослеживают связи между своим естественным плотским выбором и тем, как он сказывается на их браке, здоровье и отношениях с Богом и людьми. Сатана не просто внушает нам, что грех не будет наказан. В Эдеме он сказал Еве: «Вы не только можете ослушаться Бога и избежать неприятных последствий. Если вы отведаете этих плодов, вы также можете извлечь из этого определенную выгоду. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, 5 стих. Иногда последствия нашего греха становятся видны только месяцы или годы спустя. Иногда они проявляются лишь в следующем поколении. Некоторые последствия станут очевидны не раньше, чем мы окажемся перед Богом в судный день. Вот почему мы так упорно верим, что избежали последствий греха. Как написано у Екклесиаста: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог не напрасно откладывает наказание. Одна из причин – желание дать людям время покаяться. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Тем не менее, день расплаты все же настанет. И когда он настанет, каждое дитя Божие будет жалеть, что в прошлом не всегда выбирало путь послушания. После того, как прошли годы игры с грехом и наслаждения его удовольствиями, царь Соломон наконец и слишком поздно пришел к выводу, что, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, то я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 8 глава, 12 стих и 12 глава, стихи 13 и 14. Ложь 14. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Те из нас, кто вырос в благополучной семье или много лет ходил в церковь и научился хорошо вести себя, подвержены этому обману больше других. Нам никогда не придет в голову заняться проституцией, сделать аборт или сменить сексуальную ориентацию. Мы ни за что не будем нецензурно выражаться, растрачивать деньги своего работодателя или разводиться с супругом. На фоне других людей, которые совершают серьезные грехи, мы кажемся себе куда положительней. Наши грехи, такие как пустая трата времени, самозащита, выбалтывание чужих секретов, переедание или употребление небольшого количества спиртных напитков, острый язык, критичное отношение к людям, чрезмерная трата денег, страх, беспокойство, эгоизм или жалобы вовсе не кажутся нам такими уж серьезными. Мы даже не всегда считаем их грехом и предпочитаем думать, что это наши слабости, привычки или черты характера. Ева вполне могла именно так рассматривать свой грех. В конце концов, она не бросила мужа, не прокляла Бога и не отрицала его существование. Если задуматься, она всего лишь поела немного фруктов, который Бог не разрешал ей есть. Вот и все. В чем же тут проблема? Проблема была в том, что Бог сказал «не ешь», но Ева ответила «а я съем». Ева просто-напросто съела то, на что Бог наложил запрет, и этот поступок повлек за собой ужасные последствия. Это сказалось на ее теле, разуме, воле, эмоциях, ее отношениях с Богом и семье. Тот маленький грех соблазнил и ее мужа, в результате чего все человечество погрузилось в бездну греха. Как камень, брошенный в пруд, долго вызывает на воде круги, так и грех до сих пор дает о себе знать. Если бы только мы увидели, что каждый грех серьезен, что каждый грех — это бунт и измена, каждый раз, решая поступать по-своему, мы восстаем против Бога и Царя Вселенной. Как сказал Джон Биньян, одна течь топит весь корабль, и один грех уничтожает всего грешника. Или, как заметил современник Биньяна Джереми Тейлор, нет маловажных грехов, как нет незначительных песчинок в механизме ручных часов. Я живу в доме с белыми стенами. По крайней мере, они выглядят белыми большую часть года. Но когда выпадает снег, мой дом вдруг становится грязно-желтым. Даже если мы выглядим чистыми по сравнению с другими грешниками, мы не можем сравниться с совершенной Божьей святостью. Истина о грехе становится явной в свете Божьего характера. Когда мы смотрим на сияние Его чистейшей святости, то начинаем остро воспринимать мерзость собственного греха. Пуритане XVII и XVIII веков были известны своей приверженностью к святости и послушанию. В них трудно было найти что-то достойное осуждения. Большинство людей знает, что уж кто-кто, а пуритане не были великими грешниками. Но их книги свидетельствуют, что они считали себя великими грешниками. Из-за того, что они жили в тесном общении с Богом, у них развивалась ненависть к своему греху, неважно, насколько незначительным он мог казаться другим людям. Такое восприятие приходит благодаря молитве, которой молились они. «Открой мне безобразие греха, чтобы я мог ненавидеть, презирать его и убегать от него». Никогда не позволяй мне забывать, что мерзость греха заключается не столько в природе сделанного, сколько в величии личности, против которой он совершен. Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Истина. Выбор, который я делаю сегодня, будет иметь определенные последствия. Я пожну то, что посею. Удовольствия греха длятся лишь короткое время. Если я буду играть с огнем, то обожгусь. Мне не удастся избежать последствий своего греха. Ложь. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Истина. Каждый грех — это бунт против Бога. Маленьких и несерьезных грехов не бывает. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на Себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Спасение от грехов». Вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых и Бориса Бережного. В начале нашей программы послушайте песню «С тех пор, как я уверовал» в исполнении супругов Савенковых.

0: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня я желаю поговорить с вами о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, который сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Но прежде всего я желал бы прочесть из трех мест Священного Писания. Книга Иова, 1 глава, с 8 стиха. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Мы знаем историю этого великого человека, которого мы называем великим страдальцем. Поистине, человек Иов жил в земле Уц и был современником Авраама, был богобоязненным и справедливым и непорочным. Недаром Господь говорит о нем такие лестные слова, каков он есть на самом деле. И, конечно, неприятно было сатане смотреть на этого благочестивого человека. Вот потому-то он и предстал перед Богом, чтобы клеветать на Иова. Второе место Священного Писания – это 13-й Псалом. С первого стиха читаю. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного». Псалмопевец Давид знал, что говорил, потому что он видел жизнь грешных людей, тех, которые отступили от Бога и отвергают Бога, потому что они развратились и совершают свои гнусные дела, не делая добро. А Господь с небес прозрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. И, к сожалению, таковых людей очень и очень мало на земле. Далее мы знаем, что земля развратилась, и люди отошли от Бога совсем далеко. Даже народ израильский, тот, который должен был быть провозвестником истин Господней, все-таки отошел от него и сделался хуже язычников. Еще третье место Священного Писания предлагаю для вашего внимания. Послание Иоанна, это первое послание, 4 глава. Начинаю читать с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Еще повторяю 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И что же? Остался пассивным, глядя на нас, как мы грешим? Нет, Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В 53 главе мы читаем о Господе, что Он сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – это спасение. Спасение от грехов. В первом месте Священного Писания мы читали о Иове, о человеке, который прожил трудную жизнь и был великим страдальцем. Мы знаем, как обвинял его сатана. Мы знаем, как выдерживал эти испытания Иов. И мы знаем роль Господа, который защищал своего любимого праведного человека. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на этот факт. На факт тот, что Господь создал человека добрым, способным творить правду и суд. Обращаю ваше внимание и на то, что сатана, будучи врагом дьявола, сделался врагом и человека. И еще третья мысль – это то, что Господь послал Сына Своего Единородного Христа Иисуса, чтобы Он сделал самое необходимое для человека, то есть спас бы человека, уничтожил стоящую между Богом и человеком преграду, оттеснил бы врага душ человеческих от человека и таким образом спас бы самого человека. Для поддержания нашей обыкновенной физической или телесной жизни необходимы такие простые вещи, с которыми мы встречаемся каждый раз. Необходим кислород для дыхания, необходима вода для того, чтобы утолять жажду, необходима пища, одежда, жилье. Если человек не имеет ни того, ни другого, то он не может жить на этой земле. Мы говорим о физическом существовании человека, но то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Потому что наша духовная жизнь подобна жизни телу нашему, и духовная наша жизнь тоже нуждается в определенных основных элементах. И эти элементы, конечно же, существенны. Для жизни христианина нужна Библия, нужна сила Духа Святого, нужна кровь Иисуса Христа, потому что и без того, и без другого, и без третьего невозможна полноценная духовная жизнь. В деле спасения человека большую роль играет кровь Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя нашего. Вопрос, почему нам нужна кровь Иисуса Христа? Потому что в основном падший человек имеет дело с тремя основными проблемами, стоящими перед ним. Вспомните Иова, как он старался совершать свой жизненный путь в чистоте и святости. Мы читаем в первой главе, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за сыновьями своими, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, то есть сыновей своих, ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Смотрите, как заботился Иов о своих сыновьях. Но как позаботился сам Господь о человечестве, о сынах человеческих. Смотрите, Он послал Сына Своего для того, чтобы сделать Его жертвой умилостивления за грехи наши, чтобы Сын Его пролил пречистую кровь, и только благодаря этого человек получил спасение. Будучи христианином, мы все же носим в себе падшую человеческую природу. Из прочитанных мест Священного Писания мы здесь отмечаем как бы своеобразный треугольник, на вершине которого стоит Господь, с одной стороны внизу стоит сам человек, и во второй стороне находится сатана. Сатана постоянно клевещет на человека и постоянно обращается к Богу и говорит ему, что человек несовершенен. Но однако же Бог совершает спасение через Сына Своего Иисуса Христа. По отношению же к самому Господу Богу мы зачастую испытываем чувство отчуждения. Да, чувство отчуждения. И сам человек часто чувствует вину перед Богом. Совесть человеческая говорит внутри человека, что он виновен перед святым и истинным Богом. А что делает сатана? Сатана клевещет на человека. Сатана старается умертвить духовную жизнь человека. И эти три момента – отчуждение от Бога со стороны человека, чувство вины самого человека и клеветы со стороны врага душ человеческих – могут оказаться тремя большими проблемами для каждого из нас, для каждого человека в отдельности, стоящими перед нами, перед всей нашей христианской жизнью. Так вопрос стоит – как можно преодолеть все это? Ответ – только кровью Господа нашего Иисуса Христа. Ибо только кровь Иисуса Христа может решить все эти проблемы положительно. Когда Адам согрешил в саду Едемском, он тут же попытался скрыться от Бога. И когда Господь искал его и спрашивал: «Адам, где ты?», он говорил: «Я нах и скрылся от тебя». Человек отчуждается от Бога самостоятельно, он прячется от Бога, потому что ему стыдно встретиться с самим Господом Богом. А что говорит нам Господь? По отношению к каждому человеку Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». В книге пророка Исаии мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». И далее мы читаем: «Ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать».
1: А дальше Господь говорит: «Но беззаконие, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В процессе отчуждения от Бога человек сам уходит и прячется от Бога, иногда даже пользуется какими-то листьями, чтобы прикрыть свою наготу. Но Господь видит человека и желает спасти человека. Бог озабочен не столько тем, какие грехи совершаем мы, но больше тем, какие грехи отчуждают нас от Него. Бог любит нас, но грехи наши Он ненавидит. О чем мы читаем? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В книге Евреям мы читаем: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И вот этот Сын Божий, помазанный елеем радости более соучастников своих, пришел на землю для того, чтобы спасти грешное человечество. Во всем мире есть только одно, что может смыть грех человека – это драгоценная кровь. Сколько бы мы ни исполняли свои обряды, сколько бы мы ни приносили жертвоприношений, сколько бы мы ни жертвовали для дела Господня в церкви, что бы мы ни делали здесь на земле, нет ничего такого, чтобы могло заменить драгоценной крови Иисуса Христа. Когда Господь решил вывести свой народ из рабства египетского, то Он сказал Моисею, и Моисей это передал людям своим, чтобы они каждый в своей семье приготовили пасхального агнца, кровью его окропили дверные косяки. И Господь тогда сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Таким образом, кровь на косяках свидетельствовала о том, что за дверями этого дома находятся верующие люди, принявшие повеление Господне. Вот потому ангел-губитель проходил мимо этого дома и входил в тот дом, где не было крови на косяках. Дорогие друзья, пасхальный агнец был изображением Иисуса Христа, Господа нашего. И когда Иоанн увидел Иисуса Христа на Иордане, то сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Потому что Иисус Христос был именно тем агнцем, посланным для того, чтобы Он был принесен в жертву за грехи человечества. Так оно и случилось. На горе Голгофе Господь пролил Свою святую кровь. И теперь эта кровь Христа смывает всякий грех. Как и говорит Иоанн в своем послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И потому Господь Бог крови Иисуса Христа придает особое значение. Кровь Иисуса Христа служит в основном для Божия, но не для нашего удовлетворения. Будучи в домах своих, евреи не могли видеть кровь на косяках, потому что это было за дверями, то есть вне дома. И хотя евреи и не видели эту кровь, когда шел ангел-губитель, они прекрасно знали, что благодаря крови Бог прощает им и не поражает их смертью. Это значит, Бог был удовлетворен этой кровью. В книге Левит мы читаем, что один раз в год, в день очищения, первосвященник входил в святое святых, чтобы покровить кровью крышку ковчега. И приведет Аарон тельца в жертву за грех свой, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Ниже мы читаем: «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Заметьте, друзья мои, никому из людей не разрешалось наблюдать за действиями первосвященника. Это тень Христа, который после воскресения своего вошел в небесную скинию и покропил своей собственную кровью перед Богом, таким образом совершил умилостивление или принес эту жертву за грехи каждого человека. Апостол Павел говорит: «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью Иисус однажды вошел во святилище и приобрел там нам вечное искупление». Как никто не мог видеть, что делает там Аарон или последующие первосвященники в скинии собрания, так и там, в небесах, никто не может видеть, что совершает Бог со своей кровью. что совершает Бог с кровью Иисуса Христа. Мы читаем также, что мы обращаемся к ходатаю Нового Завета Иисусу, крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Дорогие друзья, как ценно то, что мы имеем спасительную кровь Иисуса Христа, и она сильна освобождать от греха человека и сегодня, каждого человека, кто бы где ни находился, какому бы он ни принадлежал колену, роду или племени. Итак, Иисус Христос для спасения человека сделал все, потому что Он уплатил долг своей собственной кровью. То, что мы прочли с вами, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это то, что должен сделать каждый человек. Каждый человек только через пролитую кровь, через исповедание может получить прощение. Так говорит Господь нам. И в книге пророка Иеремии мы читаем: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более». И если сам Бог забыл о наших грехах и не вспоминает о наших грехах, то, конечно, и мы можем забыть о них. Не вспоминать о них и не напоминать Богу о том, что Он уже простил и то, что Он уже забыл. Иисус Христос совершил свое спасение. Блажен человек, которому отпущено беззаконие, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, хотя и вина осуждения и была в сердце нашем, хотя совесть наша и говорила нам, что мы грешны и беззаконны, но благодаря пролитой крови теперь все закончено, потому что драгоценная кровь Иисуса Христа решает стоящую перед нами проблему вины. Но почему же иногда на собрании мы встречаем людей, которые прощены, которые очищены кровью Иисуса Христа, и все-таки чувствуют себя еще виновными как-то перед Богом? Значит ли это, что их грех не прощен? Значит ли это, что кровь Иисуса Христа не возымела действия? Нет, нет и нет. Все совершено Иисусом Христом. Если человек раскаялся перед Богом, Бог не вспоминает его грехов. Но откуда же проистекают эти неприятные ощущения в сердцах людей, когда они говорят: «А уж что-то меня еще внутри смущает, что-то меня еще давит». А кто давит? Сатана пришел перед лицо Бога, чтобы обвинить Иова. Сатана и сегодня каждый день подходит к человеку и говорит, что он виновен перед Богом. Да он и сегодня приходит к Богу и клевещет на всех нас. Вспомните место Священного Писания, которое мы прочитали в начале нашей беседы. «Разве даром богобоязнен Иов?» — сказал Сатана. «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что в него, благословит ли он тебя». В книге пророка Захарии великий Иерей Иисус стоял перед Богом, и Сатана стоял по правую руку от него, чтобы противодействовать ему. Мы читаем, что и Петр был соблазнен сатаной, потому что сатана действовал через него, и потому Господь, обращаясь к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Но не только к Петру подступал дьявол, он подступал даже и к Иисусу Христу. Вы помните, что было там в пустыне, когда Господь готовился принять служение свое для спасения рода человеческого. И там Господь говорил: «Отойди от меня, сатана». Сатана и сегодня подступает к каждому из нас, и мы имеем полное право сказать: «Отойди от меня, сатана! Я исповедался Богу в грехе моем, Он простил мой грех, и кровь Иисуса Христа очистила меня от греха». Великий Мартин Лютер когда-то сказал сатане то же самое: «Отойди от меня, сатана», потому что дьявол показывал ему целый список его грехов. И он написал на этом листе: «Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». Мы должны прекрасно знать, что когда мы пользуемся кровью и силой крови Иисуса Христа, сатана побеждается. И он, конечно, знает об этом, и он боится этого, потому что нет ничего страшнее для него, как кровь Иисуса Христа. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «Низвержен клеветник братьев наших, ибо они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Итак, дорогие друзья, с благодарным сердцем будем относиться к крови Иисуса Христа, к его жертве. Апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, это значит мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, друзья, мы имеем спасение во Христе через кровь Иисуса Христа. Мы имеем силу Духа Святого, потому что это есть великий дар для нас, данный самим Богом. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Что сегодня происходит у Каратаевых? Из квартиры, во всяком случае, доносится на редкость громкий спор.
1: Не пойду я с Мишкой гулять. Вот и все. Там холодно и сыро.
2: А почему все я-то? Я ведь самая младшая.
1: Ты всегда маленькая, когда надо делать что-то неприятное. А когда тебе что-то хочется, так тогда ты большая. Это ведь твоя собака. Вот и иди с ней гулять, не сахарная.
2: Но ведь Мишка и твой тоже, ты ведь сам так говорил.
1: А я и ухожу за ней больше, чем ты. Теперь твоя очередь.
3: Все, хватит. Мишка, ко мне. Сюда. Я сама с ним схожу. Но мы еще поговорим на эту тему. Это как раз то, о чем я вас предупреждала, когда вы просили собаку.

0: Ну вот, мама теперь рассердилась. Почему ты не пошел гулять с собакой?
1: А ты почему не пошла? Спроси у себя.
0: Мама так рассердилась, она теперь отдаст, наверное, Мишку.
1: Да нет, мама тоже очень любит Мишку. Она не отдаст его, она только пугает.
0: Но мама иногда тоже очень сильно может рассердиться.
1: Да, она иногда бывает очень твердой.
0: Папа!
2: Ну, что это у вас такое случилось? Что это вы такие насупленные, а?
1: Мы немного поспорили.
2: А из-за чего же вы поспорили?
3: Из-за собаки.
2: Ага, значит, Мишка всему виной.
4: А где же он?
1: На улице.
0: Мама пошла с ним на улицу,
1: потому что мы не смогли.
4: Ага, вот как. Опять то же самое.
1: Почему опять?
4: Да потому что в последнее время вы очень неохотно ухаживаете за собакой. И маме приходится все чаще и чаще делать то, что обязаны делать вы. Дело так не пойдет дальше.
0: Но ведь...
4: Да, на улице неприятно, конечно, сыро, холодно, но...
1: Мишка такой беспокойный. С ним всегда надо целый круг обходить. Да и никак не хочет домой идти.
0: Он стал таким дикарем.
4: Правильно, Мишка вырос и стал сильным. Все маленькие щенята становятся большими, и потребность их тоже меняется. Но ведь Мишка член нашей семьи, и о нем надо заботиться даже и тогда, когда совсем не хочется. Не так ли?
5: Ой, и папа уже дома. Ой, как холодно. Возьми обед из духовки сам. Я поставила его в духовку, чтобы не остыл.
4: Спасибо, дорогая. Я здесь с детьми немного говорил насчет собаки. Ведь они, а не ты, должны ухаживать за ней.
5: Да, так договаривались. Но раз из детей никто не соглашался идти, то пришлось мне самой пойти. Иначе Мишка бы нагадил где-нибудь здесь. Да и свежим воздухом ему тоже нужно подышать.
4: Видимо, пришла пора для серьезного разговора.
5: Нужно бы.
4: Я считаю, что так дальше продолжаться не должно. Давайте-ка поговорим об ответственности. Если вы с детства не научитесь ответственности, то дальше будет уж слишком поздно.
5: Кажется, наши младшие никогда не научатся чувству ответственности. Они такие еще несерьезные.
4: Ну, ничего, трудно в учении, легко в бою. Так, кажется, говорят солдатам. Так им потом легче в жизни придется, если научатся. А Мишка будет для них хорошим учителем. Ну, во всяком обществе каждый человек имеет какие-то свои обязанности. То есть несет ответственность за что-то.
5: Да, и нам, верующим, тем более нужно бы иметь чувство ответственности. И ведь как раз с дома-то все и начинается, с семьи ведь.
4: Дети, это совсем неправильно считать, что мы должны выполнять свои обязанности только тогда, когда нам это интересно или когда нам хочется.
5: Сережа, сиди как следует. Если человек в малом не верен, то и в большом он никогда не будет верен.
4: А что, если бы ваша мама заботилась о вас так, как вы о Мишке? Вот что бы тогда было? Представьте, вы попросите есть, она вам ответит, ешьте, что найдете. Мне лень. Или совсем не интересно сейчас готовить вам пищу.
5: Да, не хочется.
4: Или после бани она сказала бы вам, мне совсем не хотелось стирать. Вон там на стуле ваше грязное белье, теперь поносите его наизнанку. А уж потом вот, потом я после постираю, если будет настроение.
5: Приятно вам было бы.
1: Мы ходили бы грязные, голодные.
5: Да, вот так бы и было.
0: Было бы ужасно плохо.
4: Ну, так вот скажите, где сказано, что мама должна работать для вас, как какая-то рабыня?
1: Наверное, нигде не сказано, но...
4: Что оно?
1: Да, ничего, я только...
4: Ты хотела только сказать, что мы ваши родители, да?
1: Примерно так.
4: Разве мы не заботимся о вас?
3: Конечно, заботитесь.
4: А вы что, забыли, что в нашей семье каждый должен заботиться друг о друге по мере своих сил и способностей?
3: Нет, не забыли.
4: Почему же вы тогда так поступаете?
3: Мы просто поленились.
5: Ну вот, и подошли к самой сути дела. Поленились.
4: Ну так что же мы будем делать с этой ленью? С этим червем, который подтачивает наш семейный порядок?
3: Надо что-нибудь глистогонное дать.
5: Не могу. Глистогонное дать. Вот именно. Глистогонное лечение против червя лени.
4: А что это за средство было бы, а?
5: Да.
3: Наказание, наверное.
5: Да, и наказание или дисциплинированность. Нужно научиться брать себя за шиворот и говорить: теперь я пойду и сделаю это. Хотя и неинтересно, и не хочется мне этого делать. К дисциплине надо приучаться.
4: Отец Небесный тоже наказывает нас и приучает нас к дисциплине.
5: Да.
4: Я вот недавно только что читал в книге Иова, как Господь печется и заботится о своих. Знаете, как там написано? «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления и говорит им, чтобы они отстали от нечестия».
5: Да.
3: Совсем как ты нам сейчас говорил.
4: Конечно. Я хочу, чтобы вы с детства выбрали себе правильную дорогу.
5: Да.
4: Тогда вы не потеряете направление. И тогда, когда меня уже не будет.
3: Что ты, папа? Тебе никогда нельзя умереть.
4: Все мы однажды должны будем умереть. И с этим ничего не поделаешь. Но если вы всю жизнь свою будете идти по этому пути, Божьему пути, то мы встретимся там в вечности.
5: Да, и там уже никакой разлуки никогда не будет, никакой смерти. Вот в дисциплине и послушании, Сережа и Верочка, скрыто благословение для этой жизни. Тем более, если мы будем послушны руководству Небесного Отца, мы будем счастливыми, сохраним себя от многих печалей и страданий в жизни.
4: Вот в 36 главе Иова так и сказано: «Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости».
5: Да. Ну так что, Вера, Сережа, что же вы теперь-то скажете? Что вы теперь думаете? Вот сидите.
3: Мы постараемся быть послушными. И будем как следует заботиться о Мишке.
4: Вот это уже лучше.
5: Да, надеемся, что вы сдержите свое обещание.

У Каратаевых сегодня произошел горячий спор. Каким должно быть участие в семейном труде? В чем заключаются обязанности каждого члена семьи? Перед ребенком лежит длинный путь, который ему предстоит пройти от беззаботного детства до зрелости. И место, где он начинает совершать этот путь, где он начинает учиться ответственности, это дома, это в семье. В семье ребенок должен научиться быть не эгоистичным, не требовательным, должен научиться делиться с другими и понимать чувства других. Он должен научиться слушаться своих родителей и понять, что есть еще другие авторитеты, кроме него самого и его семьи, которым ему скоро придется подчиниться. Семейная жизнь имеет много сходного с жизнью Христовой Церкви, которую мы называем Божьей семьей. Жизнь в семье Божьей – это как жизнь в любой семье или в любом обществе. В обязанности каждого члена семьи Божьей входит участие в общем труде, понимание друг друга, общение друг с другом и служение там, где потребуется услужить. Для того, чтобы служить другим, мы, христиане, должны получить необходимую подготовку для служения. Самое большое служение или помощь, которую мы можем предложить окружающим нас людям, это направить их ко спасению, рассказать им об Иисусе Христе. Желаешь ли ты, мой дорогой брат и сестра, подготовить себя к этому благородному служению? Мы сможем подготовить себя к этому служению тремя путями. Во-первых, мы должны быть убеждены, что мы сами спасены. Уверенность в спасении может исходить только от искреннего, близкого взаимоотношения со Христом, нашим Господом. Такое взаимоотношение со Христом основывается на возрождении свыше и на последующих за Ним регулярной молитвенной жизни и чтении Слова Божьего. Когда человек знаком с автором какой-либо книги, эта книга становится для него более живой и доступной. Чем больше человек познает Бога, тем более интересной и дорогой становится для него книга книг, Библия. Иногда наши чувства порождают в нас сомнения относительно нашей веры. Наша вера, однако, должна основываться не на наших чувствах, а на знании того, что говорит Слово Божие. Бывают случаи, когда верующий падает на своем пути, или по какой-то другой причине у него возникают сомнения. В результате его уверенность в своем спасении слабеет. Тогда хорошо помнить слова Иисуса, которые он сказал апостолу Павлу. «Довольно для тебя благодати моей. Благодать Христа — это достаточно. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлению оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, говорит Слово Божие. Дорогой мой слушатель, ободрись, подкрепись в Иисусе. Бог простит кающееся сердце. Оставь свое падение позади и простирайся вперед с омытым кровью Христа, чистым сердцем и доброй совестью. Вторая сторона нашей подготовки к этому самому важному служению — это знать, как можно привести другого человека к Богу. Если вы когда-нибудь доверились человеку, который сказал: «Я знаю путь», и последовали за ним, и в результате оба заблудились, вы помните то неприятное чувство, которое вами овладело. Если мы желаем приводить других к Богу, мы сами должны знать путь. Чтобы человеку прийти к Богу Отцу, он должен сперва прийти к Иисусу Христу. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе: «Я есмь путь. Никто не приходит к Отцу,
как только через меня. Без познания Христа человек никогда не познает Бога. И Слово Божие, в первую очередь, мы должны найти те стихи, которые укажут людям на необходимость принятия Христа в свое сердце. В связи с этим, в беседе с неверующими нужно указать на то, что Библия говорит о греховности человека. В послании к римлянам, в 3 главе, в 23 стихе сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Есть также другие места, говорящие о греховности человека. Если у вас есть карандаш поблизости, то вы можете записать некоторые из них. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Послание к римлянам, 7 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 7 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 по 34 стихи. Пред Богом никто из нас не исключение. Мы все согрешили. В беседе также важно указать на то, что человек из-за своего неверия находится под Божьим осуждением, потому что в сущности человеческое сердце восстало против всемогущего Бога. Человек исполняет свою волю вместо Божьей. Вечность слишком длинна, и вопрос о вечной участи души слишком важен, чтобы легкомысленно относиться к вопросу осуждения Божьего. В послании к римлянам, в 6 главе, 23 стихе сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Человек заслужил смерть, но Бог предлагает ему жизнь. Вы можете записать следующие стихи, говорящие об этом. Послание к римлянам, 2 глава, со 2 по 4, 11 и 12 стихи. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 5 по 8 стихи. Человек согрешил, и в наказание он заслужил смерть. Но неверующий человек нуждается не только в знании того, что он грешник и находится под Божьим осуждением. Ему нужно также показать из Слова Божьего, что Бог не оставил его одного бороться против своей греховности и вечной гибели. Бог приготовил путь, чтобы спасти его от суда, и отдал своего Сына, Иисуса Христа, в жертву за его грех. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Распятие Христа — это самая трогательная часть в истории Божьей любви к людям. И если повествование о распятии Сына Божьего не тронет сердце человека, то никакие в мире слова тогда не коснутся его души и не сокрушат его. Следующие стихи подтверждают, что Христос умер за наши грехи, и в Нем мы имеем прощение. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 14 стих. Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих. Библия говорит, что человек — грешник, что он заслужил вечное осуждение, но также, что Христос умер за грешного человека, чтобы спасти его. Предпосылка прощения — это покаяние. Покаяние включает в себя исповедь.
В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». О покаянии написано в следующих местах. Во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, 9 и 10 стихах, и в Деянии апостолов, в 3 главе, в 19 стихе. Библия содержит многие стихи, с помощью которых мы можем передать весть об Иисусе Христе людям. Я упомянул только некоторые из них. Твердая уверенность в своем спасении и знание того, как убедить собеседника в его нужде в Спасителе, очень важные факторы в эффективной передаче другим евангельской вести. Но кроме этих двух факторов, еще есть третий, не менее важный фактор, способствующий эффективному свидетельству. Это наше упование на сверхъестественное действие Духа Святого. Даже тогда, когда верующий отлично знает Слово Божие, ему нужно полагаться на помощь Духа Святого. Дух Святой направляет наши мысли и дает правильные нужные слова, которые открывают сердца неверующих. Христос сам сказал, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе. Дух Святой знает состояние человеческого сердца, и под Его воздействием человек начинает жаждать Бога. Под Его воздействием человек начинает сокрушаться о своих грехах. Когда мы будем молиться о водительстве, Дух Святой употребит нас для благословения других. И под конец, мне бы хотелось еще несколько слов сказать друзьям, желающим стать миссионерами. Нам пишут многие слушатели, которые стали для меня лично очень дорогими и близкими. Некоторые из них пишут о своем желании принять участие в миссионерском труде. Для меня всегда очень радостно читать такие письма. Вы искренне пишете, что очень трудно, даже невозможно в ваших условиях осуществить труд, который лежит на вашем сердце. Вы говорите, что легче трудиться на Западе, и потому вы молитесь о том, чтобы Бог вас направил на Запад. Дорогие друзья, если вам не удается трудиться там, где вы сейчас находитесь, то вам это не удастся также в какой-либо другой стране, если Господь предоставит вам возможность уехать из своей страны. Вы говорите, что «я не знаю ваших условий». Да, это правда. Я лучше знаю наши условия здесь, на Западе. И я вижу, что происходит со многими миссионерскими кандидатами, приезжающими на Запад. Многие из них, не привыкшие к нашим условиям, теперь борются всеми своими силами только за то, чтобы духовно не умереть, не говоря уже о труде. Это старая истина. Если Бог не может употребить нас как свечу там, где мы сейчас, то Он не сможет употребить нас маяком на дальнем мысе. Нигде на свете души не приобретаются без борьбы для Царствия Божия. Мое самое искреннее пожелание тебе, мой брат и сестра, будь верным, будь орудием Божьим там, где Бог тебя поставил, и ты обнаружишь, что Бог с тобой и даст тебе радость и глубокое удовлетворение в твоей духовной жизни. Условия не решают этого дела. Весь секрет сокрыт в нашем отношении к делу евангелизации, там, где мы находимся. В вашей стране вы имеете возможности, которых никто на Западе не имеет. Вы живете на большом миссионерском поле. Главное — увидеть и найти эти возможности. Слова Иисуса: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы,
как они побелели и поспели к жатве. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я больше чем уверен, что эти слова Христа также относятся к 276 миллионам вечных душ, проживающих в Советском Союзе, в числе которых буддисты, миллионы мусульман, эскимосы и другие. Какая потрясающая мысль! Сотни миллионов человек, погибающих в своих грехах, не имеющих знания о спасении во Христе Иисусе. Мое сердце, как чадо Божие, плачет, рыдает. Если вы, дорогие мои, не можете пойти к этим душам и не находите возможностей, чтобы передать им весть спасения, то вы имеете еще одну последнюю возможность помочь. Молитесь, чтобы Господин жатвы послал кого-нибудь другого на жатву вместо вас. Время спешит к концу, а так много еще нужно сделать. Молитесь прилежно и поддерживайте молитвенно тех, кто пожертвовал себя на этот священный труд. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из книги пророка Захарии, 12 главы, 10 и 11 стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Дорогие сердца, если сегодняшним утром, сидя на этих скамьях, вы обратитесь с верой ко Христу, принимая Его как спасение от Бога, то исполнится обетование перед очами молившего. «Они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Он будет доволен вашей верой, ибо Он призывает уверовать. Он принимает веру, Он вознаграждает за веру. Взирая на Иисуса, мы обретаем радость и радуем Его. Будучи любящим и милостивым, Он благоволит ко всякому, кто обращается к Нему и принимает Его благодать. Его подняли на древо, чтобы всякий взирал на Него. Его пригвоздили ко древу, чтобы Он стал вечным зрелищем. Его сердце пронзили, чтобы все увидели кровь и воду, два целебных средства. Благословенны взоры, порождающие в нас умиление сердца, суть взоры на пронзенного Иисуса. На этом я хочу немного остановиться. Речь идет о трогающих сердце взорах на Иисуса не только в качестве Бога, но в качестве Господа и Бога, распятого вместо нас. Когда мы видим Господа пронзенным, пронзают и наше сердце. Когда Господь открывает нам Иисуса, мы начинаем открывать свои грехи. Мы видим, кто был тот, кого пронзили, и это порождает скорбь в глубине нашей души. О, дорогие души, приблизимся к подножью креста и заметим, кто был тот, которого пронзило копье римского воина. Взгляните на его бок и обратите внимание на страшное, глубокое ранение, проникающее в сердце. Оно-то и привело в движение двойной поток. И сотник воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». Тот, кто по своей природе есть Бог, сущий над всем, ибо без него ничто не начало быть, что начало быть, принял образ раба, сделавшись подобным человеком во всем, кроме греха. И по виду став как человек, он смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. На кресте умер именно он. Тот, кто был бессмертен, сошел с небес, чтобы умереть. Тот, кто обладал всякой славой и властью, умер. Но именно он и умер. Он был само умиление и благость, но именно он и умер. Беспредельную благость повесили на древо. Безграничное благословение пронзили копьем. Какая трагедия сравнится с этой? Какой бы черной ни казалась неблагодарность человека в ином, здесь его неблагодарность чернее черного. Как бы ужасно ни ярилась злоба против добродетели, эта злоба самая жестокая. Воскликнув: «Это наследник, пойдем убьем его», преисподняя превзошла всякое злодеяние. Бог жил среди нас, и человек отверг его. Коль скоро человек мог пронзить своего Бога и убить своего Бога, он и пошел на это гнуснейшее преступление. Коль скоро человек убил Господа Христа и пронзил его копьем, он и показал, что сделает то же самое и с самим Вечным, если бы тот пришел к нему. Всякий человек в глубине души — богоубийца. Он был бы весьма доволен, если бы не было никакого Бога. Человек говорит в сердце своем: «Нет Бога». Если бы рука его могла проникнуть туда, куда проникает сердце, Бога уже не было бы через час. Именно это обстоятельство делает удар копьем в сердце Бога тяжелейшим грехом. Вот что значит пронзить Бога. Но почему? Почему, зачем и от чего столь благого Бога преследуют таким образом? Его пронзили. Причиной этого были благость и милость Господа Иисуса, слава Его личности и совершенство Его характера. Я молю вас задуматься и устыдиться. Разве речь идет об обычном умерщвлении? Убийство Бога не может быть обычным злодеянием. О человек! Тот, кого ты пронзил копьем, был твоим Богом. Взгляни, на кресте твой Создатель, твой благодетель, твой лучший друг. Твердо, неизменно, постоянно взирай на пронзенного, обращая при этом внимание на то страдание, которое определяется словом «пронзили». Наш Господь претерпел невероятно тяжкие и мучительно гнетущие страдания. Невозможно в одной проповеди подробно рассказать о его скорбях, о несчастье его нищенского существования, о гонениях и об огорчениях гефсиманских. Рассказать о кровавом поте, о тягостных переживаниях, когда он был оставлен, отвергнут и предан, о заключениях суда Пилата и бичевании, о плевках и о смеянии, о муках на кресте, о позоре, связанном с распятием. Но физические страдания нашего Господа были только частью Его страданий. Наш Господь сделался за нас клятвою. Он претерпел наказание за грех или то, что было приравнено к Нему. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Братья, страдания Христа Иисуса должны растопить наши сердца. Я скорблю о том, что не скорблю как следует. Я осуждаю себя за жестокосердие, которое проклинаю, так как могу говорить о страданиях Иисуса, не сокрушаясь. Скорби моего Господа столь глубоки, что их трудно передать словами. Взгляните в Его очи и поймете, что подобной мировой скорби не было ни у кого на свете. Заглянув в пучину Его скорбей, можно увидеть бездну. Теперь мы находимся на поверхности великих вод, где бездна бездну призывает. Если вы станете твердо и неизменно взирать на Иисуса, пронзенного за ваши грехи и за все то, что предназначается за это, ваши сердца не могут не растаять. Когда Святой Дух помещает крест в сердце, сердце в умилении тает. Крест в сердце. Как любили говорить старые проповедники, есть источник печали ради Бога. Жестокосердие умирает, когда видишь Иисуса, умирающего в неимоверной скорби. Далее стоит обратить ваше внимание на тех, что пронзили Его. «И они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Местоимение третьего лица множественного числа «они» в любом случае относится к одним и тем же людям. Это мы убили Спасителя, именно мы, воззревшие на Него и продолжающие жить. Когда человека осудят и приговорят к смертной казни, то могут задать вопрос, дескать, кто убил его? На этот вопрос можно было бы ответить, что этого человека убил судья, осудивший его на смертную казнь. Но это не было бы всей правдой. Можно было бы обвинить присяжных заседателей, которые вынесли соответствующий вердикт, и палача, который фактически совершил казнь. Однако, если заглянуть в суть, то можно найти, что подлинной причиной смерти приговоренного было его злодеяние. Что касается нашего Спасителя, причиной его смерти был грех. Беззаконие пронзило Христа. Однако о чьем беззаконии идет речь? Только не о его беззаконии, ибо он не знал греха. Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Братья, Мессию казнили, но не по его вине. Наши грехи убили Спасителя. Он пострадал, поскольку не было иного способа подтвердить правосудие Божье и допустить нам избежать заслуженного наказания. Слово, которое поразило нас, обратилось против пастыря Господня, против человека, бывшего общником Яхвы. Если это не сокрушает наше сердце, попробуем ответить на вопрос, от чего получилось так, что стало возможным пронзить его за грехи. Причиной была любовь, могущественная любовь. Ничто иное, как любовь, которая и вела его ко кресту. Никаких обвинений невозможно было выдвинуть против Христа, кроме одного. Он был признан виновным в избытке любви. Он дал пронзить себя только потому, что решил спасти нас. Он любил нас больше самого себя. Неужели, услышав о том и помыслив о том и разобравшись в том, мы можем оставаться равнодушными? Воистину, неужели мы хуже скотов? Неужели все человеческое оставило нас? Если Бог Святой Дух ныне трудится, то вид Христа, несомненно, растопит наше каменное сердце. Кроме того, заметьте, что взирающий на пронзенного всякий раз скорбит о грехе. Всякое сердце должно склониться перед этим. Силой Святого Духа взор на пронзенного действует уже сам по себе. Ничего иного не надобно. И они воззрят на меня и будут рыдать. Одной веры во Христа довольно для производства должного и глубокого покаяния. Позвольте мне также высказать вам, возлюбленные, что чем больше вы взираете на распятого Иисуса, тем больше скорбите о грехе. Больше думаешь о пронзенном, больше умиляешься сердцем. Мне бы хотелось побудить вас все больше и больше взирать на пронзенного, чтобы все больше и больше ненавидеть грех. Книги, повествующие о мучениях нашего Господа, и песнопения, которые воспевают Его крестные страдания, всегда были драгоценны верующим по причине их святого влияния на сердце и совесть. Обитайте на Голгофе, возлюбленные. Там вам будет жить лучше всего. Обитайте на Голгофе и любите на Голгофе, пока жизнь и любовь не сольются у вас воедино. Хочется сказать, взирайте на пронзенного, пока не пронзят ваше собственное сердце. Кто-то из древних сказал: «Взирай на крест, пока все, что пребывает на том кресте, не перейдет в твое сердце». И далее: «Взирай на Иисуса, пока Он взирает на тебя». Твердо, непрестанно, постоянно взирай на Его страдания, пока Он не обернется к тебе и не взглянет на тебя. Так поступил Петр, когда, выйдя вон, горько заплакал. «Взирай на Иисуса, пока не увидишь себя. Скорби о Нем, пока не станешь скорбеть о своем грехе». Исходя из нашей темы в целом, заметим, что обращение евреев произойдет от вида распятого Мессии. Я прихожу к выводу из нашего текста, что евреев приведут к познанию Бога не видением Христа во славе, а видением Христа в уничижении. «И они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Но я также заключаю, что этот вывод применим и в отношении всего человечества. Проповедь Христа распятого должна сокрушать сердца всех. Голгофский крест есть молот любви Божьей, с помощью которого Господь сокрушает сердца людей неотразимыми ударами. Нам предлагают проповедовать Христа в качестве идеального образца, но в качестве образца мы проповедуем Его на самом деле и радуемся, что поступаем так. Однако мы никак не можем позволить этому представлению нашего Господа оставить в тени проповедь Его как жертвы за грех. Он пострадал вместо грешников, ради них и для них, а это и есть благая весть. Чтобы не исповедовали другие, мы проповедуем Христа распятого. Мы будем всегда выдвигать на первый план Голгофский крест. Заместительная жертва Христа есть суть Евангелия. Мы не скрываем учения о втором пришествии, однако в первую очередь мы проповедуем пронзенного, ибо только это ведет к евангельскому покаянию, потому что здесь изливается дух благодати. О, братья, что бы вы еще не возвещали, что бы вы еще не утаивали, проповедуйте Христа распятого. Иисус Христос, мой Господь распятый, есть основная тема моих проповедей. Есть и будет, пока я не умру. Думаю, вы испытываете удовольствие, размышляя о Господе Иисусе в любом качестве, в котором Он открывается. И все же, Голгофский крест есть самое высокое место на земле, на которое он был вознесен, и это место должно привлекать грешников больше всего. И хотя для иудеев крест — соблазн, а для еллинов — безумие, поистине это сила Божия ко спасению всякому верующему. Мое время уже почти истекло, и поэтому я только вскользь коснусь третьего вопроса. Видение Христа распятого производит подлинную скорбь. Эта скорбь должна возникать тотчас. Если Дух Божий дарует нам внутреннее видение Христа, душа наша начинает кровоточить. Обе фразы крепко связаны друг с другом. Они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Как зачастую быстро действует Дух Божий. Быстро течет Его Слово. От одного удара благодати ломаются запоры железные. Тарсянин именем Савл с пеной у рта дерзко выступал против Иисуса из Назарета и его учеников, но озарение светом и словом переменили его. «Что ты гонишь меня?» — спросил его пронзенный Господь. «Господи, что повелишь мне делать?» — был его немедленный ответ. Единственный взгляд на Христа заставит вас, упрямый грешник, склонить колени перед Ним. Взгляни на Него, пронзенного. Скорбь ради Христа, согласно нашему тексту, расплавляет и очищает. И будут рыдать о Нем и скорбеть. Они будут скорбеть об Иисусе, а не о себе. Хотя грех не упоминается в этом тексте, именно грех является причиной скорби. Еще большая скорбь о последствиях греха, который пригвоздил Иисуса ко кресту, превосходит и окружает со всех сторон скорбь о самом грехе. О грехе рыдают, поскольку это грех против Господа, и о чем восклицает Давид: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Скорбящее сердце скорбит не о неизбежности ада, однако если бы его не было, скорбь осталась бы. Истинная скорбь — это скорбь не о последствиях греха, а о самом грехе и о том, чем грех обернулся для Спасителя. Давид скорбит так: «О, как я мог пронзить его! Как мог я ранить своего возлюбленного! Друг души моей, как мог я пронзить тебя!» Подлинно кающиеся бьют себя в грудь, взирая на Спасителя, истекающего кровью на древе. Такое осознание греха, в котором проявляется любовь к тем, что избранным Богом от вечности, признак благоуспешного призвания Его благодати. В этой скорби видится трогательное умиление. И будут скорбеть, как скорбят о первенце. Это не скорбь сына, глубоко переживающего об отце, поскольку такая скорбь может быть вызвана утратой отеческой заботы и помощи. Это скорбь самого отца, когда тот оплакивает сына. Скорбь о сыне вызвана любовью, усомниться в которой не посмеет никто. Израильтяне особо переживали кончину сына. Утрата единородного сравнима с утратой наследника. Потерять единственного сына все равно, что угасить светильник дома. Осиротевший старик рыдает: «Я весь омертвел, я изглажен из книги живых, ибо у меня теперь нет сына, чтобы возвещать имя мое. Угас светильник в доме моем, ибо сын мой, единородный мой, первенец мой, сошел вратами преисподней». Смерть сына — конец надеждам. Никого не осталось для продолжения рода среди сидящих у ворот, и старик раздирает одежды свои и плачет. Такова и наша глубочайшая скорбь при виде Иисуса, распятого нашими грехами. Если бы подобная скорбь не проистекала от воздействия благодати, наши переживания были бы безнадежны и бесполезны. Ибо мы понимаем, что в казни Иисуса мы погубили свою лучшую, единственную надежду, одну единственную нашу радость. Смерть Христа была затмением солнца и сотрясением земли, и мы понимаем, что то же самое происходит в глубине нашей души. Все, что чего-то стоило, уходит, когда уходит Иисус. Когда единородный Сын Божий, первенец у Бога, умирает, мы сочувствуем великому Отцу и ощущаем себя понесшими тяжелую утрату. Мы лишились главной радости, нашего упования и восхищения. Это скорбь великая. Глагол «скорбеть» использован в нашем тексте дважды. Скорбь у подножья креста есть скорбь подлинная. Печаль к печали, горе горькое. Слава Богу за это укрепляющее средство. Кто испытал эту горечь, может сказать: горечь смерти миновала. И этот род скорби весьма необычен. Пророк не мог бы вспомнить подобной скорби из всего, что когда-либо слышал, что напоминало бы ее, за исключением той, что выражал народ в песнях своих об Иосии. Тогда все иудейское царство носило траур. Иеремия писал плачевные песни, другие пророки и поэты изливали свое горе. Всюду по земле раздавался вопль великий и горький, ибо умер добрый царь, и не было подобного, чтобы унаследовать ему. Увы, бедный народ! Ему уж не видеть своего господина, скачущим на коне, чтобы сразиться с врагом. С его смертью закатилась твоя звезда. Скорбь началась в долине Гададримона и распространилась по всей земле. О смертельной схватке в Мегидо плакали и вопияли все женщины в Иерусалиме. Смело держался Иосия и стремился отразить египетских захватчиков, но пробил час наказания царства иудейского, и царь Иосия умер. Скорбь искренняя и глубокая приступает к нам, когда мы постигаем, что Иисус умер для нас. Да будет имя Господне благословенно. Радость от того, что мы видим уничтожение греха Его смертью, обращает все горе в радость. Эта скорбь есть скорбь личная. Всякий приходит к покаянию отдельно от другого. Эпидемий скорби не бывает, ибо она производится судом собственной совести отдельного человека. Такую скорбь может смягчить только сам Иисус Христос, когда явит спасение Божье. Братья, я понимаю, что сегодня я не проповедовал как следует, но эта тема полностью овладела мною. Я мог бы сидеть в одиночестве и представлять моего божественного учителя на кресте. Это мне нравится. Я утешаюсь, размышляя о нем. Я вижу, как он висит на древе, и пристально взираю на него.

0: зенного, его невыносимых муках, его смятении и душераздирающей скорби. Кто сумел бы совершенно истолковать его вопль «Или-или лама савахвани», то есть «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Я только могу сокрыть лицо и склонить голову. А что мне еще остается делать? О, Боже, что сделает раб твой? Я не могу говорить о кровоточащей любви, страдающей любви, умирающей любви. Если Святой Дух по милости своей явится на это место и отставит меня и представит вам моего Господа, явно распинаемого между вами, то я буду доволен. А вы отправитесь по домам, обогащенные мыслью об умилении и ненавистью ко греху, а потому более блаженными, более удовлетворенными, чем когда-либо прежде. Господь дарует вам все это ради имени Своего. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце», на текст из книги пророка Захарии 12 главы 10 и 11 стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». До свидания, до следующей встречи.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Замки на песке интригуют, но это хрупкое и временное явление. Первая волна разрушает, а вторая оставляет после себя ровное место. Человек из нашего рассказа осознал, невозможно построить

дом на песке. Для этого нужен крепкий фундамент. Найдя такой фундамент, его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

принести вам добрую весть с помощью волнующих, подлинных, взятых из жизни историй, это и есть освобожденные. Рассказы, созданные миссионерской организацией Pacific Garden. Матери с младенцами, подростки, старики, утратившие надежду. Разные люди приходят сюда в поисках убежища. У них столько нужд, не говоря уже о тоске, которая переполняет их души. Но люди в миссии знают ответ. Вот уже более 120 лет миссионерская организация Pacific Garden помогает бездомным, обеспечивая их едой, одеждой, кровом, предоставляя медицинские услуги, и все это безвозмездно. Но все эти вещи не могут заполнить душевную пустоту. Только Божья любовь наполняет души людей, давая возможность начать новую жизнь. Сейчас вы слушаете передачу «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься –

0: Поехали ко мне домой, выпьем.
1: Поедем, если я вспомню, где оставил машину.
0: А, смотри, те парни, которых вышвырнули из бара.
1: Они, по-моему, идут к нам.
0: Точно. В чем дело, ребята, Кевин, Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью. Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите. Помогите. Доктор, я умираю?
2: Держись, приятель. Заносите скорее машину. Не засыпай, не закрывай глаза.
1: Мне больно, доктор.
2: Сейчас, подожди. Сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся. Потерпи.
1: Я умираю, доктор. Как больно.
2: Давление падает. Мы не можем ждать. Скорее, у него внутреннее кровотечение.
1: Я не выдержу.
2: Держись, приятель, потерпи.
1: Я умираю, доктор.

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги, ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет, не запирай меня. Я никуда не поеду. Сейчас Рождество. Я не поеду, ты не заставишь меня.
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию. Она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина!
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
4: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
4: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
4: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, и я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
4: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
4: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый. Я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать это плохо.
3: Я больше не буду, я обещаю.
2: Что ты украл?
3: Пистолет с пульками.
2: Кевин... Это ужасно. За воровство ты мог попасть в тюрьму.
3: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
2: Не скажу.
3: Ты обещаешь?
2: Да, я обещаю. Но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
3: Да, я обещаю.
0: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
5: Кевин, вставай и наведи порядок.
3: Чего?
5: Давай вставай, лентяй.
3: Хорошо, хорошо, я уже встал.
5: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
3: Не я один пил вчера.
5: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
3: Что-то еще?
5: Самый умный здесь.
3: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
5: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
3: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
5: Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
0: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
2: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
0: Кажется, он меня ненавидит.
2: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
0: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
2: Не верь, Кевин.
0: Он постоянно обзывал меня.
2: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
0: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это есть выход, но... Как видишь...
2: Да, я тоже не знаю, где выход.
0: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
2: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
0: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
2: Тебе надо стараться.
0: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить. Ох, как болит голова. Мы у тебя дома?
6: Открой глаза, болван.
0: Иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
6: Ну, это слишком, Кевин.
0: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
6: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
0: А, да. Тот миссионер.
6: Разве?
0: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще и в костюме из Библии.
6: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
0: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Но он вроде так, ничего.
6: О, я хочу пить, а ты?
0: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается. Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
7: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
8: Ну что я могу сказать, это у нас семейное.
7: Ага, быть глупым или пьяным.
8: И то, и другое.
7: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
8: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
7: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
8: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
7: Наливаем.
0: наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие. А я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
9: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты, ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа. Мрак — это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб, поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
0: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
10: Кевин, ты мог умереть?
0: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
10: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
0: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десна болят.
10: Десна?
0: Я сжал зубы.
10: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
0: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
10: Не повезло тебе, братишка.
0: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
10: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
0: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию. И не знал, что там написано. «Я есть хлеб жизни. Кто придет ко мне, тот насытится. Кто уверует в меня, тот утолит жажду свою». Год спустя я повстречал Деннис и влюбился. Она была веселой и остроумной, и мы были неразлучны. Спустя 6 месяцев она была беременна.
11: Да, Кевин, я сказала сегодня своим об этом.
0: И как они это восприняли?
11: Как тебе сказать? Не очень-то.
0: И мы тоже не очень обрадовались.
11: Кто-то посоветовал сделать

0: Я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете, об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин! Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать. Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ха, ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой! Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка! По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой, и вскоре там у меня появился друг.
4: Привет, Кевин.
1: Привет.
4: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
4: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
4: Но, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
4: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
4: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
4: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
4: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
4: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
4: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. И мне нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь? Они мне ничего не говорили?
4: Я просто хотел предупредить тебя о том, что творится у тебя за спиной.
1: Что же мне делать, Дик?
4: Иисус поможет тебе. Прими Христа всем сердцем.
1: Хорошо. Я готов.
4: Кевин, я хочу, чтобы ты со мной помолился.
1: Я сделал, как он сказал, и молился, умоляя Иисуса простить мои грехи. На протяжении дня дьявол искушал меня, я сомневался. Вечером, уложив свою дочь спать, Господь сказал мне: «Это может быть твоим последним шансом». И я снова встал на колени. Господи, Иисусе, пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю Тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе, я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла. Приди в мое сердце и спаси меня. Я хочу заново родиться. Я никогда больше не отвернусь от Тебя.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами, вместо скандалов и драк, мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правда Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто он говорит прямо со мной.
0: Да он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое. Только Бог может дать настоящий покой и умиротворение.
0: Да. Да, Он изменил нашу жизнь к лучшему.
1: Иисус Христос заплатил за искупление наших грехов, дабы мы могли иметь вечную жизнь. Это спасение. Это и есть моя история. Бог дал нам 3 дочерей и сына. Я по-прежнему работаю и несу благую весть всем друзьям, знакомым. И говорю, что Иисус Христос умер, дабы освободить нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Свидетельство Писания о Божьей праведности и человеческом нечестии ведет нас к серьезной богословской и нравственной проблеме. Как может грешный человек выстоять перед праведностью Божьей? Как может праведный Бог общаться с порочным человеком? Псалмопевец изобразил эту проблему так. «Кто взойдет на гору Господню? Или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто, кто не клялся душою своею напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога Спасителя своего». Псалом 23, стихи с 3 по 5.

Тема нашей прошлой передачи – «Святая война» или «Кто с кем воюет?». Но они возмутились и огорчили Святого Духа Его, поэтому Он обратился в неприятеля их, Сам воевал против них. Исаия 63:10. Господь есть Бог ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Наум 1:2. Популярный лозунг «Бог любит грешника, но ненавидит грех» часто сопровождается еще одним клише. Человек воюет с Богом, но Бог никогда не воюет с человеком. В результате большое внимание уделяется вражде и непрекращающейся войне грешника против Бога. Но мало или совсем ничего не говорится о непрекращающейся войне Бога против грешника. Вопреки современным тенденциям в мышлении евангельских христиан, чрезвычайно важно понимать, что враждебность между Богом и грешником не односторонняя, а взаимная. Мы должны понять, что истина о святой войне – это не пережиток Ветхого Завета и примитивного взгляда на Бога, которые были отменены более развитым откровением Нового Завета. Наоборот, это библейская и неизменная истина проходит через все Писание. В послании к римлянам Павел пишет: «Будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его» Римлянам 5:10. Хотя в этом тексте находит отражение идеи взаимной враждебности между Богом и человеком, основной акцент здесь ставится не на враждебности грешника по отношению к Богу, а на Божьем отвержении грешника. Мщение Бога тесно связано с его гневом. Псалмопевец называет его «Богом отмщений», а пророк Наум представляет его как мстящего и гневного Господа, который мстит врагам своим и не пощадит противников своих. Наум 1:2. Даже песнь Моисея восхваляет месть Бога. Это одно из самых ужасающих описаний Бога во всем Писании. «Видите ныне, что это я, и нет Бога, кроме меня. Я умерщвляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю: живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя примет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам, упою стрелы мои кровью, и меч мой насытится плотью». Второзаконие 32:39-42. Как мы можем читать такой текст и не трепетать? Как мы можем верить в эту истину и не провозглашать ее? Пророк Амос объявил: «Лев начал рыкать. Кто не содрогнется? Господь Бог сказал. Кто не будет пророчествовать?» Амос 3:8. Апостол Павел записал: «И мы веруем, потому и говорим» 2 Коринфянам 4:13. Подобным образом, если мы верим, что Писание непогрешимо, а Бог неизменен, как можем мы не говорить об этих истинах? Является ли предупреждение Наума всего лишь поэзией, не имеющей смысла и практического применения? Во-первых, мы должны понимать, что месть Бога – это постоянная тема Писания, поэтому ее нельзя отбросить. Во-вторых, мы должны понимать, что мщение Бога отличается от мести падшего человека. Его ревность о святости, праведности и справедливости побуждают его к мщению. Бог сострадателен и милостив, медлен на гнев и преисполнен любовью, но Он также и справедлив. Бог накажет грешника, чтобы его имя было свято
и справедливость торжествовала среди его творений. Поскольку человеческий грех ужасен по своей природе, Бог будет прав, если отомстит за себя.

Тема нашей передачи – «Самый дорогой подарок» или «Оправдание по вере». Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3:24. В последних нескольких главах мы рассмотрели нравственное состояние падшего человека, его бунт против Бога и тяжелые последствия божественного суда. Все люди попадают под Божье осуждение. Однако в данном тексте мы видим радикальную перемену, которая произошла в положении христианина перед Богом. Он уже не считается грешником. Он оправдан по вере в Господа Иисуса Христа. Из Библии мы узнаем, что Бог праведен. Его дела совершенны, и все его пути справедливы. Он верный Бог. И он не извращает правду. Будучи праведным, он не может оставаться нравственно нейтральным и безразличным. Он любит праведность и ненавидит зло. Его глаза слишком чисты, чтобы одобрять зло. И он не может смотреть на нечестие благосклонно. Он приготовил для суда престол свой, и он будет судить вселенную по правде. Он негодует на грех всякий день. Если человек не раскается, он заостряет свой меч и натягивает свой лук. Нахождение в присутствии Бога требует полного нравственного совершенства. Каждая мысль, слово и дело от момента рождения до момента смерти должны полностью соответствовать природе и воле Бога. Самый незначительный изъян или малейшее отклонение от этого стандарта сразу же делают нас неугодными в глазах Бога. Чтобы узнать о строгости и суровости Божьей праведности, нам достаточно посмотреть на грех и падение Адама. Поэтому, когда моралист спрашивает, «Что я должен сделать, чтобы спастись?», мы должны сказать ему, что от него требуется абсолютное послушание. Когда под действием Божьей благодати он потеряет покой и придет в отчаяние, тогда мы должны указать ему на Христа. Человек, который хочет заслужить право уверенно стоять перед Богом, есть самое жалкое и беспомощное создание Божие. Со времени грехопадения Адама никто из людей никогда не мог выполнить праведных требований Бога. Наши руки нечисты, и наши сердца лукавы. От материнской утробы мы стремимся к неправде, и от избытка сердца мы говорим лживые слова. У нас нет силы и права предстать пред Ним. Мы сделали себя полностью негодными. Если эту ситуацию и возможно исправить, то только Богу. Оправдание – это дар, который дается по Его благодати. Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, Римлянам 3:24. В контексте библейского учения о спасении слово «оправдывать» – это судебное или юридическое заявление. Человек, который верит Богу, получает оправдание, то есть его объявляют праведным, и Бог начинает относиться к нему, как к праведному. Павел пишет, «Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Римлянам 4:3. Важно отметить, что понятие «оправдывать» не подразумевает, что в тот момент, когда человек обретает веру, он становится на самом деле праведным. В таком случае уверовавший был бы преобразован в совершенное праведное существо, которое больше не грешит и даже не имеет склонности ко греху. Это понятие также не означает, что верующий человек наполняется особой благодатью, которая наделяет его способностью жить более праведной жизнью и таким образом достичь правильного положения пред Богом, основанного на его делах. Если это было так, то спасение было бы уже не по вере, и благодать уже не была бы благодатью. Писание, лучшие вероисповедания и богословы
на протяжении всей истории Церкви свидетельствует о том, что оправдание – это юридическое, судебное решение о положении человека перед Богом. Человеку, который верит в Божье свидетельство о его Сыне, прощаются все его грехи, и он объявляется праведным перед престолом Божьего суда. Вестминстерское вероисповедание утверждает, тем, кого Бог действительно призвал, он также дарует оправдание, не посредством вселения в них праведности, но прощая их грехи, считая их праведными и принимая как таковых, не из-за чего-либо ими или в них соделанного, но единственно ради Христа, вменяя им послушание Христова, потому что они искуплены им. Таким образом, оправдание является удивительным и многогранным благословением, которое человек получает по вере в личность и спасительное дело Иисуса Христа. Относительно христианина, который был оправдан, мы можем сказать следующее. Во-первых, все его грехи, настоящие, прошедшие и будущие, были прощены и никогда не будут приниматься в расчет на Божьем суде. Павел цитирует Давида: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Римлянам 4:7-8. У тех, кто думает, что Бог такой же, как они, эта истина может вызвать лишь снисходительную похвалу. Для тех, кто много думает о себе и не верит в так называемое устаревшее и ужасное учение о полной испорченности, эта истина приятна, но не вызывает удивления. Однако человека, который увидел порочность своего сердца и испытал стыд перед святым Богом за свои дела, эта истина ошеломляет. Она удивительна, потрясающа, бесподобна, захватывающа, невероятна, поразительна, почти неправдоподобна и абсолютно чудесна. Она заставляет звонить в колокола, вызывает слезы радости и восторженные возгласы. Это в очередной раз показывает нам, что необходимо говорить о мрачных вещах, чтобы, когда засияет свет, он был восхитительным. Праведность Христа, которая вменяется христианину, означает, что он провозглашается праведным перед Богом. Слово «вменять» — это чрезвычайно важный богословский термин, который означает «принимать в расчет», считать или вменять. По отношению к верующему он означает, что ему засчитывается или вменяется праведность Христа. Таким образом, верующий праведен перед Богом не по своим делам или заслугам, но благодаря совершенной жизни и искупительной смерти Господа Иисуса Христа. Павел пишет: «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». 1 Коринфянам 1:30. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Самый дорогой подарок» или «Оправдание по вере» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Во время своей земной жизни и служения Господь Иисус Христос был совершенно послушен Богу. Павел свидетельствует, что Он не знал греха. 2 Коринфянам 5:21. Автор послания к евреям пишет, что он был искушен во всем, и все же в нем не было греха. Евреям 4:15. Это одна из самых удивительных истин в Писании о личности Иисуса. Лучше всего понять ее значимость можно путем сравнения.
В нашей жизни никогда не было даже одного момента, когда бы мы любили нашего Господа Бога так, как Он того заслуживает. С другой стороны, в жизни Иисуса не было ни одного момента, когда бы Он не любил своего Господа Бога всем сердцем, душой, разумением и крепостью. Марка 12:30. В нашей жизни мы ни разу не делали что-либо для славы Божией так, чтобы наша мотивация была абсолютно чистой и правильной. С другой стороны, в жизни Иисуса не было ни одного момента, когда бы Он не прославлял Бога совершенно и всеми силами Своего существа. Поэтому свидетельство Отца о Нем всегда оставалось неизменным. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 3:17. Удивительная истина об оправдании заключается в том, что эта совершенная жизнь, которую прожил Иисус, вменяется верующему, то есть переводится на его счет. Более того, это все совершается по воле Отца и по воле Сына. Христос добровольно, с великой щедростью и радостью отдает свою праведность. У патриарха Иосифа, который был прообразом Христа, была превосходная разноцветная одежда, и он не делился этой одеждой со своими братьями. Но Христос, который больше Иосифа, радуется, одевая своих братьев в свое чудесное одеяние праведности. Это одежда красоты, приносящая славу даже самому жалкому и несчастному человеку. И эта одежда также служит броней против всех раскаленных стрел лукавого. После того, как мы облеклись в Христа, Бог смотрит на каждого верующего и неизменно заявляет: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После того, как верующий человек был провозглашен праведным перед Богом, теперь к нему и относятся как к праведному. Писание утверждает, что Христос сделался за нас грехом, чтобы мы могли стать праведностью Бога в Нем. На кресте Бог возложил на Него грехи всех нас, и Бог обошелся с Ним так сурово, как если бы Он был виновен в грехах, которые Он взял на Себя. Он был оставлен и поражен Богом, изъязвлен за грехи наши и подвергнут наказанию для нашего исцеления. Он понес проклятие и испытал ярость Бога, которую мы вызвали нашими грехами. И благодаря Его страданиям тот долг, который мы не могли заплатить, был уплачен сполна. Поэтому верующие теперь провозглашаются праведными и получают бесконечные и неизмеримые блага этой праведности. Бог обращается с ними как с сыновьями. Это удивительная истина, которая изменит взгляд верующего на самого себя. Именно мы выигрываем от великого обмена праведника за неправедных. 1 Петра 3:18. Христианин имеет мир с Богом по вере в искупительную жертву Христа. Павел пишет: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 5:1. Учитывая ту враждебность, которая существовала прежде, такой мир является невообразимым благословением. Получив оправдание как дар, христианин больше не является чадом гнева, но сыном Божиим. Оправдавшись искупительной смертью Христа, мы спасемся Иисусом Христом от гнева Божьего. Именно эта славная истина вдохновляла апостола Павла, когда он говорил о христианах: «Вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». 1 Фессалоникийцам 1:9-10. Возможно,
Самым удивительным в оправдании является то, что оно совершается по Божьей благодати, то есть по незаслуженному благорасположению. Эту истину утверждает все Писание. «Верующий получил оправдание даром по благодати его» Римлянам 3:24. Это же слово использовал Господь Иисус Христос, чтобы показать, что враждебность мира к Нему была абсолютно незаслуженной. Но да сбудется слово, написанное в законе их. «Возненавидели меня напрасно» Иоанна 15:25. Христос был без греха. Даже его враги не могли найти против него справедливых обвинений. Он никогда и никому не давал повода ненавидеть его. А мы не дали Богу ни одного повода считать нас правыми перед Ним. Если мы посмотрим на свою жизнь до обращения, мы увидим, что невозможно заслужить оправдание заслугами и что наше спасение не могло совершиться каким-либо иным образом, как только по благодати. Не наша ценность и не личные заслуги побудили Бога спасти нас. Это была благодать и только благодать. Павел писал: «Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своею праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Филиппийцам 3, 8-9. Те, кто хвалится своим правильным положением пред Богом, основанным на личных добродетелях и заслугах, не понимают, кто есть Бог и кем являются они. Сравнение праведности Бога и нравственного развращенного человека достаточно, чтобы лишиться всякой надежды на спасение по заслугам. Для того, чтобы войти в присутствие Бога, требуется абсолютное нравственное совершенство. Его святость такова, что он не может смотреть на беззаконие и злодеяние. Единственный грех Адама повлек за собой изгнание из рая и подверг весь мир осуждению и смерти. Если мы будем спасены, то мы будем спасены Иисусом Христом. Если должно найтись какое-то основание для нашего спасения, оно должно прийти от Него. Если что-то может быть сделано, это должно быть благодатное действие спасающего Бога. В следующей передаче мы поговорим об искуплении. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гуза, звукооператор Петр Гам, программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующего.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Здравствуйте, дорогие друзья!
1: Вас приветствуют сотрудники радиопрограммы «Земля и небо».
2: Вы узнали знакомую мелодию? Прошла еще одна неделя, и, как обычно, в этот день и в этот час в эфир выходит передача «Авиапочта. Беседа с неверующими». Устраивайтесь поудобнее. Беседу ведет радиожурналист Марк Макаров.

Сердечный привет, дорогие друзья! Начинаем нашу 355-ю встречу в эфире. Мои постоянные слушатели знают, что сегодня я обещал продолжить наш ответ на письмо из Челябинска от Игоря Владимировича Вишева, на письмо номер 4. В прошлый раз мы его только начали. Всего у нас накопилось 6 писем от Игоря Владимировича, и мы их так постепенно все по возможности

0: и кратко, хотя это не всегда получается, пытаемся рассмотреть. Итак, мы начали в прошлый раз четвертое письмо, сегодня продолжим. Я прочту его чуть-чуть повыше. Здесь, если помните, мы читали в прошлый раз, Игорь Владимирович упрекает нас в такой неискренности и так далее. На это мы ответили. И дальше он пишет так, перечислив наши грехи. Читаю. «Впрочем, так ли уж странны они для вас и других приверженцев христианской, да и вообще религиозной морали, столь превозносимой, причем совершенно незаслуженно? Вспомните хотя бы небезызвестное: «Если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо, делая сие, ты соберешь на его голову горящие уголья». Конец цитаты. «Библия у меня под рукой, но все равно не хочется искать и уточнять в ней это высказывание. Если наш диалог так и не завяжется, вдвойне жаль тратить время на это. А смысл и без того понятен. Надеюсь, передан он правильно. Любопытно, что бы вы сказали по поводу приведенного перла библейской, ветхозаветной и новозаветной любви». Конец цитаты из письма Игоря Владимировича. Итак, в прошлый раз я уже прочел этот абзац и пообещал сегодня подробнее на высказанный здесь упрек ответить. Начал я с того, и сейчас повторю, что Игорь Владимирович, хотя и по памяти приводит эту цитату, но привел ее достаточно точно, я ее еще раз прочту. Это слова апостола Павла, находятся они в Библии в послании к римлянам в 12 главе. Здесь так сказано в 20 стихе. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Дальше Павел пишет: «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». А вообще он про этот разговор завел, Павел, я имею в виду, в связи вот с чем. Он говорит: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано: мне отмщение, я воздам, говорит Господь». Итак, сегодня я скажу вам, как понимаю это место из Библии, но сперва мне хочется, ну, 2-3, может быть, слова сказать более общего характера о том, как вообще следует относиться к трудным для понимания неожиданным явлениям. Не только к тем или иным местам из Библии. Я, например, хочу привести вам одну иллюстрацию из архитектуры. Она возникла у меня в связи с чтением одной интересной книжки, которую мне подарили во время моей последней поездки в Москву. «Москвичи» подарили. Она называется «Прогулки по Москве». Вот я ее сейчас держу в руках. Написали ее Милова и Резвин. Она называется, повторяю, «Прогулки по Москве», под заголовок «Архитектурные зарисовки». Издательство «Московской рабочей», 1984 год. И здесь одна главка называется «Загадки одной композиции». И вот что здесь сказано. Здесь описывается один дом, реально существующий дом. Он находится на Садовом кольце в Москве, у Смоленской площади. И вот что пишут здесь авторы. Я сперва прочту отрывок из этой книги, а потом вы поймете, почему я об этом заговорил в связи с высказыванием апостола Павла. Я просто хочу обратить ваше внимание на то, что иногда мы встречаемся с какими-то явлениями, текстами, предметами, на первый взгляд, непонятными, странными. И вот я хочу, взяв пример из архитектуры, попытаться взглянуть вместе с вами на один дом, который вот стоит на Садовом кольце. Мы подошли к нему, и что же мы замечаем? Дальше я пользуюсь текстом вот этой книжки. Почему изящная башня, отодвинуто довольно далеко вглубь от красной линии улицы. Казалось бы, ее следовало совместить с главным фасадом, закрепить угол, что чаще всего и делается в подобных случаях. Почему декоративные обрамления окон пятого и шестого этажей не расположены с одинаковым шагом, но ритм их как-то странно нарастает в одну сторону? Такого отступления от привычных архитектурных правил вообще не встретишь. Или почему венчающий здание сложный, пластически богатый карниз неожиданно обрывается, словно на него не хватило материала, а далее продолжается просто большой свес кровли, поддержанный тонкими консолями? Почему на таком протяженном фасаде всего один балкон, да и тот смещен на угол здания? Кроме этих, у вас непременно возникнут и другие вопросы. Посмотрите внимательно. Разве не странно, что весь торец дома, заканчивающийся башней, выполнен как-то нечетко? Основная стена вроде бы не параллельна стене выступа со входом в метро. Не могли же в самом деле ошибиться строители при разбивке фундаментов? Но тогда зачем здесь все-таки этот небольшой угол? Но и этим не ограничивается круг загадок, никак не укладывающихся в свод архитектурных канонов. Остановимся здесь. Я надеюсь, вы можете себе вот так визуально представить, что мы стоим, разглядываем этот дом у Смоленской площади и видим все эти несообразности. Допустим, мы стоим с вами, с Игорем Владимировичем, и пытаемся понять, что это за странный дом такой. Какие объяснения мы могли бы предложить? Ну, кто-то из нас подумал бы, наверное, архитектор был пьяный. Ну, вряд ли мы стали бы к этому объяснению серьезно относиться, потому что мы знаем, что даже если архитектор что-нибудь напортачит, как говорится, то уж строители-то исправят. Ведь произведения архитектуры, в отличие, скажем, от исполнительских искусств, делаются достаточно медленно, там всегда есть время исправить какую-то ошибку. Может быть, здание перестраивалось много раз совершенно небрежно? Нет, и это оказывается не так. Как же мы объясним странность? Как же мы объясним необычные черты здания, к которым мы совершенно не привыкли? В этом доме многое сделано так, как просто никогда не делается. Наше удивление возрастет, когда мы увидим, что на этом жилом доме у Смоленской площади висит памятная доска с именем архитектора. А ведь этого удостоены очень немногие сооружения нашего времени. И мы узнаем из этой доски, что автор проекта этого здания — знаменитый архитектор, академик Иван Владиславович, по-моему, его звали Жолтовской. Именем Жолтовского названа одна из улиц в Москве. И это, как здесь справедливо пишут авторы книги, свидетельство высокой оценки творчества мастера. Как же мог знаменитый архитектор наделать столько ошибок, столько странностей допустить в этом жилом доме? Ну и авторы книги призывают нас не торопиться с выводами, а присмотреться повнимательнее. И тут выясняется, что башня на доме играет поразительно активную роль, где здесь, вот тут, на далеком расстоянии, при движении по Садовому кольцу со стороны Зубовской площади. И как солидно она при этом воспринимается. Это уж потом, подойдя к ней вплотную, поймешь, что башня-то совсем небольшая, и снова удивишься, ведь на равных разговаривает она с силуэтами высотных зданий этого района. И дальше авторы книги пишут, вот где действительно архитектуру нужно почувствовать, чтобы понять. И они пишут дальше. постепенно вы начнете ощущать живую динамичность здания. Чем-то, что трудно поддается логическому анализу, оно очень естественно поддерживает, подчеркивает движение улицы, толпы людей, потока автомобилей. Именно в этом стремлении зодчего максимально ответить на конкретную ситуацию города и следует искать ответ на заданные вопросы. Постепенно нарастающий ритм декоративных вставок, хотя вы и не заметили сначала разницы их шага, усиливает впечатление динамичности здания, выраженной тонко и деликатно. Тому же способствует и сдвижка арки ворот с оси фасада, и смещение балкона к самому углу. Потому-то и карниз здесь не единый на всю длину дома. Непараллельность стен, выступа и торца, нужно думать, объясняется все тем же стремлением создать впечатление скрытой динамики, что-то беспокоит глаз, а тем самым активизирует восприятие. Что касается смещения башни, то именно в этом положении она лучше всего работает на перспективу Садового кольца. Зодчий тщательно продумал, какое место для нее должно оказаться оптимальным. Итак, что же выясняется? Что тот самый дом, который на первый взгляд показался нам странным, непонятным, даже в чем-то уродливым, оказывается выдающимся произведением большого мастера архитектуры. То, что было нам непонятным на первый взгляд, стало понятным и восхитительным. На второй взгляд, когда мы внимательно присмотрелись, когда мы чуть-чуть затормозили наше рассуждение, остановились и присмотрелись внимательно. Я привел этот пример как хороший, на мой взгляд, случай того, когда люди, вот в данном случае двое авторов этой книги, не стали поддаваться первым впечатлениям, а попытались вникнуть в какое-то явление поглубже и открыли для себя неожиданные в нем глубины. Но в самом деле, легче всего, казалось бы, отмахнуться от нерадивого архитектора с его странным творением и пройти дальше. Но если мы узнали, что это все-таки выдающийся архитектор, который, наверное, все-таки умел строить дома, то, может быть, наше первое впечатление ошибочно? При всех недостатках записи передач заранее, все-таки есть хотя бы возможность, если закашлялся, остановить пленку и потом продолжить, что мы сейчас и сделали. Итак, я считаю, что авторы этой книги поступили правильно, не пройдя мимо этого странного здания мимоходом, а остановившись и присмотревшись к нему повнимательнее. Это выводит нас снова на разговор о той цитате из Библии, которую Игорь Владимирович привел по памяти почти совершенно точно. Я снова ее прочту. Это слова апостола Павла из послания к римлянам, 12 глава, 20 стих. Читаю. «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». Конец цитаты. И вот Игорю Владимировичу любопытно, что бы я мог сказать по поводу этого перла библейской любви, как выразился мой оппонент. Сказать я мог бы довольно много. И скажу. Мне вот сейчас стало ясно, что вопросу истолкования текстов, в нашем случае библейских, давно пора посвятить хотя бы одну передачу, а может быть и больше. И знаете что? Давайте так и сделаем. Уж больно интересен этот вопрос. Давайте в следующий раз посвятим наш разговор именно этой теме. Как истолковывать текст или что такое герменевтика. Сегодня я только кратко намечу несколько вопросов, связанных с приведенной вот здесь Игорем Владимировичем цитатой. Ну, во-первых, что я мог бы сказать? Что, читая письма Игоря Владимировича, мы уже сейчас четвертое, да, читаем, я не могу избавиться от впечатления, что автор совершенно не знаком с проблемами и принципами толкования текста. Причем здесь я говорю о текстах любых, не обязательно библейских. Это очень странно, потому что мой собеседник, все-таки кандидат или, я не знаю, даже доктор философских наук, и диссертацию защитил именно по критике текста «Десяти заповедей». Но, повторяю, создается впечатление, что он никогда не сталкивался с таким понятием, с такой наукой, как герменевтика. Пишется это так. Герменевтика. Я понимаю, что для большинства моих слушателей это слово новое. И вот я сегодня принес в студию философский энциклопедический словарь, изданный в Москве издательством «Советская энциклопедия», 1983 год. И открыл его я здесь на странице 111. Сказано здесь так, такое дается определение. Я только отрывочки прочту. Герменевтика, от греческого слова, которое значит «разъясняю, истолковываю», искусство и теория истолкования текстов. В древнегреческой философии и филологии искусство понимания, толкования, иносказаний, многозначных символов и так далее. У неоплатоников интерпретация произведений древних поэтов, прежде всего Гомера, у христианских писателей искусство толкования Библии. Особое значение приобрела у протестантских теологов в их полемике с католическими богословами и так далее. Дальше здесь сказано, что общефилософская проблема герменевтики была поставлена в раннем немецком романтизме Шлегелем и разработана Шлейермахером, который был протестантским теологом и филологом-классиком одновременно. Итак, зачем я все это прочел? Затем, чтобы показать вам, что есть специальная область знаний, которая занимается именно истолкованием текстов. Какое-то имеет отношение к нашему разговору прямое. Я утверждаю, что многие мыслящие люди находили способы и средства истолковывать тексты на хорошем философском уровне, на научном уровне, если хотите. И настолько глубоко они этим занимались, что выработалась целая наука, которая называется герменевтика. Любой нормальный философ с этим термином знаком, и если уж не занимался герменевтикой специально, то, по крайней мере, знает, что выдающиеся умы прошлого и современности не подходят к любому тексту с легкостью и простотой. Многим ученым известно, что даже самый понятный на первый взгляд текст часто требует какого-то усилия для того, чтобы его истолковать, чтобы понять, что же все-таки автор или авторы имели в виду. Но я не хочу сейчас углубляться в дебри герменевтики. Мы вернемся к этой области знаний в следующий раз. А пока я просто выражаю удивление тем, что мой оппонент, вот судя по его письмам, считает дело понимания текста весьма легким и простым. Ему кажется, что никакой умственной работы для понимания библейского текста не требуется. Ему кажется, что текст значит именно то, что видится в нем с самого первого взгляда, что ничего более глубокого в тексте нет, что иное понимание этого текста невозможно. Ну и в результате Игорь Владимирович
1: видимо, считая, что лица, писавшие Библию, охотно рассыпали по тексту перлы, это его выражение, дающие читателю повод высмеивать и критиковать авторов. Иначе говоря, что авторы библейских книг были наивны и недальновидны. Ну и вот мне странно, что подход Игоря Владимировича к этому тексту, к Библии в данном случае, что этот подход не включает в себя даже самые элементарные приемы обращения с непонятным или не совсем понятным текстом. Подумаем на минуточку. Ведь если мы просто читаем какую-то старинную книгу, и в ней попадается какое-то странное, на первый взгляд, выражение, не останавливаемся ли мы на секунду хотя бы, чтобы задуматься, чтобы попытаться вникнуть поглубже, чтобы найти какой-то смысл, чтобы как-то объяснить себе эти странности? Как мы только что видели на примере здания на Садовом кольце в Москве, именно так поступают люди с чем-то непонятным, странным, если приходится с ним сталкиваться, даже в обычной жизни, на улице. И это, мне кажется, нормально, мы все так поступаем. Если что-то вызывает удивление, ну, мы не спешим махнуть рукой, обругать автора, архитектора, например, и дальше пойти. У нас обычно все-таки возникает такая мысль, а попытаюсь-ка я разобраться, в чем тут дело. Но, увы, Игорь Владимирович склонен отказать библейскому тексту даже в том осторожном подходе, который присущ любому человеку при столкновении с непонятным. Игорь Владимирович готов сразу ярлык навесить – перл библейской любви. И мне кажется странным, как же не остановиться, как же не пройти самые нормальные, обычные шаги, которые мы предпринимаем, когда видим что-то не очень понятное. Например, если уж меня просят высказаться по этому вопросу, я бы задумался сперва так. А может быть, это фразеологизм? Может быть, собрать на чью-то голову горящие уголья? Это то, что в филологии называется фразеологизм или устойчивое словосочетание, которое в том языке и в той эпохе что-то значило, чего, может быть, оно сейчас, переведенное буквально, не значит. Я бы сперва посмотрел это. Затем мне пришло бы в голову так. А не заглянуть ли мне в какой-нибудь комментарий, если, конечно, он у меня есть? Ну, у меня-то как раз их несколько. Притом я знаю дорогу в библиотеку тоже. И вот, например, если бы я заглянул в тот комментарий к тексту Библии, который приводится как приложение к изданию Библии, которое мы называем брюссельским, это издательство 83-го года, «Жизнь с Богом», католическое русское издательство в Брюсселе выпустило книгу, то здесь мы увидим, что к этому стиху дается такое пояснение. «Делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья», тире стоит, и поясняется. «Христианин мстит, в кавычках, врагам, делая им добро. Жгучая боль, причиняемая горячими угольями, символизирует угрызение совести, ведущее грешника к раскаянию». Конец цитаты. И, на мой взгляд, здесь уже многое становится понятным. Ну, допустим, у меня нет комментария, но есть хотя бы Библия, и тогда самым первым делом у меня возникла бы мысль прочесть этот кусочек в контексте. И, может быть, тогда сам контекст показал бы мне, что имеется в виду под этим выражением, и мне тоже многое сразу стало бы ясно. В следующий раз мы обязательно это сделаем, прочтем этот стих в его контексте. А пока наше время истекает, и в надежде на то, что Бог сохранит и мою, и вашу жизнь до следующего раза, я прощаюсь с вами до следующей передачи. До свидания.
2: Подошла к концу передача «Авиапочта. Беседа с неверующими». Ее вел журналист Марк Макаров.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Бог в своем творении. Над нами Бог, наш царь царей, красой и славою своей Он облечен от древних лет. Как в ризу он оделся в свет, как царский голубой шатер свод неба над собой простер, а по земле цветы кругом растут изысканным ковром. Шумит пред ним воды фонтан, из недр земных, из дальних стран, и по равнинам между гор увеселяет Божий взор. Как кони облака под ним полком несутся золотым, а колесница, ветер он, могучим бегом окрылен. Над нами Бог, наш царь царей, красой одет от древних дней.

Я звал вас, лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья, но заслонили солнце облака. Не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас. Вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы. Я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

Ночью у реки утонула речка в темноте, прячу тучи свет осенних звезд. Ночью я люблю душой взлететь над землей печали и угроз. Мимо туч и мимо злых дождей я промчусь к высокой синеве. Нет там места горю и беде, царствует вовеки яркий свет. В этом свете я мечтаю жить, знаю, скоро-скоро буду там. И в порыве трепетном души поднимаюсь с верой к небесам.

Бог гор и долин, когда пресвященный свой взор возводим мы к выступам гор, когда видим небо вдали сливается с гладью долин, в сердцах наших вера растет, есть Бог, Бог долин и высот. Долину ли Он поведет, на гору ли Он позовет, доверимся, как Моисей, пойдем под рукой Твоей, когда будешь с нами в пути, иначе не стоит идти. Нам мимо Голгофы нельзя пройти, дорогие друзья. Там ужас, смятение и гром, и смерть для греха со Христом. Там пить нужно чашу до дна, которая Богом дана.

Где комната? Как человека в Иерусалиме, Христос порою спрашивает нас, где комната? Я с близкими своими хочу к тебе прийти на этот раз. Мы с радостью, должно быть, приглашаем, пожалуйста, всегда общения ждем. А может быть, нам что-либо мешает, и для Иисуса на замке наш дом. Представим же, ученики в тот вечер узнали, комнат для собраний нет. А тот с кувшином человек при встрече, нахмурив брови, произнес в ответ: «Да знаете, учитель-то в опале, мой дом у садукеев на виду. Вы лучше где-нибудь бы подыскали. Ну, с миром, дома ждут меня, пойду». Ах, как бы было посланным обидно, сказали бы мы о человеке том, вот себя люб, и как ему не стыдно пред Иоанном и перед Христом. Но, слава Богу, все иначе было, и хоть уют для церкви незнаком, но общество Господне находило всегда дома или своды катакомб.

полночь близится. Покрылся мир туманом лжи нелепой, все заразилось язвой греха. Нет здравых рассуждений, верят слепо дьяволу, отцу всех бед и зла. Мир развратился, мир погряз в пороках и отвернулся от Спасителя Христа. Бездушно чувствами все стали люди, полны коварством, злобой сердца. Людей дьявол хитро обольщает пустой надеждой, верою в мираж, богатством, честью, славой их прельщает особенный наш просвещенный век. Да, что и говорить, везде одна неправда, один обман, набор красивых слов. Везде лишь говорят на слово оправданье, а в деле лишь обман царит и зло. Христос придет, из притчи видно, в полночь, уже на башне мировых часов, без двух минут 12, скоро полночь, а кто из нас его встречать готов? В огне беспечности, в угаре равнодушья, спят христиане в наш опасный век, коптят светильники, нет масла, малодушье, как низко пал ты, Божий человек. А в небесах Христос на троне славы сидит и плачет, плачет он о тех, кто некогда вошел в его державу, а ныне спит дьяволу на смех. А полночь близится, дьявол торжествует, он побеждает, церковь Божья спит. С ним ад и легионы духов торжествуют, еще бы, ведь пред ним весь мир лежит. Да, полночь близится, мой друг, уже не содрогнешься ты в душе, довольно спать, вставай, вставай, тревога, час роковой уж близится к тебе. О, христиане мира, пробудитесь, стряхните сон и лень и пелену, Христу отдайте жизнь, лишь для Него живите, Ему отдайте в жертву жизнь свою. Пора вставать, не будем же беспечны, не будем падать духом пред грозой. Уж полночь близится, вставай, вставай, вставай, вставай, друг мой!

из поучения апостола Павла. Молю вас, братья дорогие, и милосердием Творца, отдайте Господу живые и непорочные сердца. И ставши новым человеком, согрешным не идите веком. Ищите духа обновления, стремитесь, чтобы вам познать святые Божьи повеления. Святую Божью благодать и благодать Его живая вас приведет под кущи рая. Я говорю вам, как учитель, не возносите ваших глав, но будьте кротки, как Спаситель, и укрощайте буйный нрав. И будьте скромными по мере от Бога, данной всем вам веры. Имеет ли кто дар реченья, пророком будь, реки всегда. Имеет ли кто дал служенья, не бойся этого труда. Учитель кто, прибудь в ученье, всяк будь в труде, не в развлеченье. Любовь да будет непритворна, не становитесь на путь зла. К добру стремитесь все проворно, лобзайте братские чела. Всегда старайтесь друг другу соделать братскую услугу. В усердии вашем не слабейте, служите Господу всегда. Господним духом пламенейте и не скорбите никогда. Надеждой в Бога утешайтесь, всегда Ему молитесь, кайтесь. В нужде ли кто, помочь спешите, давайте странникам приют. Гонящих вас благословляйте, и плачьте там, где слезы льют. А там, где мир, любовь и сладость, пусть та же льется ваша радость. По мыслям будьте одно тело, и не мечтайте о себе. Оставьте мстить за злое дело и покоритесь судьбе. Ее толчки, как испытанье, вы принимайте без роптанья. И, коль возможно, пусть со всеми царит приятный мир у вас. И если алчит враг в то время, то накорми его тотчас. И пусть твое благодеяние ему даст повод покаянью. Так уроженец старца Павел в послании к римлянам писал, и этот чудный сборник правил всех братьев в Риме наставлял. Так пусть же это наставление и нам всем будет в поученье.

Зачем? Мне все друзья давно твердят, зачем ты пишешь лишь о Боге, о Христе, когда есть в мире столько жгучих тем о жизни, достижениях, красоте. Друзья, нет смысла в жизни без Христа, где нет Его и достижений нет, и в жизни многогрешной пустота, хоть ярок блеск запущенных ракет, обманчиво земных стремлений цель, мечты, мечты, куда они влекут? Слова вождей лишь только канитель, что приведет людей на грозный суд. Везде, всегда и всюду только Он со злою волей и планами вразрез, как свет, надежда для земных племен, как путь, как жизнь, как радостный прогресс.

Сыну, спешите, олени, из дальних селений, несите родимым привет, привет новогодний, с любовью Господней и счастья грядущего свет. Из дальних селений летите, олени, несите любимым привет, скажите за слово в скитаньях суровых, узник любовью согрет. Сквозь севера бури к небесной лазури проложен страданиями путь, и подвига веры живые примеры, мой сын, никогда не забудь.

Молитва. Молитва – чон средь жизни волн. Молитва – кормчий корабля. И в ней одной живой волной слились и небо, и земля. В молитве ты пожнешь плоды познаний вечных бытия. И все найдешь, и все поймешь, молясь за ближних и себя. Молись всегда, молись, когда змеёю горе обовьет, или счастье луч из жизни туч случайным отблеском сверкнет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Детский рассказ. Джерси, домохозяйка. Говорят, цыплят по осени считают, не так ли? И верно, какие только напасти не подстерегают птичий молодняк во дворе. То рано утром с высоты ястреб подсматривает, как выловить цыпленка, то чужой кот в укрытии выжидает, когда маленькие клубочки приблизятся. И он тут как тут выловил и в кусты. В воздухе ястреб, собака Джерси мигом собирает в кучу цыплят и сторожит их, пока ястреб не удалится без цыпленка. Прибежит и хвостиком хвалится, что прогнала хищника. Конечно, она за верность получает кусочек колбасы. Внучка Кристина подобрала беспризорного котенка весной, освободила его от блох, выкупала, а Джерси рядом передними лапами достает край тазика, дает знак «кладите его на подстилку, я согрею и высушу его». Так она и сделала. Так и не выпустила, пока не высушила. Как только котенок, Муся, хочет уходить, она носом гребет к себе. Так и выходила котенка. Я наблюдал, как они обнимались. Это, конечно, редкость. И до сих пор Муся благодарна Кристине за ее добрые руки и за то, что доверила воспитание собаки Джерси. Из четырех кошек в доме Муся самая любимая, ласковая и умная. На столе иногда лежат мясные припасы, так она ни за что не прыгнет и не схватит кусочек мяса. Хотела бы, но Джерси строго смотрит черными глазами, и Муся с полвзгляда понимает — нельзя. Когда Муся стала матерью, то доверяла двух своих котят только Джерси. Однажды, когда мы гостили в России, к дочери Нелли пришла знакомая женщина. Мусе захотелось погулять, и она, покосившись на гостью, положила одного, затем другого котенка возле Джерси, так как знала, теперь можно погулять, принести мышонка для котят. Словом, полное взаимное доверие. Как-то по весне в их хозяйстве вывелись цыплята. Дочка выпустила их с наседкой во двор, на поляну, на солнышко, и собака тут же с ними была. Каждый раз, когда куда-то уходили, оставляли выводок во дворе и шутили: «Джерси, стереги цыплят!» И что вы думаете? Джерси сидела, уши навострит, зрачки расширит, по сторонам озирается, с цыплят глаз не сводит. Заглядывает чужой кот, с быстротой мгновенно бросалась на него, и тот убегал прочь от цыплят. Как-то на дворе появился большой чужой кот. Джерси кинулась за ним. Хорошо, что рядом было каштановое дерево. Долго пришлось коту сидеть на нем, пока мы не позвали Джерси на обед. Джерси не только цыплят бережет, но и утят полюбила. Хозяйка купила 30 утят шоколадного цвета. Они жили за домом. Там для них были все условия. Десятки раз за день собака собирала их, носом толкает их, собирает в кучу, как будто считает их, а если какой-то утенок ушел, пригонит его назад. Часами сидит возле них. Бывало, приходит посмотреть на Нелю, но ненадолго, потом опять бежит собирать утят. Бывало, что утки приходят к нам во двор, тогда она их собирает и осторожно гонит на место. И еще, не нужно искать хозяйку дома, где Неля, там и Джерси. Только овец не полюбила, так как баран ее боднул. С тех пор, как только овцы окажутся поблизости, прогоняет их вон с глаз. Как-то разбежались маленькие кролики, а корпус-то большой и длинный, 70 метров. Они выпали из клетки, а Неля не смогла их найти. Неля говорит: «Джерси, поищи и принеси крольчат». «Искать!» Она обрадовалась, завиляла хвостом и побежала. Нашла по нюху одного крольчонка, несет, затем еще и еще, пока всех не принесла. Стоит рядом с клеткой и следит, чтобы не выпали крольчата, терпеливо ждет, пока Неля из ее пасти не возьмет следующего. Уже поздно вечером. Это было при нас, а поросилась свинья, и там она присутствовала. А теперь следит, все ли в загончике, все ли на месте. Придет посторонний человек,
Она его ласково принимает, чуть ли не приглашает садиться на стул, хвостом машет, но в дом без хозяйки не впустит. Вот какая у Нелли собака Джерси. Я часто думаю, почему животное приветливое и так сильно привыкает к человеку. Значит, Господь сотворил животных для человека, а люди друг на друга злятся, нет между ними мира. Откуда пришел грех, злое несчастье? Если бы Бог не сотворил все земное, мы, люди, не смогли бы существовать, но Он сотворил все и дал нам жизнь. Следовательно, только Он один достоин поклонения. Якоб Мать.

путями веры. Три Евангелия. Стоял теплый летний заполярный день. По накатанной машинами дороге, понад заливом, шел в сторону проходки один солдат. Кругом, куда ни посмотри, зелень, птички поют, красота. Душа ликовала и пела. Дорога, по которой шел солдат, была ему знакома. Не раз уже он ходил по ней на работу, с работы, зимой и летом. Полтора года назад он первый раз шел по ней в эту же сторону с другом Андреем и солдатом-дедом, который вел их к себе в компрессорный цех. Его звали Корнеем, и он был братом по вере. Вдали, слева, показалась компрессорная станция, которая постоянно, день и ночь, качала воздух для проходки. Через короткое время он стоял перед компрессорной станцией, в которой год назад, несколько месяцев, проводились тайные общения братьев по вере под руководством брата Корнея, который тогда работал компрессорщиком. Корней сам был из города Сарани, из Казахстана, и уже год назад демобилизовался. Рядом с компрессорной стояла маленькая будка, в которой в свободное время можно было поесть и поспать. Глянув на будку, Иван вспомнил, как в начале службы очередной раз сидел в будке и читал Евангелие. На улице была зима, холодно и сыро, а в будке было тепло и уютно. Углубившись в чтение, Иван не заметил, как открылась дверь, и он от неожиданности вздрогнул от знакомого голоса. «Ты что тут делаешь?» За его спиной стоял его командир роты, старший лейтенант Левченко. «Все пропало», — подумал Иван. Он хотел спрятать Евангелие, но было поздно. «А ну-ка, дай сюда», — приказал ему старший лейтенант. Коротко полистав Евангелие, он положил его себе в карман и приказал Ивану: «Марш назад в роту, немедленно, ясно?» «Так точно, товарищ старший лейтенант», — ответил Иван и поспешил в часть. По дороге Иван сильно переживал, что теперь будет. За самоволку можно было попасть на ГУБУ, гауптвахта. А вот за Евангелие можно было получить серьезные проблемы. Но больше всего ему было жаль Нового Завета. Чтобы иметь его снова, понадобилось бы несколько месяцев. После этого случая командир роты Ивану больше ничего не говорил. Видно, он оставил Евангелие себе, никому об этом не сообщив. Открыв дверь, Иван вошел в компрессорную станцию. Внутри было очень шумно. Подозвав к себе одного молодого солдата, Иван спросил его: «Где у вас тут ветошный ящик?» Солдат удивленно взглянул на Ивана, но вопросов задавать не стал, а молча повел его в маленькую мастерскую, которая находилась за стенкой по соседству. Подойдя к одному большому ящику около стенки, солдат остановился. «Вот он!» Иван открыл дверку и залез вовнутрь. В стенке находился тайник, в котором Корней всегда прятал свое Евангелие. Когда он уходил на дембель, он оставил его в тайнике, сказав об этом Ивану. Откинув ветошь от стенки, Иван с большим волнением стал на ощупь искать тайник. Слава Богу, Евангелие было на месте. Положив его во внутренний карман, он вылез из ящика и под недоумевающим взглядом молодого солдата покинул компрессорную. Хотелось петь и ликовать, у него было опять Слово Божие, которое было дорого его сердцу. Шагая назад в часть, Иван подумал, что это уже третье Евангелие, которое он имеет. Первое забрали в начале службы, второе, которое родители прислали на адрес одного гражданского человека, он подарил через год капитану гауптвахты, которому очень хотелось приобрести Новый Завет. Оставалось еще полгода службы, а потом, наконец-то, можно будет вернуться домой. Слева находился залив, который простирался до самой воинской части. Над водой носились чайки, которые время от времени ловили себе рыбешек. Переполненный радостью, Иван произнес: «Господи, слава Тебе, что Ты заботишься о детях Твоих,
посылая им Слово Свое на каждый день. Аминь. Йоханнес Дерксен.

Два родных сердца. Моей маме исполнится в мае 70 лет. Хотела бы любимой мамочке сделать через сестру подарок и посвятить ей этот стих. Он не мною написан, но мне его прочитала наизусть одна незрячая сестра на мой день рождения. Он и мои чувства выражает. Я его дарю маме и хочу этим сказать моему Господу сердечную благодарность, что она у меня еще есть. Ведь без нее я бы не могла, так как сама незряча, озвучивать забытый алтарь и сестру для незрячих. Мама освобождает от всех домашних дел, а сколько раз мне нужны ее глаза. То тут, то там что-то посмотреть или прочитать. Я желаю мамочке Божьих благословений, ведь в них заключается все, в чем человек нуждается. Фрида Дерксен. Я маму люблю не просто так, очень. Хочу быть хорошей, ласковой дочерью, внимательной, неравнодушной и в 40 лет дочкой послушной. Мне бы согреть ее старость. Я знаю, как мама устала, как горести давят на плечи. Хочу, чтоб ей было легче, чтоб мама не плакала никогда, чтоб черным крылом не коснулась беда души ее, хрупкой и нежной, чтоб мама забыла несчастья прежние. А я морщинки ее разглажу, а я сединки ее приглажу, прижмусь, как в детстве, и поцелую, и не постыжусь сказать, что люблю я, и буду Господа я молить, чтоб дал он маме еще долго жить, иначе кому на земле мне прийти и горе, и радость свою принести, прийти с улыбкой или со слезами, если не будет мамы. На день рождения с пустыми руками не принято приходить, и я пришла с подарком своим в гости к маме и говорю ей: «Родная моя, любовь моя в сердце твоем пусть будет». И пусть не знают об этом люди, мы будем знать об этом вдвоем. Два сердца родных, твое и мое.

Поддержать нужно. Прошу продлить подписку моей любимой подруги Надежде Докучаевой. В январе 2006 года у нее умер муж, и ее сердце потянулось к Богу. Я так благодарна Господу за это, и ей сейчас особо нужна духовная поддержка. Прошу помолиться за эту семью, за Надю и ее двух дочек. Хочется мне крикнуть громко: «Люди, оглянитесь же вокруг себя! Путь безбожный очень многих губит. Разве вы не видите себя? Как живете вы на этом свете? Страшно и подумать о других. Где гуляют в мире ваши дети? Думали ли вы когда о них? Нет, нам думать некогда сегодня. Суетою жизнь вся занята, вся забота о мирской наживе, да у телевизора глаза. Позабыли жен, мужей, деток, нету время с ними проводить, а года проходят безвозвратно. Ну о чем теперь нам говорить? Так теряем мы детей и семьи. Ну а дьявол радостно кричит: «Победил, ведь слушать не хотели, что Иисус вам в сердцу говорит». А Господь стучался очень долго, плакал у двери твоей не раз, а теперь ты Бога обвиняешь за страдания твои сейчас. А Господь не делает ошибок, может, дорогое Он забрать, чтобы через это твое сердце поняло Господню благодать. Ведь упрямятся здесь в жизни люди, и не хочется им Бога принимать, а Он каждого на свете любит, каждому Он хочет счастье дать. Выбирай дорогу, человек, где ты хочешь лучше жизнь прожить, на земле короткое мгновение или в вечности, чтобы вечно жить. Вера Шек.

стихи наших неписателей. Татьяна Жембровская. Жив, а я знаю, Искупитель мой жив. Иова 19:25. Взлетает птицей дух воскресший, парит свободно в облаках. Я на земле лишь гость нездешний, мой дом с Иисусом в небесах. Жив Искупитель, твердо верю, меня от смерти воскресил, и мира тленного потерю он вечной жизнью заменил.

вечен. Я живу, и вы будете жить. Иоанна 14:19. Я вечен, сказал наш Спаситель Христос. Вы живы, когда совоскресли. Не бойтесь ударов, страданий и слез и всех сил врага поднебесья. Воскресший, я рядом, вы будете жить, и я исцелю ваши раны. Да будет союз наш, как крепкая нить, кольчужная нить, без изъяна.

взбивая волны. И цепи упали с рук его. Деяние 12.76. Лодки цепями прикованы к пирсу. Рядом морские просторы, а от цепей можно освободиться, выйти в открытое море. Волны взбивая, вперед устремиться, воздух свободы вдыхая, за горизонт и быстрее, чем птица, что в поднебесье летает. Были и мы окольцованы сталью, сталью греховной, безбожной, но распрощались с порочной вуалью. Мы спасены Сыном Божьим. Вера, надежда, любовь и спасение — дар несравненный небес. Ныне живые, бывшие пленные, славим Христа, Он воскрес. И понад морем вперед, вдаль, ввысь птицы к жизни, которой конца нет, границы, взоры и дух устремляем.

Христос стучит. Как может кто-либо воскреснуть, если сначала не умрет? Христос в обличии телесном положен мертвым был во гроб, а после солнце воскресения из гроба сорвана печать, живой восстал из мира тления, в сердца, чтоб мертвые стучать, дать новой жизни воскресение, через веру умерщвляя плоть, воздать Иисусу поклонение и благодарность за любовь. Пусть каждый день осанна льется, а жизнь преобразится в песнь. Пусть новых уст хвала вольется в единый хор «Христос воскрес».

первые подснежники, первые ручьи, и весенней свежестью все вокруг звучит. Птицы возвращаются из далеких стран, нехотя прощается зимушка-зима. Птицы машут крыльями, и Иисус воскрес, им ветвями сильными подпевает лес. Ручейки хрустальные прожурчали вслед, со снегами талыми Иисус воскрес. Славим воскресение мы в числе других, Он есть жизнь, спасение, Он — Отец живых.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

наш немец. Очень люблю читать письма о людей, о том, как они пришли к Богу. И решила написать о себе. За свою долгую жизнь пережила и голодовку, и коллективизацию, и войну. Родилась на Украине в многодетной семье, где было 8 детей, и я самая старшая. Папа был убежденный коммунист. Мама – малограмотная крестьянка. Папа все время работал на руководящих партийных работах по организации колхозов. Конечно, атеист. Он сам, для примера, первым в поселке сдал свое имущество в колхоз. Лошадь, корову, свинью, кур 100 штук, дом с хозяйственными постройками и 2 гектара земли. До коллективизации мы жили неплохо, а после сдачи имущества жизнь резко изменилась. Мама горько плакала. Теперь надо было скитаться по квартирам. Кто уж захочет пустить такую семью на квартиру? Помню, как мама нас уговаривала, чтобы мы осторожно ходили по узеньким тропинкам и ничего не трогали у хозяев в огороде. О Боге никаких разговоров не было. И помню, когда на Пасху мама просила папу разрешить и нам испечь, так как мы видели на улице у детей пасхальные гостинцы, то папа категорически запрещал: «Пеки только булку». Перед войной в 1941 году папа работал преподавателем математики в инвалидном городке, который находился в зданиях бывшего монастыря в поселке Хорошево. Перед самым вступлением фашистов партийная организация перевела его на должность председателя сельсовета, зная его преданность коммунизму. На всех митингах он всегда был на трибуне. Получалось, что коммунисты все эвакуировались, то есть удрали, а папу оставили на верную гибель. Он действительно был предан партии и правительству. Даже меня позвал и сказал: «Ты, как дочь коммуниста, бери саперную лопату и иди рыть окопы на окраине поселка». Я ничего не сказала, а сама подумала: «Хорошо, если убьют, а если останусь калекой на всю жизнь?» И пошла ночевать к богатой подруге. А там произошел такой инцидент. Утром встала и тороплюсь домой, так как уже бои идут в нашем поселке. Выхожу и вижу, возле маленького столика сидит папа моей подруги и православный священник в рясе. Налили по стакану водки, и священник говорит: «Давайте выпьем за то, чтобы наши враги не вернулись». Я, услышав такой тост, была поражена, и хотя никогда не читала Библию, но где-то слышала и сказала: «Что же вы говорите? Какие это враги? Ведь в Писании написано: любите врагов ваших, а вы же священник». Сама удивляюсь, что так сказала, ведь была очень стеснительной. После моих слов они поставили стаканы, и когда я дошла до двери, священник спросил хозяина: «Кто это такая?» А он говорит: «Дочь председателя сельсовета». И священник сказал: «Не иначе, как игуменьей будет». Игуменьей я не стала, но искренне уверовала в Господа и благодарю его за все пережитые чудеса. Продолжаю. Пришла домой, а мама и говорит: «Мне люди говорят: Васильевна, что же вы ждете?
Вас же первых будут казнить. Уедьте хоть с наших глаз». И тогда мама упросила папу, чтобы он вывез нас хоть куда-нибудь. Надо сказать, что папа был исключительно честен. Как-то я нашла рубль, и он сказал: «Повесь на калитке объявление, кто потерял рубль». Не пил, не курил, не ругался. Самое плохое слово было «подлец». «Жалкая мещанка» — это я. И вот папа взял в колхозе лошадь, и мы погрузили свои пожитки. Папа в первую очередь старался забрать книги, которых был большой книжный шкаф и большой сундук, и исключительно все политические – марксизм, ленинизм, капитализм и другие измы. Забрали кровати, тумбочку, посуду и полванны картошки и переехали за 6 километров от поселка в бывший панский сад. И поселились в большом одноэтажном доме, где жил лесничий. Перед началом войны к нам приезжал папин папа. Он заболел и перед самой смертью позвал всех нас, а папы не было дома, и сказал: «Дети, а Бог есть», и умер. Мне уже было 20 лет. Я окончила Харьковское педучилище и часто задумывалась о смысле жизни, о том, кто создал мир. И вот за день до прихода фашистов папа уселся перед книжным шкафом и стал рассматривать книги. Уже были слышны взрывы, и страшно было подумать, что нас ожидает. Я подошла к книжному шкафу. А в самом нижнем отделении торчал пожелтевший листочек, и я с интересом выдернула его и стала читать. К моему великому удивлению, это оказался листочек из Евангелия, и как раз Нагорная проповедь, 5 глава Евангелия от Матфея. Папа заметил и с тревогой спрашивает: «Где ты взяла этот листочек?» Я показала и говорю: «Вот тут, среди книг». Он забеспокоился, вырвать листочек из рук, думая, ему не позволила его культура. И он сказал: «Я окончил церковно-приходскую школу и знаю все заповеди. И знаешь, что там написано? Если тебя ударят в одну щеку, оберни и другую. Слышишь, стреляют. Так что, нам подставлять и другую щеку?» Да, вопрос был для меня очень трудным, но почему-то мне очень хотелось оправдать это высказывание, но я боялась папу. Все же набралась храбрости и сказала себе: «Ну, говори». И сказала так, как и сейчас, когда Библию прочла не один раз. Здесь же написано повеление всем людям. Значит, если бы все эту заповедь соблюдали, то никто бы не воевал. А выходит, идут безбожники против худших безбожников. Папа очень рассердился. Даже в гневе стукнул кулаком по столу. Я поспешно вышла во двор. А дальше события разворачивались так. Утром фашисты оцепили наш дом и забрали папу. А нам приказали за 24 часа переселиться в поселок. Мама тут же пошла в Хорошево искать квартиру и лошадь для переселения. Это тоже была нелегкая задача. Кто пустит семью в 9 человек, отца которого забрали на расстрел? Но, слава Богу, мама нашла квартиру и лошадь. Когда мы ждали маму, вдруг в двери постучали. Открыла дверь, вижу, стоят 2 немецких офицера и спрашивают –
Здесь живет коммунист, комиссар и партизан. Я ответила: коммунист, верно, а остальное нет. Они зашли, увидели нашу нищету и кучу детей. Самому маленькому было 9 месяцев. Они велели мне выйти, и на пригорке против реки и селения сказали: «Укажи нам, у кого есть свинья, овца или пасека». Я сказала: «Я не знаю. Во-первых, я действительно не знала. А во-вторых, я решила никогда ни на кого не доносить». «А мы и вам дадим», — сказали они мне. А я говорю: «Все равно не знаю». Тогда они меня отпустили, а сами ушли. И примерно через час возвратились и принесли рамку меда, отрезали кусок и положили на тарелочку самому маленькому, который уже учился ходить. Один немец ушел, а второй остался и спрашивает: «А где ваша мама?» Трудно было объяснить ему, не зная немецкого языка. Но при помощи учебника немецкого языка за 5-й класс объяснила наше положение. И в эту минуту появилась мама с лошадью. Ходить разрешалось до 5 часов вечера, иначе расстрел. А уже было 4 часа. Мама и брат лихорадно стали все выносить на подводу. А в эту минуту мне этот немец говорит: «Пойдем со мной и скажи маме, что все будет гуд». Что тут можно понять? Мы с немцем ушли, а мама, конечно, испугалась, что забирают меня. Мы с немцем прошли, наверное, с 5 километра и зашли в избу, где, оказалось, находился его начальник. Он разрешил нас сопровождать. Вернулись назад. Когда мы пришли, мама носила картошку из ванной, и я схватила ведро и хотела помочь. Но наш удивительный немец начал бегом сам носить картошку. Теперь я уверена, что нас хранил Бог. Когда все погрузили, был уже 6-й час, а ехать 6 километров. Был декабрь, холодно. Я понесла 9-месячного братика в ватном одеяле, а он все время сползал вниз. Тогда немец его забрал и нес все 6 километров. Когда наш табор въехал в поселок, там была мертвая тишина. На заборах везде было написано, что кто будет идти после 5 часов, расстрел. В поселке были очень крутые подъемы, и когда нам надо было подниматься в гору, мы увидели 3 полицейских с белыми повязками на рукавах, которые замерли, увидев нас. Кто мог ехать на верную смерть? Наш немец отдал мне братика, а сам взял лошадь под узду и громко закричал: «Ну, ну!» Очевидно, вроде нашего «но». Но и полицейские, наверное, в недоумении выстроились в ряд, вытянув вперед правую руку, и прокричали: «Хайль Гитлер!». Когда мы приехали на квартиру и стали выгружаться, немец мне и говорит: «Давайте отведем лошадь хозяину, а то вы же без меня не сможете». Взял лошадь под уздечку, и мы пошли. Хозяин лошади тоже был в недоумении. Когда мы вернулись к нашей квартире, и немец уходил, мне очень хотелось его поблагодарить, сказать много добрых слов, но я только спросила: «Как вас зовут?» «Отто Шрам». «Данке шен», сказала я, так как больше ничего не умела сказать по-немецки. Он ушел навсегда, а я ежедневно молюсь о нем и о его покаянии. Папу расстреляли, а мы сбежали в Сумскую область,
где жили до конца войны. Очень много было трагических событий, так как меня вербовали 6 раз в Германию, а брата в армию. Но Господь нас хранил, посылая удивительных людей. Может, кое-что еще напишу, но в следующий уж раз. Екатерина Воронкина, Украина.

наедине с Библией, хранить и возделывать виноградник. Для назидания в Слове Божьем почитаем притчу о злых виноградарях. И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибившие его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибивши и обругавши, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранивши, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: «Что мне делать? Пошлю сына моего, возлюбленного, может быть, увидевши его, постыдятся?» Но виноградари, увидевши его, рассуждали между собою, говоря: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство его будет наше». И выведши его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех, и отдаст виноградник другим. Луки 20:9-16. Эта притча служит предостережением для нас. После воскресения и вознесения Христа настало время Нового Завета. Господь наказал неверных израильских виноградарей и по своему обетованию излил от Духа Своего на всякую плоть и на язычников тоже. Таким образом, виноградник был отдан другим людям из всякого народа под небесами. Итак, нам, по милости Божией, доверено возделывать и хранить виноградник Господень, как Адаму и Еве некогда был доверен Едемский сад. Но как Адам и Израиль оказались неверными, так это и нам служит предостережением. Ведь Господь призвал нас в свой виноградник для того, чтобы мы в нем трудились и приносили плоды. Поэтому не забудем, что в случае нашей неверности Богу и наши благословения могут быть отданы другим. Живя под благодатью Христовой в винограднике Его, мы в нем имеем все, чтобы служить Господу тем даром, который от Него получили. Ибо у нас нет ничего, чего бы мы не получили, но всякий дар совершенно исходит от Отца Светов. Притом, сколько бы мы ни получили талантов, 5, 2 или 1, это и есть то, за что мы дадим отчет Богу. Но сатана, прельстивший Адама и Еву, внушает человеку гордость и сомнение и говорит: «Вы еще не все имеете, вы даже не можете распознать добро и зло». Так, видимо, и злые виноградари в нашей притче прельстились тем, что хотели присвоить себе то, что им не принадлежало. Господь же говорит: «Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод». Чтобы и нам не оказаться злыми виноградарями в винограднике Христовом, будем дорожить временем и непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляя имя Его. И не только словом, но и делом, ибо вера без дел мертва, а во Христе имеет силу вера, действующая любовью. Поэтому будем любить Господа и ближних, принося плоды

и небо дало дождь. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Захария 10.1. Была в нашем краю во многих областях длительная засуха. К нам в церковь приезжали гости из Молдавии. Они рассказали, что дождь не выпадал у них с февраля. Все высохло, в селах режут животных, которым нечего есть. В нашем Закарпатье дождя не было только около месяца, но последствия проявились сразу. Трава пожелтела и высохла, подскочили цены на продукты. В квартирах невыносимая жара, здесь мало кто имеет кондиционеры. И на улицу выйдешь — еще хуже. Ночью почти невозможно заснуть, а днем очень тяжело что-то делать, даже двигаться. Вода почти не утоляет жажду, но вдыхаешь горячий воздух, и хочется опять пить и пить. Конечно, мы молились, прося Бога о дожде, поодиночке и вместе, с верой в Его милость и благоговением перед Его святой волей. И дождь, наконец, пошел. Долгий, обильный. Господь щедро открыл для нас свои неисчерпаемые запасы. Через раскрытое окно в комнату вливается приятная прохлада. Слышно, как колеса автомобилей с шумом рассекают лужи. С намокшей от дождя веточки алычевого дерева свисают крупные, сверкающие, как бриллианты, капли воды —

Омытые дождевой влагой листья и ягоды сверкают первозданной чистотой, а дождь все идет и идет, напаяя иссохшую за долгие безводные дни землю. Все взращающий обильно поливает посеянное и посаженное слабой человеческой рукой, благости своей желая удовлетворить наши насущные нужды. В других областях долгожданного дождя все еще нет. Зато повсюду, без исключения, Господь щедро посылает другой дождь, дождь своих духовных благословений, спасения только в Иисусе Христе. По всему миру дети Божьи старательно насаждают живое семя Господнего Слова в сухие, черствые, гордые человеческие сердца, молясь о том, чтобы Бог произрастил эти посевы. И в ответ небо посылает дожди Божьих благословений, чтобы смягчить и удобрить людские души. В своей непостижимой любви ко всему творению Господь еще продлевает время благодати. Насколько, к сожалению, черепки из черепков земных все еще продолжают спорить со своим Создателем. Как мало сокрушенных и смиренных духом, всем сердцем желающих жить по воле Бога. Как много званых, но как мало избранных, то есть откликнувшихся на Его зов. Но вот шум дождя за моим окном утих, последние капли упали на мокрую землю, и небесное окно закрылось. Заканчивается и Господнее лето благодати, скоро прекратится и Его дождь благословений во Христе. Блаженны те, кто успеют принести Господу достойный плод покаяния. Это будут дожди благословения. Иезекия 34:26. Дождя, едва дыша, земля вздыхала, дождя, молился каждый куст и лист, и каждая травиночка сухая молила Господа: «Дождя пошли!» И дождь полил так щедро и внезапно, что вздрогнула поникшая листва. Под чистыми небесными слезами воспрянули деревья и трава. «О Господи, излей в сердца людские живую воду, мертвых оживи! Мы все родились в этот мир плохими. Очисть нас дождиком своей любви. Сердец жестоких, черствых и упрямых в своей любви безмерной не отринь. И тех, кто на Христа свой взгляд направил, дождем благословений озари». Светлана Тимохина, Украина.

0: Впервые в алтаре. Песня славы звучит над землею.
1: Я стала недавно подписчицей газеты «Забытый алтарь». Очень радует, что мы, дети Божии, можем в простоте наших сердец собираться вокруг Слова Божьего на страницах «Забытого алтаря», прославлять и благодарить нашего Господа и свидетельствовать о Его милости к нам. Как хорошо, что мы можем нести бремена друг друга, радоваться с радующимися и плакать с плачущими, а также на руках молитвы нести наших немощных и больных. Слава Богу за эту чудную возможность. Шлю свои стихи. Татьяна Хаупт.
2: Хочу тебе служить. Хочу к ногам твоим, Иисус, припасть губами, слезами покаяния оросить. И как Мария, осушить их волосами и сердце пред тобою преклонить. Хочу разбить сосуд с целебным миром и голову твою, Иисус, полить, и во свидетельство пред целым миром тем помазанием погребение предварить. Хочу к груди твоей, Иисус, прильнуть душою, как Иоанн, главу на ней склонить и радоваться миру и покою, и сердце пред тобою преклонить. Хочу у ног твоих сидеть, Учитель, словам твоим божественным внимать, и как Мария слушать, мой Спаситель, благую часть не может мир отнять. Как самарянка из колодца дать тебе напиться и быть напоенной твоей живой водой, кувшин оставив, к людям в город торопиться, о чудной встрече рассказать с тобой. Хочу стоять безмолвно у распятия, твою победу на Голгофе созерцать, как спас ты мир от вечного проклятия, твои слова «Прости им, Отче!» услыхать. Как Магдалина прибежать к гробнице рано и миру возвестить, его здесь нет, пусть видит изумленная охрана, сквозь камни проникает Божий свет. Хочу с тобой душой и духом слиться, и лишь тебе, Иисус, хочу служить, и к святости всей жизнью стремиться, и в вечности с тобой хочу прибыть.

все говорит о Боге. Голубая земля, словно шарик в тумане кружится, к бесконечным просторам спутник в небе стрелой летит, и как мана с небес снег на грешную землю ложится, и о милости Божией он нам говорит. Но проходит зима, и весна и на смену стремится, только лето пришло, а уж осень у двери стоит. Эта смена времен не придет и не прекратится, и о верности Божией она нам говорит. Дождь идет, и земля в ожидании рассвета томится, утром солнце опять, ярким шаром пылая, горит. В небе радуга всеми цветами сияет и нежно искрится, и о Божьем завете она нам говорит. Голубой небосвод сквозь туман огоньками мерцает, и в таинственном блеске луна над землею светит, и весь мир это чудо творение его восхищает, и о мудрости Божией оно нам говорит. На высоком холме, где смоковница листья пускает, к небесам возвышаясь, крест Голгофский стоит, и к подножью креста кровь струею спасенья стекает, и о Божьей любви она нам говорит. Все, что вижу вокруг, все, чем сердце мое наполняется, и мелодия вечности, песни славы над миром звучит, искра Божьей любви, что в душе, как костер разгорается, все о Боге лишь нам говорит. Смысл жизни. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, руку помощи подал мне ты, чтоб могла я начать все сначала. Ты меня от рождения избрал, от грехов и от смерти избавил, ты любовь и прощение мне дал, и на камень спасения поставил. И мне страшно подумать о том, что могла бы тебя я не встретить, и остался пустым бы мой дом, и душа б умерла навеки. На дорогах нелегкой судьбы, мой Господь, я тебя повстречала, смыслом жизни моей стал ты, я навеки твоею стала.

осень жизни. Увядает торжественно осень и роняет листву на поля. На висках моих светится просить. Осень жизни коснулась меня. И, листая памяти страницы, дней прошедших подвожу итог. И мелькают города и лица, жизнь моя, оторванный листок. От ствола могучего оторван, ветром унесенный в никуда. Он летел, кружился весь оборван и не знал, откуда и куда. Так и я, как тот листок беспечный, не имея почвы под собой, в этой жизни краткой, быстротечной, заблудилась, не найдя пути домой. Жизнь меня то била, то ласкала, и судьба являла свой каприз, то как птицу в небо поднимала, то безжалостно бросала вниз. И когда вершин я достигала, радовалась только краткий миг, мне всегда чего-то не хватало, чей-то затмевался лик. Но с годами, становясь мудрее и не видя в мире этом свет, духом я томилась все сильнее, смыслу жизни не найдя ответ. И в душе, не ведая покоя, и под тяжестью прожитых лет, плакала, как ива над рекою, и сгибалась, как надломленная ветвь. И в слезах к Иисусу я воззвала, и молила Его в жизнь мою прийти. О Спасителе когда-то я слыхала, хочет Он всех грешников спасти. И была я сильной рукою, выхвачена из земных страстей, куплена ценою дорогою и от ложных спасена путей. Жизнь моя с тех пор переменилась, я пришла к небесному Отцу, песни хвалы из уст моих полилась Богу, всемогущему Творцу. И теперь я знаю, без сомнения, ничего важнее в жизни этой нет. В Иисусе вечное спасение, остальное — суета, сует.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Вы слушаете программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Ведущий программы Ярослав Дмитриевич Диардиенко –

Уважаемые радиослушатели, мы вас приветствуем любовью Господа нашего Иисуса Христа. Сегодня мы хотим привлечь ваше внимание к молитве верующего человека своему Господу. Вообще, это чрезвычайно широкая и многогранная тема, но мы хотим сосредоточить ваше внимание на одной лишь частности – непрестанность молитвы. Вы все знаете наизусть эту рекомендацию апостола Павла, приведенную в послании к Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Звучит она очень коротко. «Непрестанно молитесь». Для начала я прочту небольшую статью Тайсона из газеты «Наши дни». Она называется «Безмолитвенность». Вот что он пишет. «Почти каждому верующему человеку приходится время от времени переносить скорби, неудачи и страдания по причине своей недостаточной и слабой молитвенной жизни. Нам хорошо знакомы укоры совести, которые мучили учеников Христа в Гефсиманском саду, когда Иисус разбудил их и с легким укором сказал, «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мной?» Мы пытаемся бороться с этой слабостью духовной лени, даем себе слово отвести ежедневно определенное время для молитвы, но всегда что-то нам мешает привести в исполнение наши добрые намерения, или просто у нас отсутствует молитвенное настроение, и мы откладываем молитву на позже. После нескольких попыток мы наконец говорим себе, «Я не могу победить в себе этой слабости». Но не давайте сатане убедить вас в этом. Он знает, что молитва – наша сила. Он не может подступить к человеку и сбить его с Божьего пути, если человек держит близкий контакт с Богом. Его первым шагом к уничтожению сопротивления верующего против искушения и греха является ослабление в нем молитвенного бдения. Если ему удастся парализовать волю верующего к молитве, остальное уже не составляет для него труда. Безмолитвенность может быть преодолена. Если вы не можете молиться, не старайтесь заставлять себя через силу. Просто скажите об этом Христу, как вы сказали бы своему другу, «Господи, я не чувствую себе никакого побуждения к молитве. Я даже ищу себе какое-нибудь неотложное дело, чтобы найти причину не молиться. Я знаю, что это плохо, но не могу ничего с собой сделать». Вот вы высказались перед Господом, и вам уже стало легче. Он вас понимает и сочувствует вашей слабости. Он хочет вам помочь и имеет силу это сделать, если вы желаете этого. Ведь ваше признание – это уже молитва. Молитва – это разговор с Богом, а говорить с Богом можно обо всем. Говорить с Богом можно во всякое время, в любом месте, в автомобиле, в огороде, на работе с пилой в руке, во время мытья посуды, на прогулке и так далее. Такие молитвы приходят по вдохновению, они побуждаются Святым Духом, и нельзя упускать такого чудного случая для общения с Богом. Бывает, что душа тянется поговорить с Господом в самое неподходящее время. Мы спешим закончить наше дело, чтобы потом помолиться как следует. Но когда мы готовы для молитвы, настроение уже изменилось и вдохновение исчезло. Господь к нам приблизился, но мы искали свои условия и место разговора с Ним, и Он ушел. Хорошо, полезно и нужно иметь ежедневно определенное время для молитвы и чтения Библии. Человек, дисциплинированный в своей молитвенной жизни, обычно дисциплинирован и в других сферах своей жизни. О дисциплинированном человеке говорят, что он умеет держать себя в руках. Самодисциплина связана сила воли. С Божьей помощью каждый может развить в себе силу воли для дисциплинированной жизни. Но без Божьей помощи это невозможно. Однако это совсем не значит, что постоянная ежедневная молитва на коленях с Библией в руках сильнее, чем молитва женщины во время мытья посуды, когда к ней неожиданно пришло желание поговорить с Господом, а оставить работу нельзя. Бог смотрит не на положение нашего тела, а на состояние нашего сердца. Коротенькая молитва в несколько слов, произнесенная от всего сердца, имеет гораздо больше силы, чем длинная формальная молитва по привычке или, что еще хуже, для людей. Не следует думать, что Бог не принимает молитвы, если она приносится к Нему без вдохновения.
Главное, чтобы в молитве была искренность. Сказать Богу, что у вас нет желания молиться, самая искренняя молитва. Лучше молиться без вдохновения, чем совсем не молиться. Молитва по вдохновению – это дар от Бога. Она приносит радость, чувство духовного экстаза, умиление, примирение, любовь. Но когда вы приходите к Богу в молитве, не имея к этому никакого расположения, вы приносите Ему свою жертву, то есть вы молитесь не потому, что вам это приятно, а потому, что это нужно, потому что вы хотите угодить Господу, приблизиться к Нему, ходить в послушание перед Ним, исполнить не вашу волю, не молиться, а Его волю. Такая жертва Господу угодна. Не случалось ли с вами так, что вы начинали молиться без всякого чувства, но во время молитвы приходило и чувство, и вдохновение, и свобода духа, и сила, которой до этого не было? Это значит, что Бог принял вашу жертву. Как свободно льются слова хвалы и благодарности нашему Отцу Небесному в такие минуты. Целый день чувствуется какое-то особое праздничное настроение. И все проблемы как-то сами собой разрешаются, хотя в начале дня настроение было самое будничное, и день ожидался тяжелый. А сколько таких радостных дней мы потеряли? Сколько навлекли на себя ненужных проблем и неприятностей, лишь потому, что, поддавшись безмолитвенному настроению, не окружили себя Божьей защитой, не попросили Его помощи и не получили приготовленного для нас Господом благословения. Молитесь, когда вы чувствуете близость Господа, но особенно молитесь, когда вы не чувствуете Его близости, чтобы лукавый враг не испортил не только ваш день, но и всю вашу жизнь. Как видите, автор анализирует два состояния верующего человека: когда он утратил потребность в молитву и когда у него есть такая потребность. Сразу хотелось бы отметить, что состояние христианина, когда он не испытывает потребности молиться, ненормально. Оно опасно для духовной жизни человека. Оно свидетельствует о духовной болезни человека. Я всегда привожу себе простой пример. Когда котенок здоров, он постоянно бежит к блюдечку с молоком. А когда не здоров, молоко остается нетронутым. Котенок не играет. Лежит без движений, и мы понимаем, что он заболел. Так и христианин, когда он духовно заболевает, он утрачивает интерес к общению, к собранию, утрачивает потребность в молитве. Апостол Павел, да и сам Христос, да и все Писание говорит о молитве нормального верующего человека, который имеет в ней потребность, имеет интерес к ней. Еще один жизненный пример. Вы все с ним знакомы. Приходит ребенок со школы. Сколько ему надо сказать вам? С каким интересом и запалом он это делает? Ему нужно выговориться. Его переполняют чувства. Вы ему нужны. Или молодые влюбленные. Как они нуждаются друг в друге. Как они тянутся друг к другу, изыскивая время, возможность на то. Такова должна быть и картина молитвы в жизни нормального христианина. Прежде всего, это должна быть естественная потребность, просто необходимость общения с самым близким, самым могущественным существом. Потребность постоянно молиться, не сознание повеления, чьего-то требования, а своя личная потребность и интерес. При таком состоянии христианин всегда изыщет время, место, форму молитвы. И как мы прочли в статье, в таком случае форма, абсолютно не имеет значения. Именно эту мысль мы хотели бы выделить. Форма молитвы не имеет значения абсолютно. Сердце человека, его сознание обращается к Богу, своему Отцу, к его Сыну, своему ходатаю и начальнику жизни. Это как раз и есть то, что нужно Богу. Ему нужна наша личная привязанность к Нему, любовь. Он хочет, чтобы мы сознавали свою нужду в Нем, свою полную зависимость от Него. Сознавали Его любовь, Его заинтересованность в наших делах, успехах и, главное,
в вечном спасении. При таком духовном состоянии, конечно, человек будет постоянно обращаться к Богу, искать лица Его. При таких условиях человек будет искренен, полностью открыт перед Богом, и он всегда будет получать удовлетворение в молитве, потому что это общение с дорогим, любимым существом, своим Богом. При таких взаимоотношениях человек не нуждается в стороннем напоминании, в стороннем стимулировании или побуждении. Молитва является, становится неотъемлемой частью его жизни и в духовной, и в материальной сферах. Это, как говорится, его повседневность, его норма, стиль, образ жизни, здоровый, нормальный образ жизни в любых жизненных ситуациях, благоприятных и неблагоприятных, в радости и печали, в благополучии и недостатках, при добром здоровье и болезнях, одним словом, всегда, непрестанно. Вот то, что написано. Непрестанно молитесь. Мы вот эту статью прочли, мы понимаем, что, к сожалению, человек бывает в таком состоянии, когда у него нет нужды, нет потребностей, нет желания или, может быть, даже просто нежелание молиться. Но мы воспользовались этой статьей для того, чтобы сказать, что это ненормальное состояние человека. Мы хотели бы убедить каждого христианина, в каком бы положении он сегодня ни был, в каком бы состоянии он ни был, что, возможно, вот такое состояние, о котором мы говорим, что, возможно, для каждого, мы все одинаковые, нет из нас каких-то выдающихся, мы как раз вот, вы чувствуете, мы всегда говорим о рядовом христианине, мы не говорим о крайностях, о каких-то выдающихся христианах, о каких-то особо избранных, особо одаренных, или о каких-то чересчур оставленных, чересчур негодных, чересчур забытых, чересчур недисциплинированных или еще там что-то. Мы говорим о нормальных людях, о средних. Есть такое выражение, понятие такое, средний американец. Мы говорим о среднем христианине, о том, каким он должен быть и что для всех доступно, для всех нас, обычных рядовых. Так вот, я хотел бы доказать эту истину, убедить хотел бы, что каждый, любой, независимо от возраста, независимо от физического здоровья, от материального благополучия, от той среды, где ты живешь, в каких обстоятельствах ты находишься, какие внешние условия, не от этого абсолютно не зависит наше духовное состояние. И я хочу убедить, что оно может быть таким, вот, о котором мы говорим. Не просто может, оно должно быть. Это нормальное состояние. Нормальное состояние влюбленности в нашего Бога. Мы, не помню когда, но эта мысль вам уже знакома. Не надо бояться Бога. Бога любить надо. Когда мы говорим «не надо бояться», мы не опровергаем Священное Писание, потому что там, когда говорится о боязни, то говорится не о животном страхе, не о страхе наказания, а о священном трепете, о благочестии, о том благоговении, которого достоин Бог и с которым мы должны приходить к Богу. И когда мы говорим о непрестанности молитвы, то мы как раз эту часть имеем в виду, что когда мы постоянно осознаем величие Божие, Его любовь, Его милосердие, Его долгое терпение, Его жажду нашего спасения, то наше сердце исполнено этого благоговения, этой почтительности, этого страха Божия. Но это не животный страх, а именно вот это богопочитание, истинное богопочитание, когда хочется петь и восклицать «Аллилуйя Богу». Вот такое состояние. Мы хотели бы, чтобы оно было нормальным для человека, исповедующего Бога, потому что оно нормально по Писанию, и главное, что оно очень помогает в жизни. Именно в таком состоянии
легче всего, хотел сказать очень легко, не очень легко, но легче всего переносить любые тяготы жизни, потому что наше сознание Божества, сознание любви Божией, сознание того, что Он ничего не делает во вред нам. И если что-то с нами происходит, очень трудное, непосильное, мы должны понимать, мы тоже часто об этом говорим, что это не наказание, это не невнимание Божие, это какие-то высшие планы Божии, которые от нас сегодня сокрыты. Это тот фон, на котором проходит наша жизнь. Так всему надлежит быть, нам нужно, это земное бытие, эти условия такие, мы должны пройти через это. И вот тогда у нас есть сила, моральная, духовная сила, не роптать на Бога, не протестовать, не закидывать его вопросы «зачем и почему?», а вот именно в такой непрестанной связи с Богом благодарить Его. Или если уж сильно больно, уж сильно не в моготу, просить силы, просить помощи, просить благословения, и, конечно, Бог не отказывает. Вот такое состояние, оно... Почему мы еще раз хотим подчеркнуть? Оно не требует формы, оно не требует назначенного часа, оно не требует самой формы молитвы, то ли воздевание рук, то ли сложить и благовение, то ли коленопреклонение, то ли пасть ниц. Уже не это играет определяющую роль. Положение наше не диктуется нашим состоянием. Вот нашим духовным состоянием. Но мы должны знать, что прежде всего наш дух, наше внутреннее естество тянется к Богу, ищет Его, говорит к Нему. И вот для этого всякое время, всякие обстоятельства, всякие условия подходят. Как только мысль может освободиться, что она не занята кем-то и чем-то, она тут же может обращаться к Богу на всяком месте. Мы видим в этом силу вот этого указания. Я думаю, это не указание, это напоминание о той норме, которая должна быть у верующего христианина. Непрестанно молитесь, непрестанно. Но мы, конечно, понимаем, что для этого должны быть нормальные отношения у христианина с Богом. И мне кажется, что вот эти вот примеры, которые мы привели, наиболее ярким примером все-таки является, я думаю, это всем памятно, состояние нашей влюбленности. Я думаю, что это еще, если кто-то не прошел, то это очень немногие, это дети, отроки, которые не прошли через это, а все остальные... на мой взгляд, все должны проходить через это. Если сегодня уже этого нет, то, по крайней мере, могут вспомнить. Какое желание видеть, какое желание говорить с предметом своей любви. Как мысли все время обращаются к этому предмету, особенно когда это на расстоянии, когда нет возможности увидеться. Все мысли, воображение, в образах является эта личность, и как это всегда приятно, как это всегда воодушевляюще. Я думаю, это хороший пример для того, чтобы нарисовать себе картину, норму своих взаимоотношений с Богом. Вот именно молитвенных взаимоотношений. Не делать из молитвы форму, не делать из нее ритуал, не выхолостить ее вот этими, вроде бы, казалось бы, хорошими мероприятиями. Определенное место, определенный час, определенная поза. Вот, чтобы не выхолостить, чтобы молитва осталась живым разговором с Богом, разговором нашей души, нашего духа, нашего сознания, чтобы это все происходило совершенно осознанно, и чтобы это не были только чувства, чтобы это прежде всего был ум, чтобы мы сознательно обращались к Богу. Я еще раз хочу подчеркнуть, чтобы вы поняли, потому что иногда молитва сводится к игре чувств, к удовлетворению чувств. И человек, помолившись, как иногда выражаются, сухой молитвой, не находит удовлетворения, и он видит удовлетворение только в какой-то чувственности. Я не отрицаю этого, потому что, вы чувствуете, я говорю о взаимоотношениях влюбленных людей,
Конечно, там и чувства, но там нет пустого разговора, там нет только одних чувств. Там сознание работает, там сознание работает очень четко и ясно. Так и перед Богом на первом месте должна быть трезвость наших суждений, трезвость наших просьб, сознание воли Божьей, понимание и разумение Его планов, тогда и молитва наша будет и разумна, и благоугодна в очах Божьих. И если не будет, как мы говорим, ответа, прямого ответа, то есть Бог не выполнит нашу просьбу, почему-то, если это по Его планам, то Он всегда даст силу, то, что Он, через что Он проводит человека, даст силу пройти благородно, свято, чисто, как я люблю это выражение, не преклоняя колени перед Ваалом, то есть не сдаваясь ни на ропот, ни на какую-то ложь, ни на какую-то фальшь, на какую-то хитрость, на какое-то лукавство, то есть пройти настоящим подлинным христианином, чего ожидает от нас Бог. Потому что, ну, мы тоже часто об этом говорим, нормальное служение Богу – это служение в духе и истине. Вот на духовном уровне, на внутреннем уровне совершается наше служение Богу. Оно, конечно, выливается в какие-то внешние формы. Вот точно так же и молитва наша. Она должна зиждеться, она должна рождаться, она должна быть в духе нашем. А в какие внешние формы она выльется, это уже не имеет значения. Потому что если в духе она будет и истине, то форма уже не имеет значения. Мы форму можем соблюдать только, как говорится, уже ради внешних. Чтобы, ну, достойная поза была, если нас окружают люди, вот просто, как говорится, чтобы не привлекать к себе внимание. Кстати, есть и такое выражение, вы знаете, что молитвой нельзя привлекать к себе внимание. Когда фарисеи молились для того, чтобы показаться молящимися, Бог это очень осудил, потому что молитва существует. Молитва дана человеку не для рисования перед людьми, это она совершенно для иного, а именно для интимных бесед с Богом, самых сокровенных, те, которые не выставляются на показ, те, которые являются нашей жизнью, нашей естественной потребностью, нуждой в данный момент. Это разговор с Богом. И, конечно, хвала, благодарность Богу. Наше сердце должно быть исполнено этой благодарности. Наше сердце должно быть исполнено этой любви к Богу. И, конечно, она должна выражаться, если не громко, то все равно она формируется в наши слова, мысленно. Мы обращаемся к Богу, мы благодарим Его. Даже, ну, как говорится, вот мы внутренне смотрим Его в сторону с благодарностью, и Бог это все видит, знает и слышит. Непрестанно молитесь. Вот такой образ молитвы, вот как мы говорим, нам представляется, он осуществим всегда в любое время. Главное, чтобы у нас была такая потребность, была такая способность, вот было такое молитвенное состояние, вот такие взаимоотношения с Богом. Мы хотим еще раз повторить, что мы видим в этом норму отношений христианина со своим Богом, с Господом Иисусом Христом, которого мы исповедуем перед ангелами, перед людьми, в своей жизни. Вот такие простые, интимные, прямые отношения. И пусть Бог поможет нам вот эту непрестанность молитв, вот это непрестанное состояние молитвенное, то есть разговор с Богом, всегда поддерживать, всегда иметь.

Друзья, вы слушали программу русского радио WMNB города Сакраменто «Нормальная жизнь христианина». Программа подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Ярославом Дердиенко и Владимиром Таряником.

По другим виден был царь пилигримов в терновом венце, с окровавленными руками и ногами, и раны под ребрами. Глядя в зеркало, пилигрим мог видеть своего Господа живым или мертвым, на небе или на земле, в унижении или во славе, нисходящем на страдания или восходящем на царствование. Христиана отправилась к пастырю и, отведя в сторону познания опытного, бдительного и искреннего, сказала: «Моя сноха, идущая вместе с нами по пути искупления, возымела непреодолимое желание получить нечто увиденное в вашем доме, но стесняется сама сказать вам об этом. Позови ее, пусть она придет сюда», — велел один из пастырей. «Конечно, она получит все, что в наших силах ей дать». Когда любовь подошла, они поинтересовались ее желанием. Она покраснела и указала на желанный предмет. Пастыри без лишних слов подарили ей его. Любовь очень обрадовалась и сердечно поблагодарила их. Пастыри одарили и других женщин. Не были забыты и мужчины. Их наградили за то, что они помогли духу мужества победить великана отчаяния и разрушить замок сомнения.

Христиана получила от пастыря золотую цепочку. Такие же цепочки получили ее 4 снохи. Пилигримы стали собираться в путь. Пастыри отпустили их с миром, считая, что они уже не нуждаются в предостережениях и советах, которыми они когда-то напутствовали христианина. Ведь с ними был проводник дух мужества, имевший достаточно сил и мудрости, чтобы предостеречь и защитить их в случае какой-либо опасности. Притом мы знаем, что предостережения, полученные христианином и уповающим, не достигли цели, так как они о них в нужный момент забыли. Они вышли из дома пастыри и дружно запели. Под оком Господа мы продолжаем путь. Он часто утешал нас встречами с добрыми душами, всегда внимал молитве пилигрима. Наш Бог и Царь при нас. В опасностях и в битвах укрепляет Он дух наш. Он с нами, Он за нас. Он дает нам видеть цель трудного пути. То жизнь вечная в блаженстве с Ним. Мы в мире, странники, но вера нас живит. Ни бури, ни ветры, ни голод, ничто нас не страшит. Господь, Творец Вселенной, упрямый.

Глава 11. Доблестный. Вскоре они дошли до места, где христианин встретил отпавшего, который был родом из города отступничества. Этот отпавший не желал внимать ничьим добрым советам, и ничто не могло удержать его. Когда он повернул назад и дошел до креста и могилы, он встретил там человека, который попросил его внимательнее взглянуть на этот крест. Но отпавший объявил грозно, что уже принял окончательное решение вернуться на родину. До тесных врат он еще раз встретил евангелиста, попытавшегося остановить его силой рук своих и вновь наставить на путь истины. Но и тут он вырвался, перелез через стену и пошел по пути гибели. Рассказал проводник историю отпавшего. Они продолжали свой путь. На том самом месте, где был ограблен маловерный, стоял человек с обнаженным мечом, все лицо которого было в крови. Проводник спросил его, кто он? «Я, сражающийся за истину, воин-пилигрим, идущий в небесный град. По дороге на меня напали три злодея и предложили сделать выбор. Либо я становлюсь таким, как они, то есть примыкаю к их шайке, либо я погибаю на месте». Я ответил, что всегда был верен своим убеждениям и потому не вижу теперь причины изменять им. В своей родной стране я не нашел мира душевного, покинул ее по собственному желанию и не намерен возвращаться туда, где ждет меня верная гибель. Моя жизнь так дорога, что я не желаю дешево уступить ее никому. Но если они хотят сразиться со мной, пусть попробуют. Тогда эти трое... необузданный, виновность и назойливый, ринулись на меня. Мы сражались целых 3 часа. Как видите, они нанесли мне немало ран. Но, заслышав ваши шаги, немедленно ретировались, понимая, что у них нет шансов победить превосходящего их числом противника, ответил храбрый пилигрим по имени Доблестный. Однако бой был и так неравный. 1 против 3, заметил дух мужества. «Да, но что значит число противников для того, на чьей стороне истина?» Псалмопевец Давид сказал: «Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться». Я читал, что 1 человек боролся против целой армии. Вспомните, скольких Самсон убил ослиной челюстью. «Почему же, однако, ты никого не позвал на помощь?» — спросил проводник. «Я воззвал к царю моему. Я знал, что он услышит меня и пришлет мне невидимую помощь. И этого мне было достаточно». «Твое поведение достойно похвалы. Покажи-ка мне твой меч», — попросил дух мужества. Он взял меч, внимательно рассмотрел его и сказал: «Этот меч сделан в Иерусалиме». «Да, он оттуда. Такой меч, да твердая рука, чтобы владеть им, плюс умение действовать им, и могу вас уверить, что человек может без страха идти на битву. Ему нечего беспокоиться, если он умеет владеть таким мечом. Лезвие его никогда не притупляется, даже рассекая помышления сердечные». «Но ты, однако, долго боролся, удивляясь, что не чувствуешь утомления». «Мой меч словно врос мне в руку, будто стал ее естественным продолжением. А когда кровь потекла по моим пальцам, я стал биться с еще большей отвагой». «Ты поступил верно, сражаясь с грехом до последнего. Теперь присоединяйся к нам, пойдем вместе. Отныне ты наш товарищ». Они омыли ему раны, накормили и продолжили путь вместе. Проводник, как правило, шел вместе со слабыми пилигримами, занимая их бодрящими и нравоучительными рассказами. Потом он разговорился с Доблестным, общество которого было ему особенно приятно. Он уважал людей с таким характером. Начал он с того,
что спросил нового своего товарища о его родине. «Я родом из города Потемнение, там вырос, а родители мои все еще живут там». «Так ты из Потемнения? Это не по соседству ли с городом Гибель?» «Да». «Что меня заставило пуститься в путешествие?» «Однажды прибыл к нам некто по имени Уста Истины и рассказал про приключения христианина из города Гибель. Христианин вынужден был покинуть жену и детей, чтобы стать пилигримом. Он уверял даже, что христианин однажды убил змея, мешавшему ему идти вперед, и что, несмотря на все препятствия, он и в самом деле дошел до того места, куда стремился. У небесных врат его встретили победным торжественными звуками труб. И теперь он желанный гость во всех царских обителях. Его приход приветствовали благовестом. Он награжден чудесными одеяниями и другими подарками. Словом, слушая его, я почувствовал, что и во мне загорелось желание идти туда же. И ни отец, ни мать, никакая земная власть не смогли удержать меня. И вот, как видите, я здесь». «Ведь ты прошел через тесные врата?» – спросил дух мужества. «Да, конечно. Уста истины предупредили меня. Если не пройти через тесные врата, все путешествие будет напрасно». Тогда проводник обратился к христиане. «Видишь, – сказал он, – какое значение имеет путешествие твоего мужа, не только для его близких, но и незнакомых людей». «Неужели это жена христианина?» – удивленно спросил доблестный. «Да, а это его 4 сына. И все пилигримы? Как видишь, они последовали за отцом». «Я от души рад! Представляю, как этот добрый человек возрадуется, когда увидит своих близких, которые вначале не захотели отправиться с ним, но со временем все же решили идти в небесный град. Без сомнения, для него будет большая радость видеться с близкими своими вместе блаженства. Кстати, мы затронули вопрос, разрешить который не берусь и по которому желал бы услышать ваше мнение. Некоторые утверждают, что мы там друг друга не узнаем». «Это не так», – ответил дух мужества. «Почему они могут не узнать своих друзей и близких, которые часть нашего бытия? Хотя узы родства там будут иного рода. Однако у нас нет причины думать, что мы не возрадуемся их присутствию, потому что не узнаем их». Доблестный согласился с этим утверждением духа мужества. «И, вероятно, родители твои очень тебя отговаривали от путешествия?» – продолжал дух мужества. «Конечно, они делали все, чтобы уговорить меня остаться». «Чем же они мотивировали свои действия?» «Они говорили, что такое путешествие – не что иное, как тунеядство. И если б я по природе своей не был склонен к лени, эта мысль никогда не пришла бы мне в голову». «А еще чем?» «А тем, что я добровольно подвергаю себя всяким опасностям. Они беспрестанно повторяли мне, что ничего нет опаснее в мире, чем быть пилигримом». «О каком роде опасности они говорили?» «Они говорили мне о топе уныния, где так легко утонуть, о стрелках замка Вилли-Зевула, пускающих огненные стрелы в тех, которые хотят войти в тесные врата. Еще рассказали они о горе затруднения, о львах и злых великанах. Потом описали мне долину унижения, где христианин чуть было не погиб в борьбе с Наполеоном. Пугали меня долиной смертной тени, где постоянно тьма, слезы, стон, и где живут злые духи. Еще рассказали они о великане отчаяния, от руки которого столько пилигримов погибло в его замке сомнения. Поведали об очаровательной стране, где можно заснуть сном смерти. И, наконец, о реке без моста, которую надо переходить вброд и которая отделяет странника от небесного града». «Это все?» «О, нет! Они пугали, что на этом пути много мошенников и соблазнителей, совращающих пилигримов с пути истинного. Они говорили еще, что мне на пути может встретиться мирской мудрец, который старается всех обмануть, что можно встретить формалиста и лицемера, из выгод.
Краснобай и Димас обязательно поймают меня в свои сети, а соблазнитель в свои. И, наконец, я вместе с невеждой, думая, что вхожу в тесные врата, на самом деле войду в низкую дверь в склоне холма, которая ведет в преддверие ада. И многих других называли они мне: упрямого, сговорчивого, недоверчивого, робкого, отпавшего и старика-атеиста, который, по их словам, уже ушли далеко, но снова вернулись на родину. И долго они отговаривали тебя? Да, они рассказывали мне, будто бы христианин после всех своих трудов погиб в реке смерти, через которую нет моста, и так и не смог дойти до небесного града, куда он так сильно стремился. И все это тебя не испугало? О, нет, все это пустяки. Но почему? Я уверовал в слова, сказанные устами истины, и эта уверенность помогла мне стать выше этих рассказов. Так ты одержал победу одной верой? Да, я уверовал, все покинул и отправился в путь. Я преодолел все встретившиеся мне на дороге препятствия, и вот дошел до сего места.

Глава 12. Очарованная страна. Вот дошли они, наконец, и до очарованной страны, где воздух кружит голову и клонит ко сну. Репейник, шиповник и колючие травы там столь густо покрыли землю, что присесть и отдохнуть было негде. Пилигримы осторожно обогнули рощу. Проводник шел впереди, а доблестный боец за истину — сзади, на случай, если враг решится напасть с тыла. Оба защитника шли с обнаженными мечами в руке, зная, в сколь опасном месте они находятся. Дух мужества приказал трусливому идти возле него, а доблестный шел рядом с унынием. Вдруг тяжелый густой туман окружил их так плотно, что они не могли разглядеть друг друга и только узнавали один другого по голосу. Тут и самые отважные растерялись. Но каково было положение женщин и детей? Проводник старался подбодрить их. Пилигримы изо всех сил пытались не отставать от других, хотя густой кустарник и непролазная грязь делали путь еще тяжелее. Нигде не было ни гостиницы, ни постоялого двора, чтобы передохнуть или найти пищу для подкрепления сил. Тяжелые шаги, вздохи, жалобы и усталость раздавались среди глубокой тьмы и душного воздуха. То кто-то падал, увязнув в глине и восклицая: «Я упал, помогите!» Кто-то, отстав от всех, кричал: «Где вы? Подождите!» Третий блуждал среди густого тростника, взывая: «Я заблудился!» Но вот дошли они до уютной беседки со скамьями, заросшими мягким пхом. Как невелико было искушение для бедных, измученных пилигримов, они бросили на все это лишь взгляд сожаления. Все так искренне внимали мудрым советам своих проводников, что даже голову не повернули в сторону беседки. Напротив того, они стали друг друга подбадривать, прибавить шаг и не отчаиваться. Беседка называлась «Друг лентяя» и стояла тут, чтобы соблазнять утомленных пилигримов войти в нее отдохнуть. «Вот вижу я, дошли они до места, где легко было ошибиться в выборе дороги. Хотя ясным днем проводник и мог безошибочно разглядеть истинный путь, но в густом тумане он пришел в некоторое замешательство и остановился. За ним остановились и остальные. Проводник достал из кармана карту, на которой ясно были нанесены все пути, ведущие в небесный град. Он зажег свечу, ибо никогда не путешествовал, не запасясь светом. И, внимательно изучив карту, тотчас понял, что отсюда следует повернуть вправо. Если б не карта, он завел бы всю группу в близлежащую топь, специально предназначенную врагом для пилигримов, чтобы они погибли в ней. И я подумал во сне: кто хочет отправиться в путешествие, непременно должен запастись картой и свечой. Продвигаясь по безлюдной очарованной стране, они подошли к другой беседке на краю большой дороги. В ней лежало два человека. Они оба уже далеко ушли от родных мест, но, чувствуя сильную усталость, решили отдохнуть в беседке и крепко заснули. Пилигримы остановились и покачали головами, зная, в сколь опасном положении находятся ленивцы. Посоветовавшись между собой, идти ли дальше и оставить их на произвол судьбы или подойти к ним и разбудить, они решились на последнее. Так они и поступили, но с большой осторожностью, чтобы самим не впасть в искушение заснуть в чудесной беседке. Они подошли к спящим, громко называя их по именам. Проводник знал, кто они. Никакого ответа. Тогда проводник стал их трясти, стараясь разбудить их. Напрасно.
один из них произнес во сне: «Я тебе заплачу, когда получу свои деньги». На это проводник грустно покачал головой. «Я буду бороться, доколе в силах держать меч», — сказал другой. При этих словах один из сыновей Христиана весело рассмеялся. Христиана спросила проводника, что все это значит. «Они разговаривают во сне, и сколько их ни тряси, они только способны повторять бессвязно одно и то же. То, что они говорят во сне, не контролируется ни верой, ни волей, ни рассудком. Этой бессмыслицы они лишь утверждают непоследовательность своего поведения. Беспечность во время пути в небесный крат – широко распространенный порок. Заметьте, что враг пилигримов рассчитывает на очарованную страну, как на последнюю ловушку. Эта страна лежит чуть ли не в конце нашего путешествия, и потому опасна вдвойне. Враг рассуждает так. Этим безумцам больше всего захочется отдохнуть, когда они устанут от длинного утомительного пути. Вот почему, повторяю вам, очарованная страна соседствует с прекрасной страной, называемой Сочетание, и находящейся в конце нашего пути. И вот почему пилигримы должны здесь быть особенно осторожными, чтобы не уснуть, как эти двое, которых не добудешься, — ответил он.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 12. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, если женщина зачнет и родит младенца мужского пола, то она нечиста будет 7 дней, как во дни страдания ее очищением она будет нечиста. В 8-й же день обрежется у него крайняя плоть его, и 33 дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих, ни к чему священному не должна прикасаться». И к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. Если же она родит младенца женского пола, то во время очищения своего она будет нечиста 2 недели, и 66 дней должна сидеть, очищаясь от кровей своих. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь – она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон, родивший младенца мужского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет 2 горлиц или 2 молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста. Третья книга Моисея, Левит, глава 13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря, когда у кого появится на коже тела его опухоль или лишаи или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его. Если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней. В 7-й день опять священник осмотрит его, и если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи. И пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его. и священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы его до ног, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он нечист. Священник, увидев живое мясо, объявит его нечистым. Живое мясо нечисто. Это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, пусть он придет к священнику. Священник осмотрит его, и если язва обратилась в белое, священник объявит больного чистым. Он чист. Если у кого на коже тела был нарыв и зажил, и на месте нарыва появилась белая опухоль, или пятно белое, или красноватое, то он должен явиться к священнику. Священник осмотрит его, и если оно окажется ниже кожи, и волос его изменился в белый, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Она расцвела на нарыве. Если же священник увидит, что волос на ней не бел, и она не ниже кожи, и притом малоприметна, то священник заключит его на 7 дней. Если она станет очень распространяться по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется, то это воспаление нарыва, и священник объявит его чистым. Или если у кого на коже тела будет обжог, и на зажившем обжоге окажется красноватое или белое пятно, и священник увидит, что волос на пятне изменился в белый, и оно окажется углубленным в коже, то это проказа. Она расцвела на обжоге. И священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же священник увидит, что волос на пятне не бел, и оно не ниже кожи, и притом малоприметно, то священник заключит его на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит его, и если оно очень распространяется по коже, то священник объявит его нечистым. Это язва проказы. Если же пятно остается на своем месте и не распространяется по коже, и притом малоприметно, то это опухоль от обжога. Священник объявит его чистым, ибо это воспаление от обжога. Если у мужчины или у женщины будет язва на голове или на бороде, и осмотрит священник язву, и оно окажется углубленную в коже, и волос на ней желтоватый, тонкий, то священник объявит их нечистыми. Это паршивость, это проказа на голове или на бороде. Если же священник осмотрит язву паршивости, и она не окажется углубленной в коже, и волос на ней не черный, то священник, имеющего язву паршивости, заключит на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит язву, и если паршивость не распространяется, и нет на ней желтоватого волоса, и паршивость не окажется углубленной в коже, то больного должно остричь, но паршивого места не остригать, и священник должен паршивого вторично заключить на 7 дней. В 7-й день священник осмотрит паршивость, если паршивость не распространяется по коже и не окажется углубленной в коже, то священник объявит его чистым, пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же после очищения его будет очень распространяться паршивость по коже, и священник увидит, что паршивость распространяется по коже, то священник пусть не ищет желтоватого волоса, он нечист. Если же паршивость остается в своем виде и показывается на ней волос черным, то паршивость прошла, он чист. священник объявит его чистым. Если у мужчин или у женщины на коже тела их будут пятна, пятна белые, и священник увидит, что на коже тела их пятна бледно-белые, то это лишай, расцветший на коже. Он чист. Если у кого на голове вылезли волосы, то это плешивый. Он чист. А если на передней стороне головы вылезли волосы, то это лысый. Он чист. Если же на плеше или на лысине будет белое или красноватое пятно, то на плеше его или на лысине его расцвела проказа. Священник осмотрит его, и если увидит, что опухоль язвы бела или красновата на плеше его или на лысине его, видом похожей на проказу кожи тела, то он прокаженный, нечист он. Священник должен объявить его нечистым, у него на голове язва. У прокаженного, на котором эта язва, должна быть разодрана одежда, и голова его должна быть не покрыта, и до уст он должен быть закрыт и кричать «Нечист, нечист!». Во все дни, доколе на нем язва, он должен быть нечист, нечист он. Он должен жить отдельно, вне стана жилища его. Если язва проказы будет на одежде шерстяной или на одежде льняной, или на основе, или на утоке из льна или шерсти, или на коже, или на каком-нибудь изделии кожаном, и пятно будет зеленоватое или красноватое на одежде, или на коже, или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожаной вещи, то это язва проказы. Должно показать ее священнику. Священник осмотрит язву и заключит зараженное язвой на 7 дней. В 7-й день осмотрит священник зараженное, и если язва распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по коже, или по какому-либо изделию, сделанному из кожи, то это проказа едкая, язва нечистая. Он должен сжечь одежду или основу, или уток шерстяной или льняной, или какую бы то ни было кожную вещь, на которой будет язва, ибо это проказа едкая, должно сжечь на огне. Если же священник увидит, что язва не распространилась по одежде, или по основе, или по утоку, или по какой бы то ни было кожаной вещи, то священник прикажет омыть то, на чем язва, и вторично заключит на 7 дней. Если по омытии зараженной вещи священник увидит, что язва не изменила вида своего и не распространилась язва, то она нечиста, сожги ее на огне. Это выеденная ямина на лицевой стороне или на изнанке. Если же священник увидит, что язва по омытии ее сделалась менее приметна, то священник пусть оторвет ее от одежды или от кожи, или от основы, или от утока. Если же она опять покажется на одежде или на основе, или на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, то это расцветающая язва. Сожги на огне то, на чем язва. Если же одежду или основу, или уток, или какую-нибудь кожную вещь вымоешь, и сойдет с них язва, то должно вымыть их вторично, и они будут чисты. Вот закон о язве проказы на одежде шерстяной или льняной, или на основе и на утоке, или на какой-нибудь кожной вещи, как объявлять ее чистою или нечистою. 3 книга Моисея, Левит, глава 14. «И сказал Господь Моисею, говоря: вот закон о прокаженном, когда надобно его очистить. Приведут его к священнику. Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился от болезни прокажения, то священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа. И прикажет священник заколоть одну птицу над глиняным сосудом, над живой водою. А сам он возьмет живую птицу, кедровое дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы, заколотой над живой водою, и покропит на очищаемого от проказы 7 раз и объявит его чистым, и пустит живую птицу в поле. Очищаемый омоет одежды свои, острижет все волосы свои, омоется водою и будет чист. Потом войдет в стан и пробудет 7 дней вне шатра своего. В 7-й день обреет все волосы свои, голову свою, бороду свою, брови, глаз своих, все волосы свои обреет, и омоет одежды свои, и омоет тело свое водою, и будет чист. В 8-й день возьмет он 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока и 0,3 частей ефы пшеничной муки, смешанной с елеем в приношение хлебное, и 1 лог елея. Священник, очищающий, поставит очищаемого человека с ними пред Господом у входа скинии собрания. И возьмет священник 1 овна и представит его в жертву повинности и лог елея, и принесет это, потрясая пред Господом. И заколет овна на том месте, где заколает жертву за грех и всесожжение, на месте святом, ибо сия жертва повинности, подобно жертве за грех, принадлежит священнику. Это великая святыня. И возьмет священник крови жертву повинности, и возложит священник на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его. И возьмет священник из лога елея, и польет на левую свою ладонь, и омочит священник правый перс свой в елей, в который на левой ладони его, и покропит елеем с перста своего 7 раз пред лицом Господа. Оставшийся же елей, который на ладони его, возложит священник на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, и очистит его священник пред лицом Господа. И совершит священник жертву за грех, и очистит очищаемого от нечистоты его, после того заколет жертву всесожжения, и возложит священник всесожжение и приношение хлебное на жертвенник, и очистит его священник, и он будет чист. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет и 1 овна в жертву повинности для потрясения. Если же он беден и не имеет достатка, то пусть возьмет 1 овна в жертву повинности для потрясения, чтобы очистить себя, и 0,1 часть ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное и лог елея, и 2 горлиц или 2 молодых голубей, что достанет рука его, 1 из птиц в жертву за грех, а 2 во всесожжение, и принесет их в 8-й день очищения свое к священнику ко входу скинии собрания пред лицо Господа. Священник возьмет овна жертву повинности и лог елея и принесет это священник, потрясая пред Господом. И заколет овна в жертву повинности, и возьмет священник крови жертву повинности, и возложит на край правого уха очищаемого, и на большой палец правой руки его, и на большой палец правой ноги его, и нальет священник елея на левую свою ладонь, и елеем, который на левой ладони его, — покропит священник с правого перста своего 7 раз пред лицом Господним. И возложит священник елея, который на ладони его, на край правого уха очищаемого, на большой палец правой руки его и на большой палец правой ноги его, на места, где кровь жертвы повинности. А остальной елей, который на ладони священника, возложит он на голову очищаемого, чтобы очистить его пред лицом Господа. И принесет одну из горлиц или одного из молодых голубей, что достанет рука очищаемого, из того, что достанет рука его, одну птицу в жертву за грех, а другую во всесожжение. И вместе, а другую во всесожжение вместе с приношением хлебным. И очистит священника очищаемого пред лицом Господа. Вот закон о прокаженном, который во время очищения своего не имеет достатка. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: «Когда войдете в землю ханаанскую, которую я даю вам во владение, и я наведу язву проказы на дома в земле владения вашего, тогда тот, чей дом, должен пойти и сказать священнику: „У меня на доме показалась как бы язва“. Священник прикажет опорожнить дом, прежде нежели войдет священник осматривать язву, чтобы не сделалось нечистым все, что в доме. После сего придет священник осматривать дом. Если он, осмотрев язву, увидит, что язва на стенах дома состоит из зеленоватых или красноватых ямин, которые окажутся углубленными в стене, то священник выйдет из дома к дверям дома и запрет дом на 7 дней. В 7-й день опять придет священник, и если увидит, что язва распространилась по стенам дома, то священник прикажет выломать камни, на которых язва, и бросить их вне города на место нечистое. А дом внутри пусть весь оскоблят, а дом внутри пусть весь оскоблят. И обмазку, которую отскоблят, высыплют вне города на место нечистое. И возьмут другие камни и вставят вместо тех камней, и возьмут другую обмазку и обмажут дом. Если язва опять появится и будет цвести в доме после того, как выломали камни и оскоблили дом и обмазали, то священник придет и осмотрит дом, и если язва на доме распространилась, то это едкая проказа на доме, нечист он. Должно разломать сей дом, и камни его, и дерево его, и всю обмазку дома вынести вне города на место нечистое. Кто входит в дом во все время, когда он заперт, тот нечист до вечера. И кто спит в доме том, тот должен вымыть одежды свои, и кто ест в доме том, тот должен вымыть одежды свои. Если же священник придет и увидит, что язва на доме не распространилась после того, как обмазали дом, то священник объявит дом чистым, потому что язва прошла. И чтобы очистить дом, возьмет он 2 птицы, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, и заколет 1 птицу над глиняным сосудом над живой водою, и возьмет кедровое дерево и иссоп, и червленую нить, и живую птицу, и омочит их в крови птицы заколотой и в живой воде, и покропит дом 7 раз. И очистит дом кровью птицы и живой водою, и живою птицей, и кедровым деревом, и иссопом, и червленой нитью, и пустит живую птицу вне города в поле, и очистит дом, и будет чист. Вот закон о всякой язве, проказы и о паршивости, и о проказе на одежде, и на доме, и об опухоли, и о лишаях, и о пятнах, чтобы указать, когда это нечисто и когда чисто. Вот закон о проказе. 3 книга Моисея, Левит, глава 15. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: объявите сынам Израилевым и скажите им, если у кого будет истечение из тела его, то от истечения своего он нечист. И вот закон о нечистоте его от истечения его. Когда течет из тела его истечение его, и когда задерживается в теле его истечение его, это нечистота его. Всякая постель, на которой ляжет, имеющая истечение, нечиста. И всякая вещь, на которую сядет, нечиста. И кто прикоснется к постели его, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Кто сядет на какую-либо вещь, на которой сидел, имеющий истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И кто прикоснется к телу, имеющего истечение, тот должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Если имеющий истечение плюнет на чистого, то сей должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякая повозка, в которой ехал имеющий истечение, нечиста будет до вечера. И всякий, кто прикоснется к чему-нибудь, что было под ним, нечист будет до вечера. И кто понесет это, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. И всякий, к кому прикоснется имеющий истечение, не омыв рук своих водою, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера. Глиняный сосуд, к которому прикоснется имеющий истечение, должно разбить, а всякий деревянный сосуд должно вымыть водою. А когда имеющий истечение освободится от истечения своего, тогда должен он отсчитать себе 7 дней для очищения своего и вымыть одежды свои и омыть тело свое живой водою, и будет чист. И в 8-й день возьмет он себе 2 горлиц или 2 молодых голубей, и придет пред лицо Господне ко входу скинии собрания и отдаст их священнику. И принесет священник из сих птиц 1 жертву за грех, а 2-ю во всесожжение, и очистит его священник пред Господом от истечения его.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Мы продолжаем изучение книги «Левит». В прошлой передаче мы начали разговор об очищении, которое предписывал закон Моисеев женщинам, родившим ребенка. На первый взгляд, такие предписания кажутся странными, учитывая то, что по сравнению с окружающими народами, закон Моисеев поставил отношение к женщине на новую высоту. Для того, чтобы понять причину, по которой были необходимы подобные законы, нужно заглянуть в историю древних языческих религий. Как свидетельствуют археологические находки и другие источники, религия народов, живших по соседству с израильтянами, была культом поклонения различным божествам. Причем в большинстве случаев характер этого поклонения был, говоря современным языком, явно непристойным. Найденные при раскопках рисунки и барельефы изображают обнаженных жрецов и жриц, богинь, склоняющих к поклонению животных, непристойные

13. Мы знаем, что только благодать Христова очищает нас, и прообразом этой благодати было очищение матери, приносившей жертву очищения после рождения ребенка. Об этом рассказывается в 12 главе книги Левит. Подобно очищению женщины после рождения ребенка, благодать Христова вводит нас в новую эпоху. Вот как об этом говорится в стихах с 27 по 29 3 главы послания к Галатам. «Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Иисусе Христе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники». Как же должно было совершаться очищение женщины, когда Христос еще не пришел на землю и не совершил своего искупительного служения? Прочтем три последних стиха 12 главы с 6 по 8. «По окончании дней очищения своего за сына или за дочь, она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горницу в жертву за грех ко входу скинии собрания к священнику. Он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Вот закон о родившем младенце мужеского или женского пола. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста». Мать приносит Богу жертву всесожжения и жертву за грех. Точнее, не сама она, а священник приносит эти жертвы Богу за нее. Женщины не спасались тем, что рождали детей, как утверждают некоторые. В Ветхом Завете они должны были еще и принести жертву. А в Новом Завете женщины должны были принять своим Спасителем Господа Иисуса Христа. Помня о Нем, они должны воспитывать своих детей, которые грешны, и которые тоже должны принять Христа. Как нашим семьям сегодня не хватает такого христианского воспитания? Вспомните, когда Иисус Христос родился, Его мать, будучи бедной женщиной, принесла в жертву горлиц. Она должна была принести жертву, потому что она была грешницей, и она принесла ее, а вот за Господа Иисуса жертвы не было. За Иисуса или самим Иисусом никогда ни одной жертвы не приносилось, ибо Он был безгрешен. И поэтому Он стал жертвой за грехи мира. Он Агнец Божий. Друзья мои, задумайтесь над всем этим. Мы живем в мире, который буквально сошел с ума. Этот мир повернулся спиной к всемогущему Богу, и наказание от Бога начинает обрушиваться на наш мир. Мы сами лучшее подтверждение тому, что в мире рождаются одни грешники, и что всем людям нужна спасительная благодать Божья. Абсолютно все люди нуждаются в искупительной крови, пролитой Христом, которая покрывает человеческие грехи. Итак, переходим к изучению 13 главы книги Левит. Глава эта посвящена закону о борьбе с проказой. В духовном смысле речь здесь идет о безмерной порочности греха. Вот что говорится в 19 и 20 стихах 15 главы Евангелия от Матфея. «Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяние, любодеяние, кража, лжесвидетельство, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками не оскверняет человека». Мы начинаем еще один необычный раздел книги. Раздел, посвященный проказе. Некоторые могут засомневаться в практической

0: ценности этого раздела для сегодняшнего дня. Но позвольте мне заметить, что вся книга Левит имеет практическое значение. И сейчас мы изучаем раздел, который можно назвать «Святость в быту». Бога очень заботит поведение Его детей. Мы уже убедились, что Его заботит их пища, а теперь в главах с 13 по 15 мы узнаем о Его отношении к проказе и язвам. Проказа и язвы на теле – это прообразы, символы того, что делает грех в человеческом сердце. Они показывают безмерную пагубность греха, разрушающего душу человека. Книга Левит вся полностью сосредоточена на грехе. В самом сердце книги Левит, посвященной поклонению Бога, мы находим эту длинную главу о проказе и язвах. Вся мерзость греха сосредоточена в проказе. В ней точно отражен смертоносный характер греха. Прокаженный, который брел по жаркой пыльной дороге где-нибудь на востоке, выкрикивая «Нечист! Нечист!», был напоминанием всем израильтянам о том, что все они тоже духовные прокаженные, и им необходимо очищение. Друзья мои, быть может, среди вас есть такие, которые уверены, что спасутся своими делами, и что Христос как Спаситель им вовсе не нужен? Если бы вам удалось попасть в рай без Христа, вам пришлось бы точно так же бродить по райским кущам и выкрикивать «Нечист! Нечист!». Вас бы не посмел коснуться ни один ангел, вас бы и близко к Богу не допустили. Почему-то человек обычно бывает уверен, что у него есть право предъявлять Богу какие-то требования. Но это не так. Никаких требований мы ему выдвигать не можем, потому что он нам ничего не должен. Он мог бы во мгновение ока уничтожить нашу крошечную землю, и это никак не отразилось бы на его огромной вселенной. Но слава Богу, Он любит нас. Как я счастлив, что Он любит нас. Это единственное, что связывает нас с Ним. Бог хочет, чтобы мы поняли то же самое, что должны были понять и израильтяне, что грех безмерно порочен. В Писании грех постоянно сравнивается с проказой. Вот что говорится в 37-м псалме, в 4-м, 6-м, 8-м и 19-м стихах. «Нет целого места в плоти моей от гнева твоего». Нет мира в костях моих от грехов моих. Смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Ибо чресла мои полны воспалениями, и нет целого места в плоти моей. Беззаконие мое я сознаю, сокрушаясь о грехе моем. Исаия в 6 стихе 1 главы своей книги тоже сравнивает грехи израильтян с проказой. «От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищены и не обвязаны и не смягченные елеем». И далее в 4 и 5 стихах 53 главы. «Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились». Некоторые могут здесь возразить, что Исаия говорит о физической болезни, о проказе. Нет, друзья мои, Исаия говорит о том, что на Господа Иисуса Христа возложили наш с вами грех. Можем ли мы быть в этом уверены? Послушайте, что сказал апостол Петр в 24 стихе 2 главы своего первого послания. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. Мы умирали во грехах, но он вознес наши грехи телом своим на древо. Ранами его мы исцелились. Физические болезни – это проявление греха, и за их возбудителями, микробами и бациллами стоит грех. Если бы греха не было, то не было бы ни смерти, ни болезней. Начиная изучение этой главы, необходимо сказать о двух важных моментах. Во-первых, Библия не поддерживает распространенное мнение, что в те времена проказа была неизлечима. Во втором стихе 14 главы книги Левит упоминается очищение. В 5 главе 4 книги Царств говорится о сверхъестественном средстве, которое использовал военачальник Нееман. Некоторые толкователи считают, что Иов был болен проказой. Поскольку в то время не было никаких научных методов, позволяющих точно установить, что у человека проказа, ученые до сих пор спорят о том, что же за болезнь называли в те дни проказой. Люди обладали лекарствами, которыми они лечились от проказы. Однако ни эта глава, ни последующие не дают рецепта лекарств от проказы. Это надо понять сразу. Данная глава содержит подобные указания священнику о том, как определить проказу, а также о том, как предотвратить ее распространение по всему стану. После очищения от проказы следовал особый обряд, но не было никакого рецепта изготовления лекарств. В 14 главе книги Левит речь идет об обряде очищения прокаженного после его излечения, и опять же не приводится никаких указаний по излечению. Главная цель этого повествования – дать великие духовные уроки очищения от проказы, как от одного из грехов. Во-вторых, глава эта совсем не научный трактат о диагностике, профилактике и лечении проказы. В ней не делается ни единой попытки поставить медицинский диагноз. Диагноз в той форме, в которой он ставился тогда, имел практическое значение и был основан на тогдашних знаниях. Он, однако, несет определенные духовные уроки и истины для сегодняшнего дня. Обряд постановки диагноза имеет церемониальное, а не медицинское значение. Некоторые врачи-христиане спорят о том, идет ли в законе Моисея речь о той же самой проказе, которая известна нам сегодня, или нет. Об этом написано немало статей «за» и «против». Создается впечатление, что в этих главах говорится об отвратительной и смертельно опасной проказе, которая известна нам сегодня. Но библейское описание позволяет также предположить у человека слоновую болезнь, болезнь кожи, язвы, рак, всевозможные опухоли и другие опасные болезни. Это особенно хорошо видно в 15 главе. И мы поговорим еще об этом, когда дойдем до нее. Вообще же в Библии рассмотрены только первые стадии проказы. А когда человека объявляли прокаженным, его изгоняли из общества навсегда. Итак, в данной главе речь идет об очищении от проказы, а не о ее лечении. Прокаженного очищали уже после того, как он излечивался. Рассмотрим структуру 13 главы, в которой говорится об очищении от проказы. Стихи с 1 по 8 рассказывают о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Стихи с 9 по 17 рассказывают о том, как ставится диагноз старого случая проказы. Стихи с 18 по 28 рассказывают о том, как ставится диагноз проказы по нарыву и ожогу. Стихи с 29 по 44 рассказывают о том, как ставится диагноз проказы на голове или на бороде. А стихи с 45 по 59 рассказывают о том, как избавиться от одежды прокаженных. Давайте прочитаем о том, как ставится диагноз нового случая проказы. Вот стихи 1 и 2. «И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: когда у кого появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику, или к одному из сынов его священников». По сравнению с современными методами постановки диагноза, методы, приведенные в книге Левит, кажутся очень грубыми. Вся процедура, однако, определялась знаниями того времени. И диагноз ставили не для того, чтобы прописать эффективное лечение. Скорее, постановка диагноза представляла собой религиозный обряд. Это необходимо сразу отметить. Друзья мои, поскольку у меня рак, я знаю не понаслышке, как действуют доктора в таких случаях. Сначала мой доктор просто осмотрел меня и мою опухоль, и на основании одного лишь этого осмотра сделал вывод о том, что у меня рак. Но решение оперировать они приняли лишь после того, как была проведена биопсия. Что же касается времен Ветхого Завета, то вполне возможно, что люди знали гораздо больше, чем нам сейчас кажется. Ведь через руки священников проходили буквально тысячи больных, и они хорошо знали, на что обращать внимание. И вполне возможно, их методы вовсе не были такими грубыми, как нам кажется сейчас. Тем не менее, разговор в книге Левит идет об обрядовой церемонии, а не о физическом излечении. Рассмотрены три симптома – опухоли, лишаи и пятна. Все это симптомы проказы. Но человек с этими симптомами совсем не обязательно был прокаженным. Прежде всего, больного с такими симптомами необходимо было привести к Аарону или к одному из священников. Точно так же любое проявление греха, маленькое или большое, нужно немедленно принести к нашему великому первосвященнику, который является также и великим врачевателем. Мы должны молиться обо всем, в том числе и о любом проявлении греха. Но к Иисусу нужно обращаться и тогда, когда мы заболеваем физически. Друзья мои, я со своей болезнью обратился к великому врачевателю, Господу Иисусу Христу. Я обращаюсь к Нему, когда грешу и когда болею. Вот куда нужно всем нам обращаться в первую очередь. Это, однако, не значит, что я не обратился к доктору, когда заболел. Но сначала я пошел к Господу Иисусу. Вот как говорится об этом в 16 стихе 4 главы и в 25 стихе 7 главы послания к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Посему Христос и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». В 9 стихе 1 главы 1 послания Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Прочтем теперь 3 стих 13 главы книги Левит. «Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказывается углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым». Поспешных выводов никто не делал. За мужчиной или женщиной какое-то время внимательно наблюдали. Если поражение на коже начинало исчезать, то больного отпускали. Если же волосы белели, а язва углублялась и уходила в глубину кожи, то священник объявлял больного нечистым. Великий врачеватель внимательно осмотрел нас и поставил свой диагноз. Вот что сказано в стихах с 13 по 16 3 главы послания к римлянам. «Гортань их, открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их». Итак, Бог вынес свой вердикт. Все согрешили. Мы все нечисты. Как и все врачи, великий врачеватель просит, чтобы мы открыли рот и осматривает наше горло. Потом он просит, чтобы мы показали язык, на котором он находит ложь и обман. Все мы духовные прокаженные. А ведь Богу не нужны прокаженные на небесах, и Он должен вылечить их всех перед тем, как они туда попадут. Итак, проказа символизирует собой грех, и проявления ее отвратительны. Однажды вечером к нам в церковь во время службы забрел с улицы пьяный мужчина. Он пригрелся у нас и совершенно неожиданно упал в обморок. Пришлось вызвать скорую. К тому времени, как она приехала, этот пьяница представлял собой отвратительное зрелище. Так вот, позвольте вам заметить, проказа греха в глазах Бога еще более отвратительна. Проказа – ужасная болезнь. И доктор Келлок писал о ней. «Из всех болезней проказа избрана Духом Святым, чтобы являть в глазах Бога высший грех». Начинается она незаметно, с опухоли, лишаев, пятен. Но в конце концов она наносит смертельный удар. Незначительные и едва заметные симптомы превращаются в тяжелое и страшное заболевание. Прокаженные в большинстве стран сегодня изолированы от общества и содержатся в специальных больницах или колониях. Любой, кто только увидит фотографии прокаженных, которые привозят миссионеры из Африки или Азии, поймет, какая это страшная болезнь. В прошлом столетии один миссионер Уильям Томпсон так описывал палестинских прокаженных. «Когда я приближался к Иерусалиму, передо мной неожиданно предстала толпа нищих, без глаз, без носа, без волос, без ничего». Они протягивали свои руки без пальцев, исторгая потусторонние звуки своим горлом без языка и гортани. Я был в ужасе. Итак, мы продолжим изучение 13 главы книги Левит в нашей следующей передаче.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о том, что законы об очищении были прообразом очищения посредством дарованной нам благодати Иисуса Христа. Сам Иисус Христос не нуждался в очищении от греха, и поэтому за Него не было принесено ни одной жертвы. Он тот, который Сам стал жертвой, чтобы очистить человечество от греха. Прообразом греха, проникавшего в душу человека, на страницах Священного Писания является проказа. Мы говорили о том, что прокаженный, который брел по пыльной дороге, криками предупреждая о своей нечистоте, должен был напоминать израильтянам о том, что все они нуждаются в очищении от греха, потому что ни один грешник, отвергнувший дар спасения, не может попасть в рай. Грешный человек не может быть в присутствии Бога, и поэтому прежде чем прийти к Богу, необходимо излечение от проказы греха. Это может сделать наш небесный первосвященник Иисус Христос. Вот как говорится об этом в послании к евреям. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». И еще. Христос может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. А в первом послании Иоанна сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Хотите ли вы, друзья, очиститься от ваших грехов? Хотите ли вы быть в общении с Богом? Обратитесь к тому, кто обещал это сделать, а Он верен своим обещаниям.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 3 сентября у сестры Ольги Зарядюк из церкви Хоенло интересная дата. Ей исполнилось 66 лет. Братья и сестры из Хайден-Ольдендорфа от всей души поздравляют ее с днем рождения и хотят пожелать душевного покоя, духовного и физического здоровья. Пусть Господь наполнит любовью и благополучием все дни и годы жизни, данные тебе Богом. Все больше дней рождений на счету, все дальше то, что в прошлом пережили. Когда под ним проводим мы черту, то кажется, как будто и не жили. И все же не напрасно ты жила, ты сердце доброту дарила людям, ты делала все то, что ты могла, а по делам таким о людях судим. Крупицы это были там и здесь, улыбка, просто добрый жест участия, но в этом жизни лучшее и есть, и это и зовется словом счастье.
1: Я есмь лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего.
0: Евангелие от Иоанна, 15 глава, стих 5. А сейчас для Ольги Зарядюк прозвучит песня под названием «Изобильная виноградная лоза».

0: Сегодня, 4 сентября, день рождения у сестры из церкви Хоинло Хелены Шиц. И для нее сегодня звучат слова поздравления с ее новой жизненной датой и пожелания. Пусть истинная Божья любовь дарует тебе силы и вдохновение для свершения благих деяний. Благослови тебя, Господь, во все дни твоей жизни. Дай Бог тебе благословенный путь, чтоб ты на нем была кому-то светом, смогла поддержкой стать кому-нибудь или помочь смогла благим советом. Дай Бог тебе в дорогу много сил, чтобы тебе их и тогда хватало, когда размах ослабнет твоих крыл, чтоб благодать тебя тогда держала.
1: И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем.
0: Первое послание Иоанна, 4 глава, стих 16. Песня «Там, где молится душа» сегодня тоже звучит для сестры во Христе Хелены Шиц.

0: 8 сентября сестре Елизавете Бобер исполняется 67 лет. Коллектив «Волны надежды» сердечно поздравляет ее с днем рождения и выражает ей свою благодарность за многие годы верного служения на этой радиостанции. Пусть Господь благословит и дальше твое рвение помогать нуждающимся и быть полезной в Божьем деле. Пусть воздаст тебе во сто крат за твои благодеяния. Храни тебя Его рука на всех твоих путях. Мы желаем тебе, чтобы сбылись желания твои, чтобы радость несли тебе будни и не было боли. Пусть спокойно пройдешь через все предстоящие дни по благой, совершенной и угодной Всевышнему воле.
1: Пошлет Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком деле рук твоих, и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
0: Второзаконие, 28 глава, стих 8. Мы также включили в нашу сегодняшнюю программу для Лизы Бобер песню. Она называется «Семена любви».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Время бежит быстро. Вот и пришла пора попрощаться с жарким летом.
1: Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся.
0: Бытие, 8 глава, стих 22. Светлана Шатохина, ты уходишь, не простившись. Ты уходишь, не простившись, растворяешься в закатах, виновато улыбаясь, сердцу шепчешь, верь, так надо. Незаметно ускользаешь, пряча летний зной в карманах, место жительства меняешь, отдохнешь на океанах. Бескорыстно ты дарила звездопады в темном небе, теплый ветер, птичье пение, цвет ромашек, хлебный стебель. Поутру росинок капли, землянику в чистом поле, шепот речки, шелест листьев, волны на бескрайнем море. Подарила также вишню, абрикос и яблок короб, сливы, сочные арбузы. Каждый твой подарок дорог. Отдохни за океаном, соберись ты с новой силой и весной к нам возвращайся со своей улыбкой милой. Вновь исполнишь Божью волю, радуя людей плодами. До свидания, наше лето, провожу тебя цветами.

0: А сейчас для вас прозвучат 4 стих из 15 главы Откровения и новая песня на стихи Кати Панчак под названием «Ты один, святой и безупречный».
1: «Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего, ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред Тобою, ибо открылись суды Твои,

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org. А по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели. И на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания. До следующей встречи на волне надежды.

Сумрачный рассвет уже прокрадывался по городским улицам. Он поежился от холода и натянул на себя старый плащ, стараясь поплотнее укутаться им. Голова его была прикрыта капюшоном. Он приподнял его немножко и осторожно выглянул, чтобы узнать, что происходит на улице, стараясь при этом не впустить под свое укрытие струи холодного воздуха. Вокруг него, беспокойно ворочаясь, лежали другие мальчишки. Местом их ночлега было небольшое кафе на одной из улиц с весьма дурной славой. Воздух там даже утром был насыщен застоявшимся запахом табачного дыма. Немытые стаканы все еще стояли на стойках. Все эти мальчишки были бездомные, грязные и голодные. Они из-за холода свернулись калачиком и при слабом уличном освещении что-то бормотали в полусне. Мустафа некоторое время смотрел на них из-под своего капюшона. В городе он находился недавно и никак не мог свыкнуться с пробуждением в этом холодном, неуютном, жалком месте. Не так-то удобно и приятно спать на полу, но он и дома всегда спал в таких же условиях, так что в этом не было ничего нового. По крайней мере, во сне забываешь, что ты голодный, грязный и бездомный. Иногда во сне он возвращался к тому времени, когда спал около матери в их доме в горах, и она укрывала его своей одеждой, чтобы ему было теплее. Должно быть, и в эту ночь ему грезилось, что она с ним. Его мать была простой, неграмотной женщиной-марокканкой, но она крепко любила его. Как часто она отдавала ему последние крохи хлеба, а сама оставалась голодной. Возможно, поэтому она и умерла так рано. Прошло 3 года с тех пор, как он в последний раз видел родные горы. Интересно, как они выглядят сейчас? Наверное, покрыты снегом, а в ущельях свирепствуют ветры. В городе, конечно, теплее, но воздух в горах такой чистый и свежий. Внезапно он поднялся, сморщив нос с выражением отвращения, и, едва передвигая закоченевшими ногами, направился к двери. За свой ночлег он уплатил накануне, и оставаться здесь ему было незачем. Холодный воздух улицы пахнул в грудь. Мелкой трусцой он пробежал вперед, стуча зубами от холода. Было только 6 часов утра, но как сильно хотелось есть. С ближней мечети послышался призыв к утренней молитве, но Мустафу никто не научил молиться. Ему некуда было идти, нечем заняться, а при воспоминании о горном свежем воздухе улицы казались зловонными и отвратительными. Может, пойти на берег моря? Там, по крайней мере, можно подышать чистым морским воздухом, полюбоваться бескрайней ширью, согреться бегом вдоль побережья. Он последовал вниз по широкой аллее, по обеим сторонам которой располагались магазины. В конце аллеи была пристань и каменная дамба, тянувшаяся вдоль порта, где пришвартовывались большие суда, а дальше справа песчаная отмель залива, окаймленного холмами, поросшими низкорослыми кустарниками. Небо над водами залива, над маяком, возвышавшимся над утесом, казалось, было залито светом восходящего солнца. Даже этот угрюмый мальчик был захвачен и поражен увиденной им красотой рассвета. Ничто не нарушало спокойствия вокруг. Пустынная набережная, на улицах ни души. Только чайки описывали свои бесконечные круги в воздухе, да маленькие живые волны искрились золотом. Потом его взгляд, обостренный голодом, заметил еще кое-что. Далеко-далеко, по другую сторону залива, к берегу пришвартовывалась рыбачья лодка, и небольшая группа людей направлялась туда. Мустафа знал, что это значит.
Надо было вытягивать сеть на берег.

0: Может, еще удастся заработать себе на завтрак? Выскользнув из плаща, он опоясался им и побежал по берегу, вспугивая чаек и оставляя следы босых ног на влажном песке. Запыхавшись, он, наконец, оказался у цели. Все яростно спорили о плате за вытягивание сети. Двое-трое мальчишек в негодовании отошли в сторону, отказавшись от работы. Мустафа прибыл как раз вовремя. «Я потащу с вами», – с трудом переводя дыхание, произнес он. «И помогу отнести рыбу на базар». В голосе его слышалось нетерпение и горячее желание помочь. Рыбак понял, что мальчишка нуждается в работе и согласится на любую плату. Он предложил очень ничтожную сумму. Глаза Мустафы гневно вспыхнули. «Слишком мало!» – возразил он сердито. «Тогда убирайся!» – ответил рыбак, закатывая рукава. «Есть и другие ребята, сколько хочешь!» И действительно, по берегу неслись десятки мальчишек, и Мустафе пришлось быстро решать, принять такую малость или остаться голодным. С негодованием он швырнул свой плащ на песок и подошел к пропитанному дегтем канату, заняв место в ряду других таких же несчастных. Выстроившись в одну линию, они ухватились за скользкую веревку и по сигналу рыбака вместе дружно потянули. Вытягивание сети с рыбой является интересным зрелищем. Мужчины, подростки и маленькие полуголые дети откидываются в напряжении назад. Мышцы их бронзовых тел и рук становятся рельефными от усилий. Подошвы ног глубоко погружаются в песок. Потом все разом ослабляют напряжение и перехватывают канат еще ниже, чтобы сделать следующий рывок. Мышцы снова напрягаются и потянули дальше. Они работают молча, в совершенно одинаковом ритме, соединяя свои малые человеческие усилия с мощью каждой следующей накатывающейся волны. И вот сеть, находившаяся далеко в море, с каждым рывком все ближе и ближе приближается и, наконец, вытягивается на берег под выкрики напрягающихся из последних сил людей. Кишащая масса серебристой рыбы извивается на песке, искрится на солнце. Мужчины, подростки и дети бегут к сети, чтобы посмотреть и рассортировать улов. Большую часть улова составляет не особенно хорошая рыба, которая отбрасывается в одну сторону вместе с морскими звездами и медузами. И вскоре образуется яркая красно-оранжевая куча. Но сардины, осьминоги, сельди и скумбрию укладывают в плоские деревянные ящики. Подростки, сгибаясь под тяжестью, несут их на плечах на базар. Из ящиков сочится вода, и вскоре их одежда пропитывается запахом соли и рыбы. Не теряя времени, Мустафа схватил ящик с сардинами, потому что и другие мальчишки тоже зарились на эту работу. Они уже ссорились между собой, поэтому он старался поскорее отправиться в путь. Дорога к рынку была крутой. Плечи у него болели, пальцы онемели, а холодная вода стекала за шею. Но он был счастлив. Теперь уже немного осталось ждать того момента, когда он сможет поесть. Ни о чем другом не хотелось и думать. Рынок был переполнен разной снедью, потому что в это время христиане праздновали Рождество Христа. У каждого в доме была зажаренная индюшка и пироги, цветы и новые игрушки для детей. Прилавки с цветами в центре площади были похожи на яркое разноцветное пламя. Голубые и синие ирисы, желтые мимозы, ароматные пучки нарциссов – все это пестрело на фоне темно-зеленых еловых ветвей и рождественских елочек в маленьких горшочках. Мясные прилавки тоже представляли роскошное зрелище – индюшки, гуси, цыплята – имели вокруг шеи украшения в виде оборочек из красной бумаги. А сколько народу! Было только 8 утра, а улицы уже переполнены разноязычными покупателями – французами, англичанами, испанцами, которые с большими корзинами в руках делали последние покупки. Завтра Рождество. Мустафа сбросил ящик с рыбой возле хозяина и с угрюмым выражением лица взял свою плату. Следовало бы заплатить намного больше. Этот человек просто обманщик и грабитель. На эти деньги он сможет позавтракать лишь 4 кольцами пышек из теста, зажаренного в масле, и стаканом кофе. После этого он будет чувствовать себя намного лучше и проведет день на рынке. Если ему повезет, он поможет отнести домой корзину с рождественскими покупками какой-нибудь чересчур перегрузившейся хозяйке. День становился ярче и веселее. Но зимнее солнце не согревало его, одетого в мокрую прилипшую к телу одежду. Вдруг он вспомнил, что оставил на берегу свой старый плащ. Торопясь отнести ящик с рыбой, он совсем забыл про него. Желание позавтракать оставило его. Потерять плащ было бы для Мустафы большим несчастьем. Он опрометью бросился бежать по улицам и вскоре снова оказался на берегу моря. Начался прилив, и впадавшая в море река стала шире и глубже. Переправляясь через нее, он погрузился в воду по пояс, но холода почти не ощущал, так как горькая мысль о потере заставила забыть обо всем остальном. Мальчик пристально осматривал берег. Вот это место, вот лодка и песок, утоптанные их ногами. Но плащ исчез, и, по-видимому, его бесполезно искать. Сейчас он разогрелся от быстрого бега, но, переправившись обратно через реку, непременно замерзнет, и нет никакой надежды достать другой плащ. Холода только начинаются, и надо старательно экономить, чтобы купить хотя бы мешок. Начнет он это сейчас же, обойдется на завтрак без кофе и вместо 4 пышек купит 2. С горечью он поплелся назад в город. К этому времени солнце поднялось уже довольно высоко, а сверкающее голубизной море казалось безбрежным. Испанский берег по другую сторону Гибралтара спрятался за серебристой дымкой. Утро было таким прекрасным, но люди вокруг такими злыми и бессердечными. Его обманули в оплате и обокрали. Сердце наполнилось ненавистью ко всем. Глава 2. Полдень. Почтовый пароход прибывал в 11 часов дня, и Мустафа спешил по каменной дамбе, ведущей в порт, чтобы заранее прийти туда. Очень важно было вовремя оказаться на месте, потому что для многих оборванцев обед зависел от почтового парохода, но не для всех находилась работа. С пронзительным воем сирены, шипя выпускаемым паром и тарахтя винтом двигателей, пароход подошел к причалу, оставив за собой длинный след белой пены, и бросил якорь. Все мальчишки были наготове, внимательно наблюдая за пассажирами с тяжелыми чемоданами, которые волной устремились через таможню. Весь фокус состоял в том, чтобы завладеть самым неопытным, наиболее растерявшимся туристом, предпочтительно американцам, поскольку у них много денег, и предложить свои услуги в экскурсии по городу или проводить его в отель за вознаграждение. Уловка заключалась в том, чтобы так очаровать туриста, чтобы он и мысли не допускал о возможности обмана столь предупредительным и заботливым мальчишкой. Если не удалось заполучить такого туриста, то оставалось таскать чемоданы. Еще более обещающими были тяжелые багажные тюки, уложенные на пристани для того, чтобы их перегрузить на грузовики. Что касалось туристов, то Мустафа не умел их очаровывать. Он был слишком тощ, а черные глаза слишком грустны и печальны. К тому же уединенная жизнь в горах сделала его неуверенным в себе среди шумной толпы. Туристы приезжали не для того, чтобы им напоминали о бедности и голоде. Они хотели поразвлекаться, и им нравились веселые, забавные, самоуверенные мальчики. Все же иногда ему удавалось поймать простачка на удочку. Вот он подскочил к молодой даме в шортах с биноклем и фотоаппаратом через плечо, явно растерянной и неуверенно оглядывавшейся по сторонам. Она одна, и ее легко будет обмануть. «Я покажу вам все!» – проговорил он нараспев, исчерпав весь свой запас знаний английского языка, состоявший из трех предложений. Он нервно подскакивал на месте в отчаянном усилии казаться веселым и забавным. «Я очень хорошо! 100 песет!» Дама колебалась, вот-вот готовая попасться в ловушку. Но тут толстый господин с длинной сигарой во рту выручил ее из трудного положения. 20 и ни цента больше, мадам!» – твердо сказал он. «И на вашем месте я взял бы настоящего гида. Эти мальчишки – воры и мошенники!» Дама отпрянула и бросила негодующий взгляд в сторону Мустафы. Он остался на месте, мрачно глядя ей вслед. Мальчик ненавидел этого толстяка в теплом пальто с меховой подкладкой. Что он знает о голоде? Вот он сам уводит девушку, возможно, в дорогой ресторан где-нибудь в центре, чтобы там объедаться, пить и курить. Однако сейчас не время для размышлений. Надо действовать расторопнее, иначе он останется ни с чем. Вон уставшая испанская женщина с ребенком и тяжелым чемоданом. Такая не может позволить себе такси. Особенной прибыли ожидать не придется, но никого другого уже нет. Мустафа бросился вперед, взял ее чемодан и торопливо пошел по пристани. Нести тяжелый чемодан было трудно, и он с завистью смотрел на одного из своих друзей, который завладел молодым человеком в дорогом костюме и галстуке и развлекал его своими шутками. Если удастся их рассмешить, то они обычно щедро вознаграждают. У мальчишки, несомненно, будет хороший обед. Не прошел он и 5 метров, как неожиданно к ним подбежал какой-то человек, поцеловал уставшую женщину и взял на руки ребенка. Потом потянулся к чемодану и, не глядя на Мустафу, бросил ему в протянутую руку 2 песеты. Бесполезно было спорить или поднимать шум, потому что больше ему и не причиталось. Муж и жена были так заняты собою, что уже забыли о его присутствии. Итак, возможность хорошо заработать упущена. В кармане у него только 2 песеты. Мальчик устало слонялся по берегу, безразлично глядя на волны. Уже полдень, и не осталось никаких сил вернуться на переполненный людьми рынок. Берег в этот час был самым спокойным местом в городе, а Мустафа иногда жаждал тишины. Город – это место бессердечия и жестокости, и где каждый живет только для себя и побеждают самые сильные, самые хитрые. Внезапно его охватило желание оставить все и вернуться в свою родную деревню, к горам и рекам. Но там его никто не ждал. Ни отца, ни матери нет в живых. Да и здесь он никому не нужен. Мальчик брел по берегу моря, одолеваемый мрачными мыслями. Он оказался на том месте, где утром тянули сеть. Лодка все еще лежала на берегу, и какой-то черноглазый мальчишка с обритой головой, скрестив ноги, сидел на песке и чинил сеть. Заметив Мустафу, он внимательно посмотрел на него. «Ты сегодня утром тоже был здесь?» – спросил он. «Да», – подтвердил Мустафа равнодушно. «Я тоже», — сказал мальчишка. «Я видел тебя. Ты потерял свой плащ?» «Да», — воскликнул Мустафа, как бы проснувшись. «А где он?» Мальчишка, подбросив камушек, поймал его и с минуту помолчал. «Что ты дашь мне, если я скажу тебе?» – осторожно спросил он. Мустафа закричал в отчаянии. «У меня ничего нет, я еще не обедал, а рыбак обманул меня в оплате. Скажи, где плащ, я уплачу тебе в другой раз». Мальчишка отрицательно покачал головой. Они жили в такой стране, где один не доверял другому. «Одну песету!» – торговался он. «И я покажу тебе дом. Человек, который украл плащ, ушел в море, и его не будет 2 дня. Там только одна женщина, и ты легко заберешь его. Я живу рядом с ними и все видел». Он продолжал работать, не поднимая глаз. Пытаться разжалобить его было бесполезно. Мустафа бросил песету на песок рядом с мальчишкой, и тогда он, собрав сети, сказал: «Иди за мной!» Они торопливо зашагали по берегу, пересекли железнодорожную линию, потом по дороге спустились к соляным лугам. Здесь морская вода время от времени наполняла ямы и впадины, а когда она испарялась под знойным летним солнцем, на дне оставались отложения соли. Но зимой луга были сухие, и единственным признаком жизни были несколько оборванных ребятишек, игравших возле ряда черных от дегтя хижин, где жили рыбаки и добытчики соли. «Вот здесь!» – произнес мальчишка шепотом, кинув в сторону самой неказистой маленькой хижины. «До свидания! И да поможет тебе Бог!» И он исчез за дверью своего дома. А Мустафа в нерешительности постоял с минуту. Он боялся, но гнев побуждал его к действию. Подойдя к двери, он громко постучал и выпятил грудь, стараясь выглядеть более мужественно. После минутной паузы послышался слабый голос: «Войдите!» Он вошел и остановился. Это была совсем пустая и довольно темная комната. В одном углу лежала куча снаряжения для рыбной ловли. Там же находился и осленок. В другом углу, на соломенной циновке, лежала молодая женщина. Она тихонько стонала, крепко обхватив глиняный горшок с углями. Возле нее сидела соседка, а у ног их копошилось крошечное существо, прикрытое плащом Мустафы. «Ага, мальчишка сказал правду. Здесь настоящий притон воров, и он обнаружил его. Он заберет свой плащ и пригрозит полиции, если они не попросят прощения». Конечно, он не собирался исполнять свои угрозы, потому что и сам всю жизнь старался избегать полиции. Но, тем не менее, это произведет хорошее впечатление. «Где тот человек, который украл мой плащ?» – грубо крикнул он, стараясь этим скрыть свой ломающийся подростковый голос. «Вам лучше поскорее вернуть и уплатить за то, что взяли его. Не то полиция будет здесь через полчаса. Понятно?» Молодая женщина устало повернулась к нему. Казалось, она думает о чем-то совершенно другом. Мустафа понял, что его выступление не произвело большого впечатления, а грубый голос прозвучал глупо и не к месту. Перед ним находилась усталая мать и больной ребенок, и у них не было ни мужества, ни сил сопротивляться, если бы женщина даже и попыталась это сделать. Соседка, изможденная старушка, тоже кинула на него равнодушный взгляд. Только осленок испугался и забился в угол подальше. Мустафу это огорчило. Когда-то в детстве он рос вот так же с осленком. «Возьми его!» – прошептала молодая женщина, указывая на маленькое существо возле ее ног. «Мой муж ушел в море. Он вернется только завтра вечером. а в доме нет денег. Она отвернулась к стене и закрыла глаза. Какая презренная победа! С вызывающим видом он стянул с ребенка плащ, который тотчас закричал, внезапно очнувшись от беспокойного сна. Даже Мустафа понял, что ребенок очень болен. Старушка с трудом поднялась, казалось, при этом у нее захрустел каждый сустав. Она положила малютку под хлопчатобумажный платок рядом с матерью, чтобы та согрелась хотя бы от тепла материнского тела. Никто не проронил ни слова. Мустафе ничего другого не оставалось, как уйти. Выходя из дома с перекинутым через руку плащом, он заметил, что холодные тучи закрыли небо. Солнце спряталось, и над морем нависли черные тени. Он шел по берегу в обратном направлении, чувствуя сильную слабость от голода и испытывая какую-то необычную тоску, даже страдания. Обычно его чувства были предельно просты. Если ему везло, он испытывал радость. А если кто-нибудь другой преуспевал, чувствовал себя несчастным. Будучи деревенским пареньком, не очень бойким и неизворотливым в городской жизни, он постоянно страдал. Сегодня он вышел победителем, но все же чувствовал себя отвратительно. «Почему?» – удивлялся он.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

0: Дорогие друзья, сегодня у нас с вами еще несколько вопросов о книге Апокалипсисе, то есть об Откровении Иоанна Богослова. В прошлой программе у нас уже был ряд вопросов об этой загадочной и изумительной книге. Сегодня мы отвечаем на следующие вопросы. Когда и где был написан Апокалипсис? И каков характер этой книги?
1: Апокалипсис был написан в царствование римского императора Домициана. Его царствование с 81 по 96 год по рождению Христа, или, как говорят, нашей эры, когда апостол Иоанн был сослан римскими властями на остров Патмос. Этот небольшой остров в Эгейском море находится в 70 километрах на юго-запад от города Ефеса, где в то время апостол был пресвитером. Остров 15 километров длины и 8 ширины. Не имеет ни рек, ни озер, ни деревьев, ни пахотной земли. В данное время там построена небольшая церковь-часовня, обслуживаемая монахами. Туристам показывают грот, возле которого якобы Иоанн видел свои видения. Для нас, верующих, важен не грот, а факт, что Домициан, разлучивший Иоанна с тогдашним культурным миром и церковью, не мог разлучить апостола со Христом. Пустынный остров Патмос оказался для ссыльного Иоанна дверью отверстой на небо, где сам Господь вложил ему слова этой книги.
0: А теперь послушаем, каков характер книги Откровения.
1: Апокалипсис – книга не историческая, а пророческая. Она занята главным образом будущим, а не прошедшим. Хотя она тесно связана и с прошедшим. В ней слышны отголоски всех прошлых веков истории человечества. Существует множество превратных толкований и взглядов на книгу «Апокалипсис». Только потому, что люди берут ее отдельно от остальных книг Священного Писания, забывая при этом, что от бытия до апокалипсиса вся Библия представляет собою один неразрывный круг, одно монолитное целое, можно сказать. Апокалипсис – заключительная книга Библии, завершение всего божественного откровения, данного человечеству. В этой книге открыта та главная цель, ради которой Бог допустил историю рода человеческого. Здесь все планы и намерения Божьи выполнены. Смысл истории и назначение человечества полностью и безусловно оправданы. Апокалиптические пророчества занимаются вещами небесными, земными и преисподними. Но, читая их, мы читаем о самих себе, оказывается. Мы неизбежно принимаем личное участие в этих пророчествах, ибо мы во всем этом замешаны. Божьи откровения связаны с нашей земной жизнью и с нашей вечной участью. В книге «Апокалипсис» Бог сказал нам изумительные слова. Он открыл нам поразительные вещи. С момента появления в мир книги «Апокалипсис» человечество знает уже свои дальнейшие исторические этапы и свою грядущую судьбу. И никто другой не сможет сказать нам ничего более истинного и ничего более нового. Поэтому апостол Павел мог с полной уверенностью писать верующим в Коринфе такие слова.
2: «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления, откровения или по-гречески апокалипсиса Господа нашего Иисуса Христа». Первое послание к Коринфянам, 1 глава. 7 стих.
0: Апокалипсис – книга не только пророческая, но также и символическая. И этот символический характер книги подтверждает тот неоспоримый факт, что книга эта предназначалась главным образом для рабов Божиих, то есть людей духовно просвещенных, пребывающих в Слове Божьем день и ночь, и поэтому хорошо знакомых с духом и символикой всех ветхозаветных писаний. Уже в самом начале книги «Апокалипсис» мы встречаемся с такими символами, как обоюдоострый меч, халкаливан, трубы, печати, чаши и тому подобное. Многие символы, приведенные в книге, тут же объяснены, как, например, семь звезд, семь золотых светильников и другие.
1: Прообразы и прототипы Ветхого Завета не осложняют, а часто облегчают понимание апокалипсиса. Внимательный и вдумчивый читатель книги Откровения не может не заметить той поразительной аналогии, которую Дух Святой проводит между первой и последней книгами Библии, между книгой Бытия и книгой Откровения. Приведем здесь хотя бы некоторые из них.
0: Бытие – книга начал и возникновений.
1: Апокалипсис – книга окончаний и завершений.
0: Бытие говорит о создании неба и земли.
1: В Апокалипсисе сказано: «Се творю все новое, новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Бытие – о первом Адаме и его жене Еве.
1: Апокалипсис – о втором Адаме, то есть Христе, и его браке с Церковью.
0: Бытие – о первом Агнце, закланном для прикрытия наготы телесной.
1: Апокалипсис – об Агнце, закланном от создания мира для прикрытия наготы духовной.
0: Бытие – о том, как древний змей входит в рай и способствует грехопадению.
1: Апокалипсис – о том, как сатана изгнан будет вон.
0: Бытие – о рае потерянном.
1: Апокалипсис – о рае возвращенном.
0: Бытие – о том, как человек лишен был права пользования рекой и древом жизни.
1: Апокалипсис – о том, что правом этим будет пользоваться каждый искупленный.
0: Бытие повествует о первом убийце, о первом двоеженце, о первом пьянице и других видах греха, извращенности и нечистоты.
1: Апокалипсис – о том, что спасенные народы будут ходить во свете его, и не войдет туда ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, кто записаны у Агнца в книге жизни.
0: Бытие говорит о возникновении человеческого мирового города Вавилона.
1: Апокалипсис – о Божьем городе, Новом Иерусалиме, сходящем с небес.
0: Бытие – о первом Божьем проклятии.
1: Апокалипсис – о том, что ничего уже не будет проклятого.
0: Бытие – о первых страданиях, болезни, слезах и смерти.
1: Апокалипсис – о том, что Бог отрет всякую слезу с очей, и смерти не будет уже ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет.
0: Бытие говорит о возникновении сатаны, греха, проклятия, могилы.
1: Апокалипсис о том, что сатана будет брошен в озеро огненное. Поэтому становится вполне понятным, почему сатана ненавидит книгу «Апокалипсис» и ненавидит ее больше всего. Эта книга говорит о последнем и окончательном поражении сатаны, о его позоре, изгнании, суде и вечной погибели. Две книги Библии больше всех остальных подвергаются критике безбожников и модернистов. Это «Бытие» и «Апокалипсис». «Бытие» они называют мифом, а «Апокалипсис», говорят, это мистерия. В первой из них говорится о сатанинском посеве, во второй – о его жатве. Неудивительно, если сатана не желает, чтобы люди знали о всем этом. Он не хочет, чтобы искупленные читали «Апокалипсис» и знали, что приготовил Бог любящим его. Сатана не желает, чтобы грешники и мудрецы века сего читали эту книгу и видели, что никому из них не миновать озера Огненного. Однако время покажет и уже показывает, события из Апокалипсиса вступают в свое действие. Стоит только обратить внимание на мировую арену и природные явления наших дней.
0: Книга «Апокалипсис» является прекраснейшим заключительным аккордом в дивной божественной симфонии, называемой Библией. Проводя аналогию между книгами «Бытия» и «Апокалипсиса», мы убеждаемся в богодухновенности этих книг. Никогда ум человеческий, лишенный небесного знания, не был бы способен все так чудно сгармонировать, а затем положить в это божественное строение последний драгоценный камень, который придал бы всей Библии такую неподражаемую законченность.

0: Время нам позволяет обратить внимание на еще один вопрос.
1: Начал я читать Библию, но я многого не понимаю в ней. Например, в Евангелии от Матфея 10:34 написано: «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести на землю, но меч». А там же, в 10 главе 35 стихом, написано так: «Ибо я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью, и враги человеку домашние его». Так что же это? Бог же всесильный. Примирять надо, а не разделять. Как же это разбивать семью? Это нехорошее дело. Кому это понравится? Разве у нас и так не хватает разделений? Для чего нужны они? Если ты Бог, то сделай же так, чтобы все люди были одного духа, одной любви, потому что Бог есть любовь.
0: Для невозрожденного духовного человека смысл Слова Божия так же непонятен, как для слепого непонятна разница между белым цветом и черным, или зеленым и синим. Даже просвещенный духовно человек не может понять всех путей Божьих. Как, например, муравьи не могут понять путей и планов хозяина поля, когда он с плугом проходит в поле и уничтожает их муравьиную кучу. И все то, над чем они так много трудились. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших. И мысли мои выше мыслей ваших. Исайя, 55 глава, 7 и 8 стихи. Вас возмущают слова Христа о том, что Он пришел на землю не примирить людей, а разделить их. И вы восклицаете: «Ты же Бог всесильный! Примирять надо, а не разделять!» Представьте себе такую картину. Лежит мешок картошки. Лежит себе тихо, мирно, никому не мешает. Но через некоторое время от него начинает исходить запах гнили. Хозяин высыпает картофель и видит, что в мешке появилось несколько гнилых картофелин. Он отделяет гнилую от хорошей, чтобы вся картошка не прогнила. Грех — это болезнь, гниль мира. Иисус Христос пришел, чтобы спасти тех, кто желает спасения, то есть отделить их от этого прогнившего мира. Но люди не картошка. У них есть своя воля. Человек должен сам избрать, хочет ли он освободиться от своей болезни, греха, или ему удобней, или спокойней и приятней продолжать гнить в нем.
1: Конечно, Бог всесилен, и Он бы мог парализовать волю человека, отнять у него свободу мышления и насильно подчинить своей воле. Но тогда люди были бы не людьми, а бездушными автоматами, живыми машинами, управляемыми высшим разумом Бога.
0: Наш Отец Небесный хочет, чтобы мы были Его детьми, а не машинами. Он хочет, чтобы мы сами избрали, кого нам любить или кому нам служить. Те, кто добровольно согласились служить Богу, становятся полноправными членами Божьей семьи. Но так как с падением Адама все согрешили и лишены славы Божьей, то есть все носят в себе зародыш греховной гнили, то Христос пришел, чтобы принести себя в жертву за грехи людей и исцелить их от этой смертной болезни, в которой погибает мир, то есть от греха.
1: Принявший Христа и возродившийся духовно человек, хотя и продолжает жить в мире в силу физической необходимости, но он уже не такой, каким был раньше. Окружающие его не понимают, видят в нем чужого, отколовшегося, начинают преследовать его или стараются вернуть его к себе. А если им это не удается, отворачиваются от него или же изгоняют его из своей среды. Вот об этом разделении и говорил Христос. Он пришел, чтобы отделить детей Бога от детей сатаны.
0: Таким образом, конфликт неизбежен. Добро и зло никогда не могут жить в мире. Даже зло не может жить в мире со злом, хотя оно и старается создать какое-то подобие мира. Но этот мир, в кавычках, только поверхностный и рушится при первом дуновении неблагоприятного ветра, так как держится не на любви, а на личной выгоде, то есть на эгоизме. Только полная победа добра над злом принесет полный мир. Христос на своем примере показал нам, как побеждать зло, и проложил нам путь к вечной счастливой жизни. «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Дверь спасения открыта для всех, но не все хотят войти в нее. Люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, говорит Христос. В другом месте Христос сказал: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам».
1: Этот внутренний мир, душевный покой и радость Духа, человек испытывает после примирения с Богом. Исчезает страх смерти и страх перед предстоящим судом Бога, потому что взят с души грех и вина, и обращенный к Богу стал прощенным через Христа, чадом Бога Отца.
0: Отделив верующих от мира, Христос не оставил их одинокими. Он соединил их вместе, чтобы они имели общение и были друг другу поддержкой. Для этого Он создал свою церковь. Там, где живет любовь, жертвенность и мир среди верующих, там живет и Дух Христов. Там радостно быть, туда тянет сердце. В таком общении верующих человек возрастает духовно. Где Слово Божие практикуется в ежедневной жизни, а святость считается необходимым качеством души, там есть истинная Церковь Христова, истинное христианство.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Нэнси Демос «Ложь, в которую верят женщины». Тема передачи «Всякий грех смертелен».

Нэнси Демос, женщина сострадающая и проницательная, осмелилась исследовать глубины женских иллюзий, заблуждений, их надежд, страхов, неудач и печалей. Многих из них не существовало бы вообще, если бы не лавина ложных убеждений, которая обрушилась на женщин. «Все в твоих руках! Не попадись на удочку жалости! Мы можем все, что могут мужчины, и даже лучше!» Но, конечно, это ложь. В предыдущей передаче мы говорили о том, что многие не видят потенциального вреда в том, что мы слишком ценим физическую, внешнюю красоту. Ложь о том, что физическая

нормальной для всех людей с того момента, когда Ева и ее муж увидели себя и свои тела другими глазами. Они увидели себя со стороны и устыдились своих тел. Тел, которые мастерски создал любящий Творец. Они немедленно стали искать, чем прикрыть свои тела, боясь остаться обнаженными друг перед другом.

0: Из дневника Евы.
1: С тех пор, как мы покинули Эдем, прошло уже 6 месяцев. Но мы все еще не можем это пережить. Адам по-прежнему во всем обвиняет меня. Я знаю, что не надо было слушать змея. Но ведь Адам был рядом со мной, почему он ничего не сделал? И он ел вместе со мной. В то время я, честное слово, не думала, что это перерастет в серьезную проблему. Теперь я постоянно виню себя в происшедшем. Как я могла так поступить с Богом после всего, что Он сделал для нас? Будут ли у нас когда-нибудь такие же отношения, как раньше? Каждый раз, когда я пытаюсь говорить с Ним, я чувствую, что между нами выросла огромная стена. Я не ожидала, что мне станет так трудно и противоестественно слушаться Бога. Например, до того дня. Если я была голодна, то ела. Когда я была сыта, я переставала есть. Теперь у меня какой-то бесконечный голод. Стоит мне начать есть, я не могу остановиться. И это не единственная часть моей жизни, которая вышла из-под контроля. Мой язык тоже постоянно подводит меня, особенно в критические дни, как, например, вчера. Я не очень хорошо себя чувствовала и весь день срывалась на Адама по мелочам. Терпеть не могу, когда я так себя веду. Мне не нравится быть злой и придирчивой. Но иногда мне кажется, что я просто ничего не могу с собой поделать.
0: Когда семья Ромеро купила питона Салли в качестве домашнего животного, он был длиной всего лишь 30 сантиметров. Через 8 лет он вырос до 3,5 метров и стал весить 36 килограммов. Затем, 20 июля 1993 года, Салли, бирманский питон, напал на 15-летнего Дерека и душил его в своих кольцах, пока мальчик не умер. В один страшный момент тварь, которая казалась такой безобидной и послушной, оказалась смертельно опасным чудовищем. Домашнее животное, которое завели ничего не подозревающие люди, о котором они заботились, восстало против них

и разрушила их жизнь. В каком-то смысле удивляться здесь нечему, потому что питон просто сделал то, что было для него естественно. Точно так же поступает грех. Он может нас забавлять, играть с нами, спать с нами и развлекать нас. Но его природа никогда не изменится. Он неизбежно восстанет и пожрет тех, кто дружил с ним. Но облачение греха в другие одежды не может изменить его природы. Как и в случае с питоном, который казался таким невинным и спокойным, однажды наступает момент, когда его истинная смертоносная природа обнажается. Ложь 13. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Это, наверное, основная ложь сатаны о грехе. Бог сказал Адаму: если ты будешь есть от этого дерева, ты умрешь. Повеление было ясным: не ешь. Последствия непослушания были также ясны: ты умрешь. После того, как сатана заставил Еву задуматься о благости Бога, который установил такой запрет, и о том, имеет ли Бог право контролировать ее жизнь, он пошел дальше и заставил ее усомниться в последствиях. Он атаковал слова Бога и сказал змей жене: «Нет, не умрете». Бытие 3.4. Трижды в 9-м псалме автор объясняет, почему люди не слушаются Бога. Они считают, будто им ничего за это не будет. Говорит в сердце своем: «Не поколеблюсь, в рот и рот не приключится мне зла». Говорит в сердце своем: «Забыл Бог, закрыл лицо свое, не увидит никогда». Зачем нечестивый пренебрегает Бога, говоря в сердце своем: «Ты не взыщешь»? Псалом 9, стихи 27, 32 и 34. Враг хочет убедить нас, что мой грех не будет осужден. Я не пожну то, что посеяла. Выбор, который я сделаю сегодня, не будет иметь последствий. Я могу играть с огнем и не обжечься. Как в случае со многими видами лжи, мы верим в эту ложь неосознанно. Мы можем даже активно отвергать подобные идеи. Но если мы решаем грешить, то происходит это только потому, что мы не видим в этом ничего страшного. И тогда мы съедаем вторую порцию десерта, несмотря на то, что уже объелись, не задумываясь о том, что через несколько часов у нас вздуется живот. Завтра, когда мы встанем на весы, мы будем ругать себя за то, что поддались искушению. Несколько таких уступок приведут к избыточному весу и чувству вины, плохому настроению и депрессии. Переедание может стать причиной проблем с сердцем, инсульт, инфаркт, диабет. Недостаток воздержания в этой области делает нас более подверженными к невоздержанности в других, более серьезных областях. Потворство прихотям вполне может отразиться на характере наших детей, и они тоже будут крайне невоздержаны. Мы развлекаем себя чтением, фильмами, телепрограммами и музыкой, которые отражают мирскую философию и возводят в ранг закона нечестие, нескромность и аморальное поведение. При этом мы даже не задумываемся, что тем самым мы перестаем отвергать грех и становимся лояльны к нему. Мы начинаем стремиться к греху, и в нас пропадает жажда святости. Мы воздвигаем барьеры в наших отношениях с Богом. Мы настраиваем свой разум на мирское мышление. А наше мышление в конечном счете определяет наш образ жизни. Мы увеличиваем вероятность того, что воплотим таки в жизнь увиденное и услышанное. Мы начинаем воспринимать сексуальность по-мирски, тем самым рискуя потерять чистоту или разрушить свой брак. Мы увеличиваем вероятность того, что наши дети и внуки будут нечестивыми и аморальными.
Мы обижаемся, несмотря на тот факт, что рано или поздно наша горечь разрушит способность разумно мыслить, сделает нас несчастными и эмоционально нестабильными, повлияет на наш организм, и у нас может появиться хроническая усталость, быстрая утомляемость, головная боль, напряженность мышц и проблема с пищеварением. Помешает нам принять от Бога прощение своих грехов, сделает жизнь близких невыносимой, и они не захотят общаться с нами. Мы позволяем себе слишком сблизиться с добрым, обходительным мужчиной на работе или со случайным знакомым, отказываясь при этом верить, что сеем в своем сердце семена неверности. Мы лишаем своего мужа возможности угодить нам, потому что реальность не может сравниться с фантазиями. Мы можем разрушить семью этого мужчины и свой брак. Мы можем испортить жизнь своим детям. Даже если мы не будем прелюбодействовать с этим мужчиной, мы уже будем стоять на пути будущего нравственного падения. Мы можем оказаться в безнадежном отчуждении от супруга, детей, родственников мужа и Бога. Мы должны постоянно напоминать себе, что сатана – лжец. О том, что Бог называет грехом, сатана говорит: «Это здорово, это не опасно, это невинно, это так желанно. В этом нет ничего страшного, ты просто восполняешь свои нужды. И это неизбежно». Дорогие друзья, в конце передачи мы обобщим нашу беседу и назовем несколько мест из Писания. Если вы хотите их записать, то можете во время музыкальной паузы приготовить тетрадь и ручку. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема нашей передачи «Всякий грех смертелен». Истина в том, что грех опасен, смертелен и разрушителен. Истина в том, что мы пожнем то, что сеем. Истина в том, что каждый выбор, который мы сделаем сегодня, будет иметь последствия. Истина в том, что если мы играем с огнем, то обожжемся. Истина в том, что сделанный грех рождает смерть. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Иакова, 1 глава, 15 стих. К сожалению, многие люди не прослеживают связи между своим естественным плотским выбором и тем, как он сказывается на их браке, здоровье и отношениях с Богом и людьми. Сатана не просто внушает нам, что грех не будет наказан. В Эдеме он сказал Еве: «Вы не только можете ослушаться Бога и избежать неприятных последствий. Если вы отведаете этих плодов, вы также можете извлечь из этого определенную выгоду. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, 5 стих. Иногда последствия нашего греха становятся видны только месяцы или годы спустя. Иногда они проявляются лишь в следующем поколении. Некоторые последствия станут очевидны не раньше, чем мы окажемся перед Богом в судный день. Вот почему мы так упорно верим, что избежали последствий греха. Как написано у Екклесиаста: «Не скоро совершается суд над худыми делами, от этого и не страшится сердце сынов человеческих делать зло». Бог не напрасно откладывает наказание. Одна из причин – желание дать людям время покаяться. Господь долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Второе послание Петра, 3 глава, 9 стих. Тем не менее, день расплаты все же настанет,
И когда Он настанет, каждое дитя Божие будет жалеть, что в прошлом не всегда выбирало путь послушания. После того, как прошли годы игры с грехом и наслаждения его удовольствиями, царь Соломон наконец и слишком поздно пришел к выводу, что, хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, то я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют перед лицом Его. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Екклесиаст, 8 глава, 12 стих и 12 глава, стихи 13 и 14. Ложь 14. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Те из нас, кто вырос в благополучной семье или много лет ходил в церковь и научился хорошо вести себя, подвержены этому обману больше других. Нам никогда не придет в голову заняться проституцией, сделать аборт или сменить сексуальную ориентацию. Мы ни за что не будем нецензурно выражаться, растрачивать деньги своего работодателя или разводиться с супругом. На фоне других людей, которые совершают серьезные грехи, мы кажемся себе куда положительней. Наши грехи, такие как пустая трата времени, самозащита, выбалтывание чужих секретов, переедание или употребление небольшого количества спиртных напитков, острый язык, критичное отношение к людям, чрезмерная трата денег, страх, беспокойство, эгоизм или жалобы вовсе не кажутся нам такими уж серьезными. Мы даже не всегда считаем их грехом и предпочитаем думать, что это наши слабости, привычки или черты характера. Ева вполне могла именно так рассматривать свой грех. В конце концов, она не бросила мужа, не прокляла Бога и не отрицала его существование. Если задуматься, она всего лишь поела немного фруктов, которые Бог не разрешал ей есть. Вот и все. В чем же тут проблема? Проблема была в том, что Бог сказал «не ешь», но Ева ответила «а я съем». Ева просто-напросто съела то, на что Бог наложил запрет, и этот поступок повлек за собой ужасные последствия. Это сказалось на ее теле, разуме, воле, эмоциях, ее отношениях с Богом и семье. Тот маленький грех соблазнил и ее мужа, в результате чего все человечество погрузилось в бездну греха. Как камень, брошенный в пруд, долго вызывает на воде круги, так и грех до сих пор дает о себе знать. Если бы только мы увидели, что каждый грех серьезен, что каждый грех — это бунт и измена. Каждый раз, решая поступать по-своему, мы восстаем против Бога и Царя Вселенной. Как сказал Джон Биньян, одна течь топит весь корабль, и один грех уничтожает всего грешника. Или, как заметил современник Биньяна Джереми Тейлор, нет маловажных грехов, как нет незначительных песчинок в механизме ручных часов. Я живу в доме с белыми стенами. По крайней мере, они выглядят белыми большую часть года. Но когда выпадает снег, мой дом вдруг становится грязно-желтым. Даже если мы выглядим чистыми по сравнению с другими грешниками, мы не можем сравниться с совершенной Божьей святостью. Истина о грехе становится явной в свете Божьего характера. Когда мы смотрим на сияние Его чистейшей святости, то начинаем остро воспринимать мерзость собственного греха. Пуритане 17 и 18 веков были известны своей приверженностью к святости и послушанию. В них трудно было найти что-то достойное осуждения. Большинство людей знает, что уж кто-кто, а пуритане не были великими грешниками.
но их книги свидетельствуют, что они считали себя великими грешниками. Из-за того, что они жили в тесном общении с Богом, у них развивалась ненависть к своему греху. Неважно, насколько незначительным он мог казаться другим людям. Такое восприятие приходит благодаря молитве, которой молились они. «Открой мне безобразие греха, чтобы я мог ненавидеть, презирать его и убегать от него. Никогда не позволяй мне забывать, что мерзость греха заключается не столько в природе сделанного, сколько в величии личности, против которой он совершен». Практическое применение. Противопоставь лжи истину. Ложь. Я могу грешить, и мне за это ничего не будет. Истина. Выбор, который я делаю сегодня, будет иметь определенные последствия. Я пожну то, что посею. Удовольствие греха длятся лишь короткое время. Если я буду играть с огнем, то обожгусь. Мне не удастся избежать последствий своего греха. Ложь. Мой грех на самом деле не так уж серьезен. Истина. Каждый грех — это бунт против Бога. Маленьких и несерьезных грехов не бывает. Первый шаг. Согласитесь с Богом. В какую ложь о себе поверили вы? Второй шаг. Возьмите ответственность на себя. Как вера в эту ложь повлияла на образ вашей жизни, ваши отношения и поступки? Третий шаг. Провозгласите истину. Прочитайте вслух каждую истину из приведенных выше. Какая из них сейчас особенно актуальна для вас? Обновите свой разум Словом Божьим. Прочитайте вслух следующие отрывки. Что эти стихи говорят о том, как Бог воспринимает вас? Псалом 31, с 1 по 5 стих. Послание Иакова, 1 глава, с 13 по 15 стих. Первое послание Иоанна, 1 глава, с 5 по 9 стих. И послание Римлянам, 6 глава, с 11 по 14 стих. Четвертый шаг. Действуйте на основании истины. Какие шаги вам нужно предпринять, чтобы ваша жизнь соответствовала истине? Пятый шаг. Попросите Бога помочь вам ходить в истине. Молитва. Святой Бог, я каюсь, что зачастую слишком легкомысленно относилась к греху и его последствиям. Я понимаю, что грех — это бунт против Тебя, и он печалит Твое сердце. Спасибо за кровь Иисуса, которая стала достаточной платой за мой грех. Спасибо, Господь Иисус, за то, что взял на себя вину и наказание за мои грехи, за то, что подарил мне праведность Божию. Пожалуйста, прости, что я недостаточно серьезно отношусь к Твоей жертве за мой грех. Спасибо за полное прощение и за то, что я могу стоять перед Тобой, свободной от вины и осуждения. Спасибо, что силой креста и Духа Святого, живущего во мне, я могу быть свободна от греха и послушна Тебе. Я славлю Тебя за обетование, что однажды Ты избавишь своих детей от присутствия греха и возьмешь нас на небеса навечно. Во имя Иисуса. Аминь.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Ирлен-Буш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Мир вам, дорогие друзья, братья и сестры во Христе, все наши уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радиопрограмму «Луч надежды». Сегодня в нашей программе вашему вниманию предлагается послушать проповедь на тему «Спасение от грехов». Вы услышите пение Михаила и Ольги Савенковых и Бориса Бережного. В начале нашей программы послушайте песню «С тех пор, как я уверовал» в исполнении супругов Савенковых.

0: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры во Христе. Сегодня я желаю поговорить с вами о Спасителе нашем Господе Иисусе Христе, который сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Но прежде всего я желал бы прочесть из трех мест Священного Писания. Книга Иова, 1 глава, с 8 стиха. «И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он, на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане: вот все, что у него, в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня». Мы знаем историю этого великого человека, которого мы называем великим страдальцем. Поистине, человек Иов жил в земле Уц и был современником Авраама, был богобоязненным и справедливым и непорочным. Недаром Господь говорит о нем такие лестные слова: каков он есть на самом деле. И, конечно, неприятно было сатане смотреть на этого благочестивого человека. Вот потому-то он и предстал перед Богом, чтобы клеветать на Иова. Второе место Священного Писания – это 13-й Псалом. С первого стиха читаю. «Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела. Нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро. Нет ни одного». Псалмопевец Давид знал, что говорил, потому что он видел жизнь грешных людей, тех, которые отступили от Бога и отвергают Бога, потому что они развратились и совершают свои гнусные дела, не делая добро. А Господь с небес прозрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. И, к сожалению, таковых людей очень и очень мало на земле. Далее мы знаем, что земля развратилась, и люди отошли от Бога совсем далеко. Даже народ израильский, тот, который должен был быть провозвестником истин Господней, все-таки отошел от него и сделался хуже язычников. И еще третье место Священного Писания предлагаю для вашего внимания. Послание Иоанна, это первое послание, 4 глава. Начинаю читать с 9 стиха. «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но что Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Еще повторяю 10 стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас». И что же? Остался пассивным, глядя на нас, как мы грешим? Нет, Он послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В 53 главе мы читаем о Господе, что Он сделался жертвой умилостивления за грехи наши. Дорогие друзья, тема сегодняшней нашей беседы – это спасение. Спасение от грехов. В первом месте Священного Писания мы читали о Иове, о человеке, который прожил трудную жизнь и был великим страдальцем. Мы знаем, как обвинял его сатана. Мы знаем, как выдерживал эти испытания Иов. И мы знаем роль Господа, который защищал своего любимого праведного человека. Обращаю ваше внимание, дорогие друзья, на этот факт. На факт тот, что Господь создал человека добрым, способным творить правду и суд. Обращаю ваше внимание и на то, что сатана, будучи врагом дьявола, сделался врагом и человека. И еще третья мысль – это то, что Господь послал Сына Своего Единородного Христа Иисуса, чтобы Он сделал самое необходимое для человека, то есть спас бы человека, уничтожил стоящую между Богом и человеком преграду, оттеснил бы врага душ человеческих от человека и таким образом спас бы самого человека. Для поддержания нашей обыкновенной физической или телесной жизни необходимы такие простые вещи, с которыми мы встречаемся каждый раз. Необходим кислород для дыхания. Необходима вода для того, чтобы утолять жажду. Необходима пища, одежда, жилье. Если человек не имеет ни того, ни другого, то он не может жить на этой земле. Мы говорим о физическом существовании человека, но то же самое происходит и в нашей духовной жизни. Потому что наша духовная жизнь подобна жизни телу нашему, и духовная наша жизнь тоже нуждается в определенных основных элементах. И эти элементы, конечно же, существенны. Для жизни христианина нужна Библия, нужна сила Духа Святого, нужна кровь Иисуса Христа, потому что и без того, и без другого, и без третьего невозможна полноценная духовная жизнь. В деле спасения человека большую роль играет кровь Иисуса Христа, Господа нашего и Спасителя нашего. Вопрос, почему нам нужна кровь Иисуса Христа? Потому что в основном падший человек имеет дело с тремя основными проблемами, стоящими перед ним. Вспомните Иова, как он старался совершать свой жизненный путь в чистоте и святости. Мы читаем в первой главе, когда круг пиршественных дней совершался, Иов посылал за ними, то есть за сыновьями своими, и освящал их, и, вставая рано утром, возносил все сожжения по числу всех их, то есть сыновей своих. Ибо говорил Иов, может быть, сыновья мои согрешили и похулили Бога в сердце своем. Так делал Иов во все такие дни. Смотрите, как заботился Иов о своих сыновьях. Но как позаботился сам Господь о человечестве, о сынах человеческих. Смотрите, Он послал Сына Своего для того, чтобы сделать Его жертвой умилостивления за грехи наши, чтобы Сын Его пролил пречистую кровь, и только благодаря этого человек получил спасение. Будучи христианином, мы все же носим в себе падшую человеческую природу. Из прочитанных мест Священного Писания мы здесь отмечаем как бы своеобразный треугольник, на вершине которого стоит Господь, с одной стороны внизу стоит сам человек, и во второй стороне находится сатана. Сатана постоянно клевещет на человека и постоянно обращается к Богу и говорит ему, что человек несовершенен. Но однако же Бог совершает спасение через Сына Своего Иисуса Христа. По отношению же к самому Господу Богу мы зачастую испытываем чувство отчуждения. Да, чувство отчуждения. И сам человек часто чувствует вину перед Богом. Совесть человеческая говорит внутри человека, что он виновен перед святым и истинным Богом. А что делает сатана? Сатана клевещет на человека. Сатана старается умертвить духовную жизнь человека. И эти три момента – отчуждение от Бога со стороны человека, чувство вины самого человека и клеветы со стороны врага душ человеческих – могут оказаться тремя большими проблемами для каждого из нас, для каждого человека в отдельности, стоящими перед нами, перед всей нашей христианской жизнью. Так вопрос стоит, как можно преодолеть все это? Ответ – только кровью Господа нашего Иисуса Христа. Ибо только кровь Иисуса Христа может решить все эти проблемы положительно. Когда Адам согрешил в саду Едемском, он тут же попытался скрыться от Бога. И когда Господь искал его и спрашивал: «Адам, где ты?», он говорил: «Я нах и скрылся от тебя». Человек отчуждается от Бога самостоятельно, он прячется от Бога, потому что ему стыдно встретиться с самим Господом Богом. А что говорит нам Господь? По отношению к каждому человеку Господь говорит: «Любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе свое благоволение». В книге пророка Исаии мы читаем: «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать». И далее мы читаем: «Ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать».
1: А дальше Господь говорит: но беззаконие, беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать. В процессе отчуждения от Бога человек сам уходит и прячется от Бога, иногда даже пользуется какими-то листьями, чтобы прикрыть свою наготу. Но Господь видит человека и желает спасти человека. Бог озабочен не столько тем, какие грехи совершаем мы, но больше тем, какие грехи отчуждают нас от Него. Бог любит нас, но грехи наши Он ненавидит. О чем мы читаем? В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. В книге Евреям мы читаем: «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости более соучастников твоих». И вот этот Сын Божий, помазанный елеем радости более соучастников своих, пришел на землю для того, чтобы спасти грешное человечество. Во всем мире есть только одно, что может смыть грех человека – это драгоценная кровь. Сколько бы мы ни исполняли свои обряды, сколько бы мы ни приносили жертвоприношений, сколько бы мы ни жертвовали для дела Господня в церкви, что бы мы ни делали здесь на земле, нет ничего такого, чтобы могло заменить драгоценной крови Иисуса Христа. Когда Господь решил вывести свой народ из рабства египетского, то Он сказал Моисею, и Моисей это передал людям своим, чтобы они каждый в своей семье приготовили пасхального агнца, кровью его окропили дверные косяки. И Господь тогда сказал: «Увижу кровь и пройду мимо вас». Таким образом, кровь на косяках свидетельствовала о том, что за дверями этого дома находятся верующие люди, принявшие повеление Господне. Вот потому ангел-губитель проходил мимо этого дома и входил в тот дом, где не было крови на косяках. Дорогие друзья, пасхальный агнец был изображением Иисуса Христа, Господа нашего. И когда Иоанн увидел Иисуса Христа на Иордане, то сказал: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Потому что Иисус Христос был именно тем агнцем, посланным для того, чтобы Он был принесен в жертву за грехи человечества. Так оно и случилось. На горе Голгофе Господь пролил Свою святую кровь, и теперь эта кровь Христа смывает всякий грех. Как и говорит Иоанн в своем послании: «Если исповедуем грехи наши, то Он, то есть Иисус Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». И потому Господь Бог крови Иисуса Христа придает особое значение. Кровь Иисуса Христа служит в основном для Божия, но не для нашего удовлетворения. Будучи в домах своих, евреи не могли видеть кровь на косяках, потому что это было за дверями, то есть вне дома. И хотя евреи и не видели эту кровь, когда шел ангел-губитель, они прекрасно знали, что благодаря крови Бог прощает им и не поражает их смертью. Это значит, Бог был удовлетворен этой кровью. В книге Левит мы читаем, что один раз в год, в день очищения, первосвященник входил в святое святых, чтобы покровить кровью крышку ковчега. И приведет Аарон тельца в жертву за грех свой, за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя. Ниже мы читаем: «И очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево». Заметьте, друзья мои, никому из людей не разрешалось наблюдать за действием первосвященника. Это тень Христа, который после воскресения своего вошел в небесную скинию и покропил своей собственную кровью перед Богом, таким образом совершил умилостивление или принес эту жертву за грехи каждого человека. Апостол Павел говорит: «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью Иисус однажды вошел во святилище и приобрел там нам вечное искупление». Как никто не мог видеть, что делает там Аарон или последующие первосвященники в скинии собрания, так и там, в небесах, никто не может видеть, что совершает Бог со своей кровью. что совершает Бог с кровью Иисуса Христа. Мы читаем также, что мы обращаемся к ходатаю Нового Завета Иисусу, крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева. Дорогие друзья, как ценно то, что мы имеем спасительную кровь Иисуса Христа, и она сильна освобождать от греха человека и сегодня, каждого человека, кто бы где ни находился, какому бы он ни принадлежал колену, роду или племени. Итак, Иисус Христос для спасения человека сделал все, потому что Он уплатил долг своей собственной кровью. То, что мы прошли с вами, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Это то, что должен сделать каждый человек. Каждый человек только через пролитую кровь, через исповедание может получить прощение. Так говорит Господь нам. И в книге пророка Иеремии мы читаем: «Я прощу беззаконие их и грехов их уже не вспомину более». И если сам Бог забыл о наших грехах и не вспоминает о наших грехах, то, конечно, и мы можем забыть о них. Не вспоминать о них и не напоминать Богу о том, что Он уже простил и то, что Он уже забыл. Иисус Христос совершил свое спасение. Блажен человек, которому отпущено беззаконие, блажен человек, которому Господь не вменит греха. Итак, хотя и вина осуждения и была в сердце нашем, хотя совесть наша и говорила нам, что мы грешны и беззаконны, но благодаря пролитой крови теперь все закончено, потому что драгоценная кровь Иисуса Христа решает стоящую перед нами проблему вины. Но почему же иногда на собрании мы встречаем людей, которые прощены, которые очищены кровью Иисуса Христа, и все-таки чувствуют себя еще виновными как-то перед Богом? Значит ли это, что их грех не прощен? Значит ли это, что кровь Иисуса Христа не возымела действия? Нет, нет и нет. Все совершено Иисусом Христом. Если человек раскаялся перед Богом, Бог не вспоминает его грехов. Но откуда же проистекают эти неприятные ощущения в сердцах людей, когда они говорят: «А что-то меня еще внутри смущает, что-то меня еще давит». А кто давит? Сатана пришел перед лицо Бога, чтобы обвинить Иова. Сатана и сегодня каждый день подходит к человеку и говорит, что он виновен перед Богом. Да он и сегодня приходит к Богу и клевещет на всех нас. Вспомните место Священного Писания, которое мы прочитали в начале нашей беседы. «Разве даром богобоязнен Иов?» — сказал Сатана. «Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле, но простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя». В книге пророка Захарии великий Иерей Иисус стоял перед Богом, и Сатана стоял по правую руку от него, чтобы противодействовать ему. Мы читаем, что и Петр был соблазнен сатаной, потому что сатана действовал через него, и потому Господь, обращаясь к Петру, сказал: «Отойди от меня, сатана». Но не только к Петру подступал дьявол, он подступал даже и к Иисусу Христу. Вы помните, что было там в пустыне, когда Господь готовился принять служение свое для спасения рода человеческого. И там Господь говорил: «Отойди от меня, сатана». Сатана и сегодня подступает к каждому из нас, и мы имеем полное право сказать: «Отойди от меня, сатана! Я исповедался Богу в грехе моем, Он простил мой грех, и кровь Иисуса Христа очистила меня от греха». Великий Мартин Лютер когда-то сказал сатане то же самое: «Отойди от меня, сатана», потому что дьявол показывал ему целый список его грехов. И он написал на этом листе: «Кровь Иисуса Христа очищает меня от всякого греха». Мы должны прекрасно знать, что когда мы пользуемся кровью и силою крови Иисуса Христа, сатана побеждается. И он, конечно, знает об этом, и он боится этого, потому что нет ничего страшнее для него, как кровь Иисуса Христа. В Откровении Иоанна Богослова мы читаем: «Низвержен клеветник братьев наших, ибо они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего». Итак, дорогие друзья, с благодарным сердцем будем относиться к крови Иисуса Христа, к его жертве. Апостол Павел говорит: «Для сего преклоняю колено мое перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. верой вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, это значит мы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божию. Итак, друзья, мы имеем спасение во Христе через кровь Иисуса Христа. Мы имеем силу Духа Святого, потому что это есть великий дар для нас, данный самим Богом. А тому, кто действующий в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Что сегодня происходит у Каратаевых? Из квартиры, во всяком случае, доносится на редкость громкий спор.
1: Не пойду я с Мишкой гулять. Вот и все. Там холодно и сыро.
2: А почему все я-то? Я ведь самая младшая.
1: Ты всегда маленькая, когда надо делать что-то неприятное. А когда тебе что-то хочется, так тогда ты большая. Это ведь твоя собака. Вот и иди с ней гулять, не сахарная.
2: Но ведь Мишка и твой тоже, ты ведь сам так говорил.
1: А я и ухожу за ней больше, чем ты. Теперь твоя очередь.
3: Все, хватит. Мишка, ко мне. Сюда. Я сама с ним схожу. Но мы еще поговорим на эту тему. Это как раз то, о чем я вас предупреждала, когда вы просили собаку.

0: она иногда бывает очень твердой.
1: Папа!
2: Ну, что это у вас такое случилось? Что это вы такие насупленные, а?
0: Мы немного поспорили.
2: А из-за чего же вы поспорили?
3: Из-за собаки.
2: Ага, значит, Мишка всему виной.
4: А где же он?
0: На улице.
1: Мама пошла с ним на улицу,
0: потому что мы не смогли.
4: Ага, вот как. Опять то же самое.
0: Почему опять?
4: Да потому что в последнее время вы очень неохотно ухаживаете за собакой. И маме приходится все чаще и чаще делать то, что обязаны делать вы. Дело так не пойдет дальше.
1: Но ведь...
4: Да, на улице неприятно, конечно, сыро, холодно, но...
0: Мишка такой беспокойный. С ним всегда надо целый круг обходить. Да и никак не хочет домой идти.
1: Он стал таким дикарем.
4: Правильно, Мишка вырос и стал сильным. Все маленькие щенята становятся большими, и потребность их тоже меняется. Но ведь Мишка член нашей семьи, и о нем надо заботиться даже и тогда, когда совсем не хочется. Не так ли?
5: Ой, и папа уже дома. Ой, как холодно. Возьми обед из духовки сам. Я поставила его в духовку, чтобы не остыл.
4: Спасибо, дорогая. Я здесь с детьми немного говорил насчет собаки. Ведь они, а не ты, должны ухаживать за ней.
5: Да, так договаривались. Но раз из детей никто не соглашался идти, то пришлось мне самой пойти. Иначе Мишка бы нагадил где-нибудь здесь. Да и свежим воздухом ему тоже нужно подышать.
4: Видимо, пришла пора для серьезного разговора.
5: Нужно бы.
4: Я считаю, что так дальше продолжаться не должно. Давайте-ка поговорим об ответственности. Если вы с детства не научитесь ответственности, то дальше будет уж слишком поздно.
5: Кажется, наши младшие никогда не научатся чувству ответственности. Они такие еще несерьезные.
4: Ну, ничего, трудно в учении, легко в бою. Так, кажется, говорят солдатам. Так им потом легче в жизни придется, если научатся. А Мишка будет для них хорошим учителем. Ну, во всяком обществе каждый человек имеет какие-то свои обязанности, то есть несет ответственность за что-то.
5: Да, и нам, верующим, тем более нужно бы иметь чувство ответственности. И ведь как раз с дома-то все и начинается, с семьи ведь.
4: Дети, это совсем неправильно считать, что мы должны выполнять свои обязанности только тогда, когда нам это интересно или когда нам хочется.
5: Сережа, сиди как следует. Если человек в малом не верен, то и в большом он никогда не будет верен.
4: А что, если бы ваша мама заботилась о вас так, как вы о Мишке? Вот что бы тогда было? Представьте, вы попросите есть, она вам ответит, ешьте, что найдете. Мне лень. Или совсем не интересно сейчас готовить вам пищу.
5: Да, не хочется.
4: Или после бани она сказала бы вам, мне совсем не хотелось стирать. Вон там на стуле ваше грязное белье, теперь поносите его наизнанку. А уж потом вот, потом я после постираю, если будет настроение.
5: Приятно вам было бы.
0: Мы ходили бы грязные, голодные.
5: Да, вот так бы и было.
1: Было бы ужасно плохо.
4: Ну, так вот скажите, где сказано, что мама должна работать для вас, как какая-то рабыня?
0: Наверное, нигде не сказано, но...
4: Что оно?
0: Да, ничего, я только...
4: Ты хотела только сказать, что мы ваши родители, да?
0: Примерно так.
4: Разве мы не заботимся о вас?
0: Конечно, заботитесь.
4: А вы что, забыли, что в нашей семье каждый должен заботиться друг о друге по мере своих сил и способностей?
0: Нет, не забыли.
4: Почему же вы тогда так поступаете?
1: Мы просто поленились.
5: Ну вот, и подошли к самой сути дела. Поленились.
4: Ну так что же мы будем делать с этой ленью? С этим червем, который подташивает наш семейный порядок?
0: Надо что-нибудь

0: Гестагонная дать.
1: Не могу.
2: Глистогонная дать. Вот именно. Глистогонное лечение против червя лени.
3: А что это за средство было бы, а?
2: Да.
0: Наказание, наверное.
2: Да, и наказание или дисциплинированность. Нужно научиться брать себя за шиворот и говорить: теперь я пойду и сделаю это. Хотя и неинтересно, и не хочется мне этого делать. К дисциплине надо приучаться.
3: Отец Небесный тоже наказывает нас и приучает нас к дисциплине.
2: Да.
3: Я вот недавно только что читал книги Иова, как Господь печется и заботится о своих. Знаете, как там написано? «Если же они окованы цепями и содержатся в узах бедствия, то Он указывает им на дела их и на беззаконие их, потому что умножились, и открывает их ухо для вразумления, и говорит им, чтобы они отстали от нечестия».
2: Да.
0: Совсем как ты нам сейчас говорил.
3: Конечно. Я хочу, чтобы вы с детства выбрали себе правильную дорогу.
2: Да.
3: Тогда вы не потеряете направление. И тогда, когда меня уже не будет.
0: Что ты, папа? Тебе никогда нельзя умереть.
3: Все мы однажды должны будем умереть. И с этим ничего не поделаешь. Но если вы всю жизнь свою будете идти по этому пути, Божьему пути, то мы встретимся там в вечности.
2: Да, и там уже никакой разлуки никогда не будет, никакой смерти. Вот в дисциплине и послушании, Сережа и Верочка, скрыто благословение для этой жизни. Тем более, если мы будем послушны руководству Небесного Отца, мы будем счастливыми, сохраним себя от многих печалей и страданий в жизни.
3: Вот в 36 главе Иова так и сказано: «Если послушают и будут служить ему, то проведут дни свои в благополучии и лета свои в радости».
2: Да. Ну так что, Вера, Сережа, что же вы теперь-то скажете? Что вы теперь думаете? Вот сидите.
0: Мы постараемся быть послушными. И будем как следует заботиться о Мишке.
3: Вот это уже лучше.
2: Да, надеемся, что вы сдержите свое обещание.

У Каратаевых сегодня произошел горячий спор. Каким должно быть участие в семейном труде? В чем заключаются обязанности каждого члена семьи? Перед ребенком лежит длинный путь, который ему предстоит пройти от беззаботного детства до зрелости. И место, где он начинает совершать этот путь, где он начинает учиться ответственности, это дома, это в семье. В семье ребенок должен научиться быть не эгоистичным, не требовательным, должен научиться делиться с другими и понимать чувства других. Он должен научиться слушаться своих родителей и понять, что есть еще другие авторитеты, кроме него самого и его семьи, которым ему скоро придется подчиниться. Семейная жизнь имеет много сходного с жизнью Христовой Церкви, которую мы называем Божьей семьей. Жизнь в семье Божьей – это как жизнь в любой семье или в любом обществе. В обязанности каждого члена семьи Божьей входит участие в общем труде, понимание друг друга, общение друг с другом и служение там, где потребуется услужить. Для того, чтобы служить другим, мы, христиане, должны получить необходимую подготовку для служения. Самое большое служение или помощь, которую мы можем предложить окружающим нас людям, это направить их ко спасению, рассказать им об Иисусе Христе. Желаешь ли ты, мой дорогой брат и сестра, подготовить себя к этому благородному служению? Мы сможем подготовить себя к этому служению тремя путями. Во-первых, мы должны быть убеждены, что мы сами спасены. Уверенность в спасении может исходить только от искреннего, близкого взаимоотношения со Христом, нашим Господом. Такое взаимоотношение со Христом основывается на возрождении свыше и на последующих за Ним регулярной молитвенной жизни и чтении Слова Божьего. Когда человек знаком с автором какой-либо книги, эта книга становится для него более живой и доступной. Чем больше человек познает Бога, тем более интересной и дорогой становится для него книга книг, Библия. Иногда наши чувства порождают в нас сомнения относительно нашей веры. Наша вера, однако, должна основываться не на наших чувствах, а на знании того, что говорит Слово Божие. Бывают случаи, когда верующий падает на своем пути, или по какой-то другой причине у него возникают сомнения. В результате его уверенность в своем спасении слабеет. Тогда хорошо помнить слова Иисуса, которые он сказал апостолу Павлу. «Довольно для тебя благодати моей». Благодать Христа — это достаточно. Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которую возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлению оживотворил со Христом. «Благодатью вы спасены», — говорит Слово Божие. Дорогой мой слушатель, ободрись, подкрепись в Иисусе. Бог простит кающееся сердце. Оставь свое падение позади и простирайся вперед, с омытым кровью Христа, чистым сердцем и доброй совестью. Вторая сторона нашей подготовки к этому самому важному служению — это знать, как можно привести другого человека к Богу. Если вы когда-нибудь доверились человеку, который сказал «Я знаю путь», и последовали за ним, и в результате оба заблудились, вы помните то неприятное чувство, которая вами овладела. Если мы желаем приводить других к Богу, мы сами должны знать путь. Чтобы человеку прийти к Богу Отцу, он должен сперва прийти к Иисусу Христу. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 6 стихе, «Я есмь путь. Никто не приходит к Отцу,
как только через меня. Без познания Христа человек никогда не познает Бога. И Слово Божие, в первую очередь, мы должны найти те стихи, которые укажут людям на необходимость принятия Христа в свое сердце. В связи с этим, в беседе с неверующими нужно указать на то, что Библия говорит о греховности человека. В послании к римлянам, в 3 главе, в 23 стихе сказано: «Все согрешили и лишены славы Божьей». Есть также другие места, говорящие о греховности человека. Если у вас есть карандаш поблизости, то вы можете записать некоторые из них. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Послание к римлянам, 7 глава, 14 стих. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, 7 стих. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 33 по 34 стихи. Пред Богом никто из нас не исключение. Мы все согрешили. В беседе также важно указать на то, что человек из-за своего неверия находится под Божьим осуждением, потому что в сущности человеческое сердце восстало против всемогущего Бога. Человек исполняет свою волю вместо Божьей. Вечность слишком длинна, и вопрос о вечной участи души слишком важен, чтобы легкомысленно относиться к вопросу осуждения Божьего. В послании к римлянам, в 6 главе, 23 стихе сказано: «Возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим». Человек заслужил смерть, но Бог предлагает ему жизнь. Вы можете записать следующие стихи, говорящие об этом. Послание к римлянам, 2 глава, со 2 по 4, 11 и 12 стихи. Послание к Ефесянам, 5 глава, с 5 по 8 стихи. Человек согрешил, и в наказание он заслужил смерть. Но неверующий человек нуждается не только в знании того, что он грешник и находится под Божьим осуждением. Ему нужно также показать из Слова Божьего, что Бог не оставил его одного бороться против своей греховности и вечной гибели. Бог приготовил путь, чтобы спасти его от суда, и отдал своего Сына, Иисуса Христа, в жертву за его грех. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих говорит: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Распятие Христа — это самая трогательная часть в истории Божьей любви к людям. И если повествование о распятии Сына Божьего не тронет сердце человека, то никакие в мире слова тогда не коснутся его души и не сокрушат его. Следующие стихи подтверждают, что Христос умер за наши грехи, и в Нем мы имеем прощение. Послание к Ефесянам, 1 глава, 7 стих. Послание к Колоссянам, 1 глава, 14 стих. Послание к Галатам, 1 глава, 4 стих. Библия говорит, что человек — грешник, что он заслужил вечное осуждение, но также, что Христос умер за грешного человека, чтобы спасти его. Предпосылка прощения — это покаяние. Покаяние включает в себя исповедь.
В первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 стихе сказано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». О покаянии написано в следующих местах. Во втором послании к Коринфянам, в 7 главе, 9 и 10 стихах, и в Деянии апостолов, в 3 главе, в 19 стихе. Библия содержит многие стихи, с помощью которых мы можем передать весть об Иисусе Христе людям. Я упомянул только некоторые из них. Твердая уверенность в своем спасении и знание того, как убедить собеседника в его нужде в Спасителе, очень важные факторы в эффективной передаче другим евангельской вести. Но кроме этих двух факторов, еще есть третий, не менее важный фактор, способствующий эффективному свидетельству. Это наше упование на сверхъестественное действие Духа Святого. Даже тогда, когда верующий отлично знает Слово Божие, ему нужно полагаться на помощь Духа Святого. Дух Святой направляет наши мысли и дает правильные нужные слова, которые открывают сердца неверующих. Христос сам сказал, что Он, то есть Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе. Дух Святой знает состояние человеческого сердца, и под Его воздействием человек начинает жаждать Бога. Под Его воздействием человек начинает сокрушаться о своих грехах. Когда мы будем молиться о водительстве, Дух Святой употребит нас для благословения других. И под конец, мне бы хотелось еще несколько слов сказать друзьям, желающим стать миссионерами. Нам пишут многие слушатели, которые стали для меня лично очень дорогими и близкими. Некоторые из них пишут о своем желании принять участие в миссионерском труде. Для меня всегда очень радостно читать такие письма. Вы искренне пишете, что очень трудно, даже невозможно в ваших условиях осуществить труд, который лежит на вашем сердце. Вы говорите, что легче трудиться на Западе, и потому вы молитесь о том, чтобы Бог вас направил на Запад. Дорогие друзья, если вам не удается трудиться там, где вы сейчас находитесь, то вам это не удастся также в какой-либо другой стране, если Господь предоставит вам возможность уехать из своей страны. Вы говорите, что «я не знаю ваших условий». Да, это правда. Я лучше знаю наши условия здесь, на Западе. И я вижу, что происходит со многими миссионерскими кандидатами, приезжающими на Запад. Многие из них, не привыкшие к нашим условиям, теперь борются всеми своими силами только за то, чтобы духовно не умереть, не говоря уже о труде. Это старая истина. Если Бог не может употребить нас как свечу там, где мы сейчас, то Он не сможет употребить нас маяком на дальнем мысе. Нигде на свете души не приобретаются без борьбы для Царствия Божия. Мое самое искреннее пожелание тебе, мой брат и сестра, будь верным, будь орудием Божиим там, где Бог тебя поставил, и ты обнаружишь, что Бог с тобой и даст тебе радость и глубокое удовлетворение в твоей духовной жизни. Условия не решают этого дела. Весь секрет сокрыт в нашем отношении к делу евангелизации, там, где мы находимся. В вашей стране вы имеете возможности, которых никто на Западе не имеет. Вы живете на большом миссионерском поле. Главное — увидеть и найти эти возможности. Слова Иисуса: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, к
как они побелели и поспели к жатве. Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я больше чем уверен, что эти слова Христа также относятся к 276 миллионам вечных душ, проживающих в Советском Союзе, в числе которых буддисты, миллионы мусульман, эскимосы и другие. Какая потрясающая мысль! Сотни миллионов человек, погибающих в своих грехах, не имеющих знания о спасении во Христе Иисусе. Мое сердце, как чадо Божие, плачет, рыдает. Если вы, дорогие мои, не можете пойти к этим душам и не находите возможностей, чтобы передать им весть спасения, то вы имеете еще одну последнюю возможность помочь. Молитесь, чтобы Господин жатвы послал кого-нибудь другого на жатву вместо вас. Время спешит к концу, а так много еще нужно сделать. Молитесь прилежно и поддерживайте молитвенно тех, кто пожертвовал себя на этот священный труд. Аминь.

заканчивая наш сегодняшний выпуск, напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 137-20. Парола. Я повторю адрес. Финляндия, 137-20. Парола. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Смягчение сердец» из его книги «12 проповедей о сердце» на текст из книги пророка Захарии, 12 главы, 10 и 11 стихи. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце. В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гададримона в долине Мегидонской». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Дорогие сердца, если сегодняшним утром, сидя на этих скамьях, вы обратитесь с верой ко Христу, принимая Его как спасение от Бога, то исполнится обетование перед очами молившего. «Они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем. Он будет доволен вашей верой, ибо Он призывает уверовать. Он принимает веру, Он вознаграждает за веру. Взирая на Иисуса, мы обретаем радость и радуем Его. Будучи любящим и милостивым, Он благоволит ко всякому, кто обращается к Нему и принимает Его благодать. Его подняли на древо, чтобы всякий взирал на Него. Его пригвоздили ко древу, чтобы Он стал вечным зрелищем. Его сердце пронзили, чтобы все увидели кровь и воду, два целебных средства. Благословенны взоры, порождающие в нас умиление сердца, суть взоры на пронзенного Иисуса. На этом я хочу немного остановиться. Речь идет о трогающих сердце взорах на Иисуса не только в качестве Бога, но в качестве Господа и Бога, распятого вместо нас. Когда мы видим Господа пронзенным, пронзают и наше сердце. Когда Господь открывает нам Иисуса, мы начинаем открывать свои грехи. Мы видим, кто был тот, кого пронзили, и это порождает скорбь в глубине нашей души. О, дорогие души, приблизимся к подножью креста и заметим, кто был тот, которого пронзило копье римского воина. Взгляните на его бок и обратите внимание на страшное, глубокое ранение, проникающее в сердце. Оно-то и привело в движение двойной поток. И сотник воскликнул: «Воистину он был Сын Божий». Тот, кто по своей природе есть Бог, сущий над всем, ибо без Него ничто не начало быть, что начало быть, принял образ раба, сделавшись подобным человеком во всем, кроме греха. И по виду став как человек, Он смирил Себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. На кресте умер именно Он. Тот, кто был бессмертен, сошел с небес, чтобы умереть. Тот, кто обладал всякой славой и властью, умер. Но именно Он и умер. Он был само умиление и благость, но именно Он и умер. Беспредельную благость повесили на древо. Безграничное благословение пронзили копьем. Какая трагедия сравнится с этой? Какой бы черной ни казалась неблагодарность человека в ином, здесь его неблагодарность чернее черного. Как бы ужасно ни ярилась злоба против добродетели, эта злоба самая жестокая. Воскликнув: «Это наследник, пойдем убьем его», преисподняя превзошла всякое злодеяние. Бог жил среди нас, и человек отверг его. Коль скоро человек мог пронзить своего Бога и убить своего Бога, он и пошел на это гнуснейшее преступление. Коль скоро человек убил Господа Христа и пронзил его копьем, он и показал, что сделает то же самое и с самим Вечным, если бы тот пришел к нему. Всякий человек в глубине души — богоубийца. Он был бы весьма доволен, если бы не было никакого Бога. Человек говорит в сердце своем: «Нет Бога». Если бы рука его могла проникнуть туда, куда проникает сердце, Бога уже не было бы через час. Именно это обстоятельство делает удар копьем в сердце Бога тяжелейшим грехом. Вот что значит пронзить Бога. Но почему? Почему, зачем и отчего столь благого Бога преследуют таким образом? Его пронзили. Причиной этого были благость и милость Господа Иисуса, слава Его личности и совершенство Его характера. Я молю вас задуматься и устыдиться. Разве речь идет об обычном умерщвлении? Убийство Бога не может быть обычным злодеянием. О человек! Тот, кого ты пронзил копьем, был твоим Богом. Взгляни, на кресте твой Создатель, твой благодетель, твой лучший друг. Твердо, неизменно, постоянно взирай на пронзенного, обращая при этом внимание на то страдание, которое определяется словом «пронзили». Наш Господь претерпел невероятно тяжкие и мучительно гнетущие страдания. Невозможно в одной проповеди подробно рассказать о его скорбях, о несчастье его нищенского существования, о гонениях и об огорчениях гефсиманских. Рассказать о кровавом поте, о тягостных переживаниях, когда он был оставлен, отвергнут и предан, о заключениях суда Пилата и бичевании, о плевках и о смеянии, о муках на кресте, о позоре, связанном с распятием. Но физические страдания нашего Господа были только частью Его страданий. Наш Господь сделался за нас клятвою. Он претерпел наказание за грех или то, что было приравнено к Нему. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Братья, страдания Христа Иисуса должны растопить наши сердца. Я скорблю о том, что не скорблю как следует. Я осуждаю себя за жестокосердие, которое проклинаю, так как могу говорить о страданиях Иисуса, не сокрушаясь. Скорби моего Господа столь глубоки, что их трудно передать словами. Взгляните в Его очи и поймете, что подобной мировой скорби не было ни у кого на свете. Заглянув в пучину Его скорбей, можно увидеть бездну. Теперь мы находимся на поверхности великих вод, где бездна бездну призывает. Если вы станете твердо и неизменно взирать на Иисуса, пронзенного за ваши грехи и за все то, что предназначается за это, ваши сердца не могут не растаять. Когда Святой Дух помещает крест в сердце, сердце в умилении тает. Крест в сердце. Как любили говорить старые проповедники, есть источник печали ради Бога. Жестокосердие умирает, когда видишь Иисуса, умирающего в неимоверной скорби. Далее стоит обратить ваше внимание на тех, что пронзили Его. «И они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Местоимение третьего лица множественного числа «они» в любом случае относится к одним и тем же людям. Это мы убили Спасителя, именно мы, воззревшие на Него и продолжающие жить. Когда человека осудят и приговорят к смертной казни, то могут задать вопрос, дескать, кто убил его? На этот вопрос можно было бы ответить, что этого человека убил судья, осудивший его на смертную казнь. Но это не было бы всей правдой. Можно было бы обвинить присяжных заседателей, которые вынесли соответствующий вердикт, и палача, который фактически совершил казнь. Однако, если заглянуть в суть, то можно найти, что подлинной причиной смерти приговоренного было его злодеяние. Что касается нашего Спасителя, причиной его смерти был грех. Беззаконие пронзило Христа. Однако о чьем беззаконии идет речь? Только не о его беззаконии, ибо он не знал греха. Пилат сказал: «Я не нахожу никакой вины в этом человеке». Братья, Мессию казнили, но не по его вине. Наши грехи убили Спасителя. Он пострадал, поскольку не было иного способа подтвердить правосудие Божье и допустить нам избежать заслуженного наказания. Слово, которое поразило нас, обратилось против пастыря Господня, против человека, бывшего общником Яхвы. Если это не сокрушает наше сердце, попробуем ответить на вопрос, отчего получилось так, что стало возможным пронзить его за грехи. Причиной была любовь, могущественная любовь. Ничто иное, как любовь, которая и вела его ко Христу. Никаких обвинений невозможно было выдвинуть против Христа, кроме одного. Он был признан виновным в избытке любви. Он дал пронзить себя только потому, что решил спасти нас. Он любил нас больше самого себя. Неужели, услышав о том и помыслив о том и разобравшись в том, мы можем оставаться равнодушными? Воистину, неужели мы хуже скотов? Неужели все человеческое оставило нас? Если Бог Святой Дух ныне трудится, то вид Христа, несомненно, растопит наше каменное сердце. Кроме того, заметьте, что взирающий на пронзенного всякий раз скорбит о грехе. Всякое сердце должно склониться перед этим. Силой Святого Духа взор на пронзенного действует уже сам по себе. Ничего иного не надобно. И они воззрят на меня и будут рыдать. Одной веры во Христа довольно для производства должного и глубокого покаяния. Позвольте мне также высказать вам, возлюбленные, что чем больше вы взираете на распятого Иисуса, тем больше скорбите о грехе. Больше думаешь о пронзенном, больше умиляешься сердцем. Мне бы хотелось побудить вас все больше и больше взирать на пронзенного, чтобы все больше и больше ненавидеть грех. Книги, повествующие о мучениях нашего Господа, и песнопения, которые воспевают Его крестные страдания, всегда были драгоценны верующим по причине их святого влияния на сердце и совесть. Обитайте на Голгофе, возлюбленные. Там вам будет жить лучше всего. Обитайте на Голгофе и любите на Голгофе, пока жизнь и любовь не сольются у вас воедино. Хочется сказать, взирайте на пронзенного, пока не пронзят ваше собственное сердце. Кто-то из древних сказал: «Взирай на крест, пока все, что пребывает на том кресте, не перейдет в твое сердце». И далее: «Взирай на Иисуса, пока Он взирает на тебя». Твердо, непрестанно, постоянно взирай на Его страдания, пока Он не обернется к тебе и не взглянет на тебя. Так поступил Петр, когда, выйдя вон, горько заплакал. «Взирай на Иисуса, пока не увидишь себя. Скорби о Нем, пока не станешь скорбеть о своем грехе». Исходя из нашей темы в целом, заметим, что обращение евреев произойдет от вида распятого Мессии. Я прихожу к выводу из нашего текста, что евреев приведут к познанию Бога не видением Христа во славе, а видением Христа в уничижении. «И они воззрят на Меня, которого пронзили, и будут рыдать о Нем». Но я также заключаю, что этот вывод применим и в отношении всего человечества. проповедь Христа распятого должна сокрушать сердца всех. Голгофский крест есть молот любви Божьей, с помощью которого Господь сокрушает сердца людей неотразимыми ударами. Нам предлагают проповедовать Христа в качестве идеального образца. Но в качестве образца мы проповедуем Его на самом деле и радуемся, что поступаем так. Однако мы никак не можем позволить этому представлению нашего Господа оставить в тени проповедь Его как жертвы за грех. Он пострадал вместо грешников, ради них и для них. А это и есть благая весть. Чтобы не исповедовали другие, мы проповедуем Христа распятого. Мы будем всегда выдвигать на первый план Голгофский крест. Заместительная жертва Христа есть суть Евангелия. Мы не скрываем учения о втором пришествии, однако в первую очередь мы проповедуем пронзенного, ибо только это ведет к евангельскому покаянию, потому что здесь изливается дух благодати. О, братья, что бы вы еще не возвещали, что бы вы еще не утаивали, проповедуйте Христа распятого. Иисус Христос, мой Господь распятый, есть основная тема моих проповедей. Есть и будет, пока я не умру. Думаю, вы испытываете удовольствие, размышляя о Господе Иисусе в любом качестве, в котором Он открывается. И все же Голгофский крест есть самое высокое место на земле, на которое Он был вознесен. И это место должно привлекать грешников больше всего. И хотя для иудеев крест — соблазн, а для еленов — безумие, поистине это сила Божия ко спасению всякому верующему. Мое время уже почти истекло, и поэтому я только вскользь коснусь третьего вопроса. Видение Христа распятого производит подлинную скорбь. Эта скорбь должна возникать тотчас. Если Дух Божий дарует нам внутреннее видение Христа, душа наша начинает кровоточить. Обе фразы крепко связаны друг с другом. Они воззрят на меня, которого пронзили, и будут рыдать о нем. Как зачастую быстро действует Дух Божий. Быстро течет Его Слово. От одного удара благодати ломаются запоры железные. Торсянин именем Савл с пеной у рта дерзко выступал против Иисуса из Назарета и его учеников, но озарение светом и словом переменили его. «Что ты гонишь меня?» — спросил его пронзенный Господь. «Господи, что повелишь мне делать?» — был его немедленный ответ. Единственный взгляд на Христа заставит вас, упрямый грешник, склонить колени перед Ним. Взгляни на Него, пронзенного. Скорбь ради Христа, согласно нашему тексту, расплавляет и очищает. И будут рыдать о Нем и скорбеть. Они будут скорбеть об Иисусе, а не о себе. Хотя грех не упоминается в этом тексте, именно грех является причиной скорби. Еще большая скорбь о последствиях греха, который пригвоздил Иисуса ко кресту, превосходит и окружает со всех сторон скорбь о самом грехе. О грехе рыдают, поскольку это грех против Господа, и о чем восклицает Давид: «Тебе, Тебе единому согрешил я». Скорбящее сердце скорбит не о неизбежности ада, однако если бы его не было, скорбь осталась бы. Истинная скорбь — это скорбь не о последствиях греха, а о самом грехе и о том, чем грех обернулся для Спасителя. Давид скорбит так: «О, как я мог пронзить его! Как мог я ранить своего возлюбленного! Друг души моей, как мог я пронзить тебя!» Подлинно кающиеся бьют себя в грудь, взирая на Спасителя, истекающего кровью на древе. Такое осознание греха, в котором проявляется

0: Кевин, что такое, Кевин?
1: Они меня пырнули ножом.
0: Ты истекаешь кровью, Кевин, подожди, я сейчас скоро, я вызову скорую.
1: Помогите, помогите.
2: Доктор, я умираю?
3: Держись, приятель. Заносите скорее в машину, не засыпай, не закрывай глаза.
2: Мне больно, доктор.
3: Сейчас, подожди, сейчас подойдет анестезиолог. Сейчас мы тобой займемся, потерпи.
2: Я умираю, доктор, как больно.
3: Давление падает, мы не можем ждать, скорее, у него внутреннее кровотечение.
2: Я не выдержу, сделайте.
3: Держись, приятель, потерпи.
2: Я умираю,

Человек из нашего рассказа оказался в ненужное время в ненужном месте. Ему еще не было 21 года, и, конечно же, он не был готов умереть. Правда заключается в том, что он еще не начал жить по-настоящему. Но вам он сам об этом еще расскажет. Это подлинная история Кевина Мазура в передаче «Освобожденный».

0: Еще до того, как я родился, в 1965 году, мои родители уже развелись. Я вырос в западном Кливленде. У матери иногда случались помутнения рассудка, в результате чего некоторое время она проводила в больнице. Бабушка жила недалеко от нас и представляла собой единственный источник стабильности в семье.
1: Кевин, малыш, ну-ка пойди сюда. Взгляни на этот маленький грузовик. Эта игрушка тебе понравится.
2: Я не сделала то, что должна была. И теперь слишком поздно. Я должна позаботиться об этом. Я должна. Ну, кто-нибудь, помогите мне.
1: Ты выпила лекарство?
2: Да, мам, клянусь. Что же мне делать?
1: Ты выплюнула таблетку.
2: Да нет же, клянусь, отстань от меня.
1: Пегги. Ну почему ты так со мной разговариваешь? Я должна тебе вызвать доктора и немедленно...
2: Нет! Не запирай меня! Я никуда не поеду! Сейчас Рождество! Я не поеду! Ты не заставишь меня!
1: Кевин, ну-ка пойди позвони, вызови полицию. Она опять теряет контроль над собой.
2: Это не моя вина!
0: Это случилось, когда мне было 7 лет. Полиция приехала и забрала маму. После этого случая маму все чаще и чаще забирали в больницу, а курс лечения становился все длиннее и длиннее. Если бы не бабушка или тетя, нас бы давно определили в детский дом. Когда я жил у бабушки, я обычно наблюдал из окна за местом напротив нашего дома. Там работал мой отец.
3: Бабушка, смотри, вон внизу мой папа. Может, он зайдет к нам повидать меня?
4: Да, конечно, зайдет. Он скорее пойдет в пивную.
3: Да. А почему он идет туда?
4: Опять за выпивкой.
3: Может быть, после он заглянет к нам, покатает меня на своем грузовике?
4: Я не думаю, детка. Все, что его интересует, это выпивка. Ты вот что, иди скорее на кухню, и я тебе дам поесть.
3: Я хочу сидеть здесь и смотреть. Я вижу его машину.
4: Ну, ты не волнуйся, он еще долго здесь пробудет. Ну, Кевин, ну пошли.
3: Бабушка, я люблю тебя.
4: Ты милый ребенок, Кевин. Самый милый. Я тоже тебя очень люблю.
3: Почему папа меня не любит?
0: В раннем возрасте я думал, если бы у меня был отец, все было бы прекрасно. Но он редко навещал меня. Я с болью в сердце провожал взглядом его машину, думая о том, что он снова возвращался в свою новую семью. Когда сестре исполнилось 18, она покинула нас. Так я остался один с мамой. Когда мне было 10, меня и моего друга поймали при попытке стащить что-то из магазина. Охранник вызвал маму, и она приехала и забрала меня.
2: Кевин, что заставило тебя пойти на это?
3: Я не знаю, мам, прости меня.
2: Воровать?

0: Это плохо.
1: Я больше не буду, я обещаю.
0: Что ты украл?
1: Пистолет с пульками.
0: Кевин, это ужасно. За воровство ты мог попасть в тюрьму.
1: Я знаю, охранник нам сказал об этом. Мам, пожалуйста, не говори никому о том, что случилось.
0: Не скажу.
1: Ты обещаешь?
0: Да, я обещаю. Но прежде ты извинишься перед ними и скажи, что ты так никогда больше делать не будешь. Обещай мне, Кевин!
1: Да, я обещаю.
2: На этом моя карьера вора закончилась. Но что-то по-прежнему угнетало меня. Я жил в ужасном квартале, где мне постоянно приходилось драться, чтобы выжить. Когда мне было 13, я начал пить и курить. Но я всегда мечтал стать великим футболистом, поэтому никогда не употреблял наркотики. Когда я был в 9 классе, маме стало совсем плохо. Ее поместили в пансионат, где она пробыла до самой смерти. Я переехал жить к папе.
3: Кевин, вставай и наведи порядок.
1: Чего?
3: Давай вставай, лентяй.
1: Хорошо, хорошо, я уже встал.
3: Почему ты не навел порядок, прежде чем лечь спать?
1: Не я один пил вчера.
3: Не огрызайся. И не учись использовать людей и манипулировать ими.
1: Что-то еще?
3: Самый умный здесь.
1: Но я делаю ровно столько, сколько и все остальные здесь.
3: Ничего ты не делаешь. Да ты даже не учишься. А тебя надо еще прокормить. Сидишь только и ждешь, когда тебя пригласят играть в профессиональную футбольную команду. Скажу тебе, что этого никогда не случится.
1: Меня уже приглашали. Мою фотографию даже поместили на обложке одного спортивного журнала.
3: Ты думаешь, ты что-то из себя представляешь? Да ты ничего не стоишь. Когда тебе стукнет 18, пакуй вещи, и ты свободен.
2: Здесь я чувствовал себя нежеланным и отвергнутым. Отец много выпивал, и со временем я понял, что это была и моя участь тоже. Мы часто напивались вместе, а после мы дрались. Спустя пару лет наши отношения накалились до такой степени, что мне пришлось переехать жить к старшей сестре. Она была моим лучшим другом.
0: Кевин, мне жаль, что у вас с отцом так получилось.
2: Кажется, он меня ненавидит.
0: Это из-за того, что он никак не может простить своего отчима, и вся эта злость просто выходит наружу.
2: Пока я жил с ним, он не сказал мне ни единого хорошего слова. Когда он напивался, было еще терпимо, но трезвый он просто подлец. Говорил мне, что я никогда ничего не добьюсь.
0: Не верь, Кевин.
2: Он постоянно обзывал меня.
0: Не становись таким же злым, как и он. Научись прощать.
2: Никогда. Все эти годы я хотел иметь отца. Я действительно думал, что это есть выход, но... Как видишь...
0: Да, я тоже не знаю, где выход.
2: Один парень в школе говорит, что это религия. Он все время говорит о Боге.
0: Бог помогает тем, кто может сам о себе позаботиться. Ты много тренируешься, и я верю, ты получишь спортивную стипендию.
2: Но я недостаточно силен, Маргарет. Да и оценки у меня тоже не очень.
0: Тебе надо стараться.
2: Да, это точно. Я бы не хотел кончить, как кто-то из этих уличных бродяг. Я закончил школу. Но моей мечте стать профессиональным футболистом не суждено было сбыться. Я менял место работы, как перчатки, и начал пить.
4: Ох,
2: как болит голова. Мы у тебя дома?
4: Открой глаза, болван.
2: Иногда, когда я просыпаюсь в машине, не могу сразу понять, где я нахожусь. И как я туда попал?
4: Ну, это слишком, Кевин.
2: Ой, как голова болит. Мы, кажется, подрались с кем-то прошлой ночью.
4: Да, еще как. Кстати, ты помнишь, вчера на пляже тот парень в костюме все время вертелся вокруг нас?
2: А, да. Тот миссионер.
4: Разве?
2: Ну, вроде. Ты должен восхищаться парнем, который ходит в такую жару, еще и в костюме из Библии.
4: Ты хочешь сказать, что он нормальный?
2: Да вы даже не хотели с ним поговорить, а я разговаривал. Но он вроде так, ничего.
4: О, Я хочу пить, а ты?
5: Ой, ничего, не хочу, голова болит, раскалывается.
2: Я не сказал своим друзьям, но тогда на пляже я молился вместе с тем парнем, прося Бога простить мне все мои грехи. Но это было несерьезно. Я не осознавал всего и жил по-прежнему. Я вступил в военно-морские силы в надежде, что дисциплина в армии повлияет на меня. Я смогу накопить денег для учебы в колледже. В армии все было нормально. Но как только я вернулся домой, все началось сначала.
4: О, ребята, кто принесет тряпку? Кевин разлил пиво.
5: Ну что я могу сказать, это у нас семейное.
4: Ага, быть глупым или пьяным.
5: И то, и другое.
4: Слушай, Кевин, трудно поверить, что ты в армии совсем не пил. Как ты умудрился?
5: Там на базе я посещал церковь. Я молился, чтобы Господь помог мне оставаться трезвым, и он помог.
4: Чего-то я не понимаю, Кевин. Поэтому ты не приезжал в город?
5: Слушай, я хотел, чтобы... Не, я не хотел, чтобы все началось снова. Понимаешь, однажды я все равно брошу. А сейчас наливай.
4: Наливаем.
6: Будь здоров.
2: Наступила черная полоса в моей жизни. Ни с колледжем, ни с армией ничего не вышло. Иногда, возвращаясь поздно домой, я чувствовал себя виноватым и просил Бога простить меня. Но я не был готов начать новую жизнь. Я жил весело, не осознавая, что нахожусь на краю пропасти. Я работал в одном большом магазине. Один из рабочих часто говорил мне о Иисусе. И, наконец, я с ним пошел в церковь. Люди в церкви говорили, что лично знают Иисуса. Все они излучали любовь и спокойствие, а я ощущал все больше и больше свою вину. Посетив церковь 2 или 3 раза, я начал кое-что уже понимать.
7: Никогда не думайте, что вы достойны Господа, люди. Не будьте обмануты, ибо плата за грех есть смерть, вечное отлучение от Господа, мрак. Это ад. Вы не можете попасть в рай только благодаря вашим заслугам. Но Бог не хочет, чтобы кто-то погиб. Поэтому Он послал Иисуса умереть на кресте. Друг, нет больше любви, чем Божья. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так в Христе все живут. Первое письмо Коринфянам, глава 15, стихи 21 и 22. Когда вы покаетесь в своих грехах и уверуете в Его смерть и Его воскрешение, Бог простит вам грехи ваши. Но пока вы не родитесь снова, вы не сможете войти в Царство Божие. Рай или ад вам решать, отвергнуть или принять Иисуса Христа как своего Спасителя.
2: В тот день я молился, как меня научили. А в конце я добавил: «Боже, если это правда, подай мне знак». Тогда я еще не знал: «Не искушай Господа твоего». Но на следующий день, после того, как я вышел из бара, мне вонзили нож в живот. Я знал, что умираю, и я вспомнил ту молитву. Через 2 дня меня навестил мой брат.
8: Кевин, ты мог умереть?
2: Конечно, я был весь в крови. Но меня привезли сюда, правда, я уже был без сознания.
8: Маргарет сказала, что тебя оперировали без анестезиолога, чтобы остановить внутреннее кровотечение.
2: Да, боль была просто невыносимая. До сих пор десна болят.
8: Десна?
2: Я сжал зубы.
8: Ты знаешь тех парней, что порезали тебя?
2: Нет, они подрались с парнем, что был со мной в баре. Их вышвырнули, но я тут ни при чем.
8: Не повезло тебе, братишка.
2: Послушай, на прошлой неделе я был в церкви и молился. В конце молитвы я сказал: «Боже, если это правда, подай мне знак». Может, это и был знак? Он сохранил мне жизнь. Хм.
8: Ну и что? Ты теперь собираешься стать фанатиком?
2: Этой фразы было достаточно, чтобы забыть о Боге. И как только я поправился, я опять начал посещать ночные клубы. Я не читал Библию и не знал, что там написано. Я есть хлеб жизни. Кто придет ко мне, тот насытится. Кто уверует в меня, тот утолит жажду свою. Год спустя я повстречал Деннис и влюбился. Она была веселой и остроумной, и мы были неразлучны. Спустя 6 месяцев она была беременна.
6: Да, Кевин, я сказала сегодня своим об этом.
2: И как они это восприняли?
6: Как тебе сказать? Не очень-то.
2: И мы тоже не очень обрадовались.
6: Кто-то посоветовал сделать аборт, но я не

0: Я согласна.
1: Псалм 127, стих 1. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его». Но мы этого не знали, когда начали жить вместе. Ее отец помог мне с работой, я устроился на мельнице. Вскоре у нас родилась дочка.
2: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
3: О, молодец, Кевин. Я не собираюсь это убирать, слышишь?
1: А мне плевать. Знаешь, что я думаю о тебе и наших отношениях? Все кончено, и никто не в состоянии что-то исправить.
3: Просто забудь о свадьбе.
1: Ты думала, что я женюсь на тебе? Это была бы самой большой ошибкой в моей жизни.
3: Ты прав, Деннис. Так много приглашений на свадьбу не будет. Никакой свадьбы, никакой. Я ухожу от тебя.
1: Вот и хорошо. Я еще таких эгоисток, как ты, не встречал.
3: Все, о чем ты думаешь, это выпивка с твоими дружками.
1: Скатертью дорожка! По воле Божией мы пережили эти страшные дни. И спустя 6 месяцев после того, как родилась наша девочка, мы поженились. Этот ребенок был первым существом, которого я любил больше всего на свете. Я увлекся работой, и вскоре там у меня появился друг.
4: Привет, Кевин.
1: Привет.
4: Как мои приспособления помогли тебе?
1: Конечно. Я выступал перед главным менеджером и директором компании.
4: Я рад это слышать.
1: Я работаю по 10-12 часов каждый день. Скоро будет проверка, и если я смогу произвести впечатление на этих парней, меня наверняка повысят в должности.
4: Но, Кевин, жизнь — это больше, чем работа.
1: Мне нужно много работать, чтобы преуспеть в этой жизни.
4: Господь поведет тебя. В Евангелии от Марка, глава 8, стих 36, Господь предупреждает: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей навредит?»
1: Ты думаешь, мне не стоит так усердно работать?
4: Я думаю, что на первом плане должен быть Христос.
1: Я знаю, и я верю в Него.
4: Ты должен принять Его всем сердцем, а не просто знать Его. Тебе надо заново родиться.
1: Я думал, что уже родился заново. Дик, я молился однажды.
4: А где плоды твоей жизни? Иисус говорит: «Но по плодам узнаете их».
1: Да, я мог бы многое сделать лучше.
4: Брат, Иисус любит тебя, Он умер за тебя, и только Он может помочь тебе.
1: Я слушал, но по-прежнему не был готов отказаться от моей прежней жизни. Кроме того, я думал, чем больше я работаю, тем больше мне надо расслабляться в баре с ребятами. В марте 1990 года моя жена опять была беременна. Я работал, когда ко мне пришел Дик.
4: Кевин, менеджеры мне говорили много о тебе. Им не нравится качество твоей продукции. Они не знают, что с тобой делать.
1: Ты шутишь? Они мне ничего не говорили?
4: Я просто хотел предупредить тебя о том, что творится у тебя за спиной.
1: Что же мне делать, Дик?
4: Иисус поможет тебе. Прими Христа всем сердцем.
1: Хорошо, я готов.
4: Кевин, я хочу, чтобы ты со мной помолился.
1: Я сделал, как он сказал, и молился, умоляя Иисуса простить мои грехи. На протяжении дня дьявол искушал меня, я сомневался. Вечером, уложив свою дочь спать, Господь сказал мне: «Это может быть твоим последним шансом». И я снова встал на колени. Господи, Иисусе, пожалуйста, прости мне мое сомнение. Я знаю, это последний шанс, и я принимаю тебя, Господи, всем сердцем, всей душой. Я погряз во грехе, я больше не хочу так, я каюсь. Избавь меня от пьянства и этого зла. Приди в мое сердце и спаси меня. Я хочу заново родиться. Я никогда больше не отвернусь от тебя.

0: Ну что, она уснула?
1: Да. Знаешь, когда я ее укладывал, Господь разговаривал со мной. Я почувствовал, что это был мой последний шанс спастись. Я встал на колени и молился.
0: Кевин, ты что, шутишь, что ли?
1: Нет, на этот раз все по-другому. Я действительно изменился.
0: Я ничего не понимаю. Ну, посмотрим, насколько тебя хватит. Я вроде не за Библию выходила замуж.
1: Я люблю тебя. Я сделаю все, чтобы защитить тебя. Но я не хочу попасть в ад из-за тебя или из-за кого-то еще. Я буду жить во Христе. Я начал посещать хорошую церковь и слушать христианское радио, где впервые и услышал передачу «Освобожденный». Я начал понимать драгоценные слова из Библии. Через 6 месяцев моя жена тоже покаялась. Господь простил нас. Вечерами, вместо скандалов и драк, мы изучали вместе Слово Божье. Вот посмотри.
0: Ага.
1: Матвей, глава 11, стих 28. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: А я сегодня утром читала в этом же Евангелии, 6 глава, кажется. «Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам».
1: Я чувствую, будто он говорит прямо со мной.
0: Да он говорит со всеми, Кевин.
1: Я знаю. Все эти годы я думал, что эта душевная пустота вызвана тем, что отец бросил меня. Потом я думал, футбол сделает меня счастливым, друзья, алкоголь. Но если бы все это у меня было, я бы чувствовал то же самое. Только Бог может дать настоящий покой и умиротворение.
0: Да. Да, Он изменил нашу жизнь к лучшему.
1: Иисус Христос заплатил за искупление наших грехов, дабы мы могли иметь вечную жизнь. Это спасение. Это и есть моя история. Бог дал нам 3 дочерей и сына. Я по-прежнему работаю и несу благую весть всем друзьям, знакомым. И говорю, что Иисус Христос умер, дабы освободить нас.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Псалтырь. Псалом 88. Учение Ефама из Рахита. Милости Твои, Господи, буду петь вечно, в род и род возвещать истину Твою устами моими. Ибо говорю, навек основана милость, на небесах утвердил Ты истину Твою, когда сказал, я поставил завет с избранным моим, клялся Давиду рабу моему. Навек утвержу семя Твое, в род и род устрою престол Твой. И небеса прославят чудные дела Твои, Господи, и истину Твою в собрании святых. Ибо кто на небесах сравнится с Господом? Кто между сынами Божиими уподобится Господу? Страшен Бог в великом сонме святых, страшен Он для всех окружающих Его. Господи Боже сил! Кто силен, как Ты, Господи, и истина Твоя окрест Тебя. Ты владычествуешь над яростью моря, когда воздымаются волны его. Ты укрощаешь их. Ты низложил Раава, как пораженного крепкою мышцею Твоею рассеял врагов Твоих. Твои небеса и Твоя земля, вселенную и что наполняют ее, Ты основал, север и юг Ты сотворил, Фавор и Ермон о имени Твоем радуются. Крепка мышца Твоя, сильна рука Твоя, высока десница Твоя, правосудие и правота, основание престола Твоего, милость и истина предходят пред лицом Твоим. Блажен народ, знающий трубный зов, они ходят во свете лица Твоего, Господи, о имени Твоем радуются весь день и правдою Твоею возносятся, ибо Ты украшение силы их, и благоволением Твоим возвышается рог наш. От Господа щит наш и от святого Израилева царь наш. Некогда говорил Ты в видении святому Твоему и сказал, «Я оказал помощь мужественному, вознес избранного из народа. Я обрел Давида, раба моего, святым елеем моим помазал его. Рука моя пребудет с ним, и мышца моя укрепит его. Враг не превозможет его, и сын беззакония не притеснит его». Сокрушу пред ним врагов его и поражу ненавидящих его. И истина моя, и милость моя с ним, и моим именем возвысится рог его. И положу на море руку его, и на реки десницу его. Он будет звать меня, ты, Отец мой, Бог мой и твердыня спасения моего». И я сделаю его первенцем превыше царей земли. Вовек сохраню ему милость мою, и завет мой с ним будет верен. И продолжу вовек семя его, и престол его как дни неба. Если сыновья его оставят закон мой и не будут ходить по заповедям моим, если нарушат уставы мои и повелений моих не сохранят, посещу жезлом беззаконие их и ударами неправду их. Милости же моей не отниму от него и не изменю истины моей, не нарушу завета моего и не переменю того, что вышло из уст моих. Однажды я поклялся святостью моею, солгу ли Давиду? Семя его пребудет вечно, и престол его, как солнце предо мною, вовек будет тверд, как луна, и верный свидетель на небесах. Но ныне ты отринул и презрел, прогневался на помазанника твоего, пренебрег завет с рабом твоим, поверг на землю венец его, разрушил все ограды его, превратил в развалины крепости его. Расхищают его все проходящие путем, он сделался посмешищем у соседей своих. Ты возвысил десницу противников его, обрадовал всех врагов его. Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на брани. Отнял у него блеск, и престол его поверг на землю. Сократил дни юности его и покрыл его стыдом. Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет пылать ярость твоя, как огонь. Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих. Кто из людей жил и не видел смерти, избавил душу свою от руки преисподней? Где прежние милости твои, Господи? Ты клялся Давиду истиною твоею. Вспомни, Господи, поругание рабов твоих, которые я ношу в недре моем от всех сильных народов. Как поносят враги твои, Господи, как бесславят следы помазанника твоего. Благословен Господь вовек. Аминь. Аминь. Псалом 89. Молитва Моисея, человека Божия. Господи, Ты нам прибежище в род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: «Возвратитесь, сыны человеческие, ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день вчерашний, когда он прошел, и как стража в ночи. Ты как наводнением уносишь их, они как сон, как трава, которая утром вырастает, утром цветет и зеленеет, вечером подсекается и засыхает. Ибо мы исчезаем от гнева Твоего, и от ярости Твоей мы в смятении. Ты положил беззаконие наше пред Тобою и тайное наше пред светом лица Твоего. Все дни наши прошли во гневе Твоем, мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их — труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Обратись, Господи, доколе, умилосердись над рабами Твоими. рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши. Возвесели нас за дни, в которые Ты поражал нас, за лета, в которые мы видели бедствие. Да явится на рабах Твоих дело Твое, и на сынах их слава Твоя. И да будет благоволение Господа Бога нашего на нас. И в деле рук наших споспешествуй нам, в деле рук наших споспешествуй. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями своими осенит тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение — истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие в полдень. Падут подле тебя тысяча, и 10 000 одесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым, ибо ты сказал: Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим. Не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое, воззовет ко мне, и услышу его. С ним я в скорби, избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое.
0: Псалом 91. Псалом, песнь на день субботний. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи, на десятиструнном и псалтыри с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того. Тогда как нечестивые возникают, как трава, и делающие беззаконие цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок вовеки. Ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие. А мой рог Ты возносишь, как рог единорога, и я умощен свежим елеем. И око мое смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях. Праведник цветет, как пальма, возвышается, подобно кедру на Ливане. Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны
2: и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем.

Псалом 92. Господь царствует, Он облечен величием, облечен Господь могуществом и припоясан, потому вселенная тверда не подвигнется. Престол Твой утвержден искони, Ты от века. Возвышают реки, Господи, возвышают реки голос свой, возвышают реки волны свои. Но паче шума вод многих, сильных волн морских, силен вышних Господь. Откровения Твои несомненно верны. Дому Твоему, Господи, принадлежит святость на долгие дни. Псалом 93. Боже отмщений, Господи, Боже отмщений, яви себя, восстань, судья земли, воздай возмездие гордым. Доколе, Господи, нечестивые, доколе нечестивые торжествовать будут? Они изрыгают дерзкие речи, величаются все делающие беззаконие, попирают народ Твой, Господи, угнетают наследие Твое. Вдову и пришельца убивают, и сирот умерщвляют, и говорят: не увидит Господь и не узнает Бог Иаковлев. Образумьтесь, бессмысленные люди, когда вы будете умны, невежды? Насадивший ухо не услышит ли, и образовавший глаз не увидит ли? Вразумляющий народы неужели не обличит тот, кто учит человека разумению? Господь знает мысли человеческие, что они суетны. Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, и наставляешь законом Твоим, чтобы дать ему покой в бедственные дни, доколе нечестивому выроется яма. Ибо не отринет Господь народа своего и не оставит наследие своего, ибо суд возвратится к правде, и за ним последуют все правые сердцем. Кто восстанет за меня против злодеев? Кто станет за меня против делающих беззаконие? Если бы не Господь был мне помощником, вскоре вселилась бы душа моя в страну молчания. Когда я говорил: колеблется нога моя, милость Твоя, Господи, поддерживала меня. При умножении скорбей моих в сердце моем утешения Твои услаждают душу мою. Станет ли близ Тебя седалище губителей, умышляющих насилие вопреки закону? Толпою устремляются они на душу праведника и осуждают кровь неповинную. Но Господь — защита моя, и Бог мой — твердыня убежища моего, и обратит на них беззаконие их, и злодейством их истребит их. Истребит их Господь, Бог наш. Псалом 94. Придите, воспоем Господу, воскликнем твердыне спасения нашего, предстанем лицу Его со славословием, в песнях воскликнем Ему, ибо Господь есть Бог великий и Царь великий над всеми богами. В Его руке глубины земли и вершины гор Его же. Его море, и Он создал его, и сушу образовали руки Его. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего. Ибо Он есть Бог наш, и мы народ паствы Его, и овцы руки Его.
О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих». И потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу племена народов, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи пред лицом Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, и да торжествует земля, да шумит море, и что наполняет его, да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все дерева дубравные пред лицом Господа. Ибо идет судить землю, Он будет судить вселенную по правде и народы по истине Своей. Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь, и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа, от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся чери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте память святыни Его. Псалом 97. Псалом.
Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте перед Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицом Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно. Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы, Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно, и могущество Царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду Ты совершил в Иакове. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию Его, свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним, они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш. Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу вся земля, служите Господу с весельем, идите пред лицо Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род. Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной, дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня, злого я не буду знать, тайно клевещущего на ближнего своего изгоню, гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои
на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь, не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие. Псалом 101. Молитва страждущего, когда он унывает и изливает пред Господом печаль свою. Господи, услышь молитву мою, и вопль мой да придет к Тебе. Не скрывай лица Твоего от меня, в день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Ибо исчезли, как дым, дни мои, и кости мои обожжены, как головня. Сердце мое поражено и сохло, как трава, так что я забываю есть хлеб мой. От голоса стенания моего кости мои прильпнули к плоти моей. Я уподобился пеликану в пустыне, я стал, как филин на развалинах. Не сплю и сижу, как одинокая птица на кровле. Всякий день поносят меня враги мои, и злобствующие на меня клянут мною. Я ем пепел, как хлеб, и питье мое растворяю слезами. От гнева Твоего и негодования Твоего, ибо Ты вознес меня и низверг меня. Дни мои, как уклоняющаяся тень, и я иссох, как трава. Ты же, Господи, вовек пребываешь, и память о Тебе в род и род. Ты восстанешь, умилосердишься над Сионом, ибо время помиловать его, ибо пришло время, ибо рабы Твои возлюбили и камни его, и опрахи его жалеют. И убоятся народы имени Господня, и все цари земные славы Твоей. Ибо созиждет Господь Сион, и явится во славе Своей, презрит на молитву беспомощных, и не презрит моление их. Напишется о сем для рода последующего, и поколение грядущее восхвалит Господа, ибо Он приникнул со святой высоты Своей, с небес презрел Господь на землю, чтобы услышать стон узников, разрешить сынов смерти, дабы возвещали на Сионе имя Господне и хвалу Его в Иерусалиме. Когда соберутся народы вместе и царство для служения Господа.

Псалом 102. Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония Твои, исцеляет все недуги Твои, избавляет от могилы жизнь Твою, венчает Тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание Твое, обновляется подобно орлу юность Твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым дела Свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца гневается и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззаконие наши. Как Отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Господня от века и до века к боящимся Его, и правда Его на сынах сынов, хранящих завет Его и помнящих заповеди Его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол Свой, и царство Его всем обладает. Благословите Господа все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие Слово Его, повинуясь гласу Слова Его. Благословите Господа все воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его. Благословите Господа все дела Его, во всех местах владычества Его. Благослови, душа моя, Господа. Псалом 103. Благослови, душа моя, Господа. Господи, Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славою и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер, устрояешь над водами горние чертоги Твои, делаешь облака Твоею колесницею, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами Твоими духов, служителями Твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Бездною, как одеянием, покрыл Ты ее, на горах стоят воды. От прещения Твоего бегут они, от гласа грома Твоего быстро уходят, восходят на горы, нисходят в долины, на место, которое Ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут, поят всех полевых зверей.

Дикие ослы утоляют жажду свою. При них обитают птицы небесные, и среди ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты произращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу, и вино, которое веселит сердце человека, и елей, от которого блистает лицо его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые Он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилище аисту, высокие горы серном, каменные утесы убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запад. Ты простираешь тьму, и бывает ночь. Во время нее бродят все лесные звери. Львы рыкают о добыче и просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются и ложатся в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи! Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они от тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу их в свое время. Даешь им, принимают. Отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся. Отнимешь дух их, умирают, и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, и она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу во всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есмь. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться о Господе. Да исчезнут грешники с земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа. Аллилуйя!

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Вы слышите радиопередачу «Вода жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушателя этой программы и желаем вам обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.

Введение в Евангелие от Иоанна. Христос призвал своих учеников свидетельствовать о Нем. Он не писал свою автобиографию, не рассылал писем по церквам. Тем не менее, сама личность Христа оказала глубокое воздействие на души Его последователей, и они, движимые Святым Духом, возвеличивали Господа Иисуса Христа. В Его любви и смирении, в Его смерти и воскресении они видели славу Его, как единородного от Отца, полного благодати и истины. Евангелие от Иоанна отличается тем, что благовестник Матфей, Марк и Лука, рассказывая о словах и делах Иисуса и о Царстве Божьем, прежде всего стремились объяснить цель Его пришествия, тогда как Иоанн выдвигал на первый план сокровенную личность Иисуса и Его святую любовь. Поэтому Евангелие от Иоанна считается основным, исполненным глубоких истин, проникновенным Евангелием, венцом всех книг Святой Библии. Кто автор этого Евангелия? Еще во II веке отцы церкви сошлись во мнении, что автором этой единственной в своем роде книги был никто иной, как ученик Иисуса Иоанн. Хотя многих апостолов он называл в своем Евангелии по имени, он ни разу не упомянул ни имени своего брата Иакова, ни своего собственного, так как считал себя недостойным этой чести, чтобы его имя стояло рядом со святым именем Господа и Спасителя. Епископ Ириней из Лиона во Франции также утверждал, что Евангелие принадлежит именно Иоанну, тому самому ученику Иисуса, который на Тайной Вечере возлежал у его груди. Иоанн написал свое Евангелие в городе Ефесе, в Малой Азии, Анатолии, во время правления кесаря Траяна. Некоторые критики полагают, будто автором этого Евангелия был другой Иоанн, не сам апостол Иисуса Христа, а лишь его ученик, один из пресвитеров Ефесской церкви, который якобы написал эту книгу позже, чем указано выше. Эти критики заблуждаются, потому что они знают духа истины, в котором нет лжи, ведь Евангелие написано от лица очевидца. «И мы видели славу Его». Отсюда явствует, что автор этого Евангелия был непосредственным свидетелем жизни, смерти и воскресения Иисуса. Лишь в конце Евангелия от Иоанна его друзья приписали следующие слова: «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его». От Иоанна 21:24. Они также отметили, что Иоанн удостоился возлежать у груди Иисуса на первой вечере Господней, и только он взял на себя смелость спросить у Иисуса о том, кто предаст его. «Господи, кто это? Кто предаст тебя?» От Иоанна, 13 глава, 25 стих. Когда Иисус призвал Иоанна следовать за ним, Иоанн был еще юношей. Среди 12 апостолов он был самым младшим. Иоанн занимался ловлей рыбы. Его отца звали Зеведеем, а мать – Соломией. Они жили в Вифсаиде, на берегу озера Тиберия. Иоанн дружил с Петром и Андреем, а его брат Иаков – с Филиппом и Нафанаилом. Они вместе ходили в долину Иордана к Иоанну Крестителю, который призвал к решительному покаянию. К Крестителю сходились толпы народа, среди которых был и юный Иоанн, сын Зеведеев. Он желал получить прощение, приняв Иоанново крещение в реке Иордан. Вероятно, Иоанн был близок к семье первосвященника Анны, поскольку его там знали, и у него был доступ во двор первосвященника. Благодаря близости к священническому роду, он единственный из четырех евангелистов упомянул в своем Евангелии, как Иоанн Креститель назвал Иисуса Агнцем Божьим, который берет на себя грех мира. Так апостол Иоанн с любовью, силою Духа Святого познал Господа Иисуса более всех других учеников. Связь между Иоанном и авторами трех других Евангелий. Когда Иоанн написал свое Евангелие,
Евангелия от Матфея, Марка и Луки существовали уже довольно долго и были широко распространены в церквах. Эти три евангелиста пользовались составленным апостолами первоисточником, написанным на иврите. Видя, что проходят годы, а Христос не возвращается, апостолы начали беспокоиться, что слова Иисуса могут затеряться и остаться неизвестными. И тогда Матфей записал его слова. Возможно, также были записаны его дела и основные события его жизни. Евангелисты с большим вниманием и преданностью писали свои книги. Врач Лука опирался на другие источники, встречаясь с матерью Иисуса и многочисленными очевидцами его жизни и деяний. Иоанн же не нуждался в вышеупомянутых источниках, так как сам был одним из главных очевидцев. Он не хотел просто повторять известные в церкви изречения Иисуса и сведения относительно его жизни и описал в своем повествовании то, чего в церкви еще не знали, проводя изложение в новом, более совершенном стиле. Первые три Евангелия повествуют о деяниях Иисуса в Галилее и лишь об одном, последнем, его походе в Иерусалим, когда Иисус шел на крестную смерть. В четвертом же Евангелии описываются деяния Иисуса в Иерусалиме до, во время и после его служения в Галилее. Иоанн свидетельствует нам о том, что Иисус трижды посетил столицу своей страны и там, раз за разом, отвергаемый вождями народа, подвергся сильному противодействию и в конечном счете был распят на кресте. Повествование Иоанна особо значимо от того, что в нем апостол рассказывает о служении Христа среди иудеев в Иерусалиме, центре ветхозаветней цивилизации. Четвертый евангелист не придавал первостепенного значения чудесам Иисуса, поэтому описал только шесть из них. Что же хотел передать Иоанн в первую очередь? Он записал изречения Иисуса, сказанные им в первом лице: «Я есмь». И в них раскрыл личность Иисуса. Остальные три евангелиста описали жизнь и деяния Иисуса Христа, а Иоанн прежде всего старался представить нам его личность во всей ее славе. Но каким же образом Иоанн смог передать слова Иисуса, о которых прежде никто не упоминал? Несомненно, Дух Святой напомнил ему их после праздника Пятидесятницы. Ведь сам Иоанн не раз признавался в том, что ученики лишь после воскресения Христа и сошествия Духа Святого смогли постичь истинное значение слов Иисуса, особенно сказанных им о себе: «Я есмь». Эти слова и составляют отличительную черту этого изумительного Евангелия. Иоанн также вспоминает изречения Иисуса, противоставляющие такие понятия, как свет и тьму, дух и плоть, истину и ложь, жизнь и смерть, вышних и нижних. В прочих Евангелиях почти не встречаются подобные сравнения. Через много лет, когда Иоанн уже жил и трудился среди греков, Святой Дух напомнил ему слова Господа Иисуса и открыл ему, что Иисус говорит не только на иврите, но и на греческом языке. Цель Евангелия от Иоанна. Иоанн не пытался описать Иисуса исключительно в морально-философском или духовном аспекте. Он более других сосредоточил свое внимание на воплощении, инкарнации Христа, его немощи, когда он испытывал жажду на кресте. Кроме того, Иоанн подчеркивал, что Иисус – спаситель всех людей, а не только иудеев, так как является Агнцем Божьим, который берет на себя грех всего мира. Иоанн также возвестил нам о том, как сильно Бог возлюбил мир. Напоминая об этом всем, Иоанн подводит нас к пониманию сути своего Евангелия. Иисус Христос есть Сын Божий. Он – сущий от начала, но явленный во времени, божественный, но представший человеком, имеющий полную власть, но облеченный немощью, стал путем к достижению сердец. В Иисусе Бог обитал среди людей и явился человечеству. Никто из евангелистов не смог так изобразить славную любовь Иисуса, как возлежавший у его груди Иоанн.
Разъяснения Иоанна направлены не на познание Господа Иисуса через какую-то философию или мистику, а на познание Его посредством Духа Святого, глубокой верой. Евангелие от Иоанна завершается известными словами. «Се же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 31 стих. Итак, целью этого Евангелия является живая вера в божественность Иисуса и познание того, что эта вера вдыхает в нас божественную жизнь, святую и вечную.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Вода жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Утреннее размышление. Вставать не хочется. Усталость или лень. Желания нет начать унылый день. Охоты нет подняться для работы. Сама себя я спрашиваю, кто ты? Кому еще нужна на этом свете? Ну как кому? Нужна, конечно, детям. Но это до поры, пока взращу их. А там уйдут, и время уврачует. Разлуки боль и пустоту заполнит. Как хорошо, что сердце зла не помнит и бережет лишь память о хорошем и облегчает этим жизни ношу. Да, я нужна еще, конечно, мужу, а он мне очень еще даже нужен. Мы много лет прожили дружно вместе. Мы как муки-крупицы в хлебном тесте. Смешались так, что больше не разделишь. Мы сжились, слились, мы друг в друга въелись. И есть еще друзей интимных круг, с которыми мы делим свой досуг. Родных и близких есть семья большая, похожая на птиц домашних стаю. И есть важней всего Отец Небесный, есть труд святой, и в сердце эта песня, которая поется непрестанно. О, я нужна! Скорей, пожалуй, встану, чтоб времени не тратить по-пустому. Пройдусь тихонько по двору и дому, закрою дверь и Богу помолюся. Душою в Его слово углублюся, почувствую, как происходит чудо, как на меня, неведомо откуда, нисходит радость и желание жить, желание творить, служить, любить. Откуда-то приходит вдохновенье, я снова посвящаю на служение себя тому, кто к жизни водворил, и смысл, и путь, и цель душе открыл.

никогда-никогда. Что не год, то короче стезя, что не день, то я ближе к развязке. Но скорбеть не могу и нельзя под лучами божественной ласки. Каждый день провожаю закат, а на утро, как только проснусь я, не сверкает в 100 000 карат незакатное солнце Иисуса. Были скорби, и будут не раз звезды ярче в осенней ночи. Всемогучий печется о нас, он спасти нас от гибели хочет. Пусть уходят в былое года, мир в греховной купается тине. Никогда, никогда, никогда мой Спаситель меня не покинет.

желание. Я хочу, чтоб мой стих засиял, как алмаз, чтоб украсилось рифмой его семистрочье. Пусть гонимых друзей привлекает он очи, чтобы веры огонь в их сердцах не угас, чтоб на гору взойдя и возвысивши глаз средь безбожного мира, среди темной ночи, возвещали о правде они, что есть мочи. Я хочу, чтоб мой стих точно радуги цвет семицветьем порадовал Господу верных. Хоть устали они в испытаниях чрезмерных, но Христос проведет их через множество бед. Вечен, свят, нерушим Иисуса завет. Пусть стремятся, минуя житейские скверны, они к Божьей воде, как проворные серны. Я хочу, чтоб мой стих точно горный поток напоил истомленных в греховной пустыне, воду жизни найдя, чтобы к ней, как к святыне, бедный грешник приникнуть с надеждою мог. И, напившись, бежал, чтоб, не чувствуя ног, на растилище истины. Да не остынет его сердце, нашедшее цель в Божьем Сыне. Я хочу, чтоб мой стих пел, как скрипки струна, о любви Иисуса ни с чем не сравнимой, чтобы он укреплял членов церкви гонимой, пьющих чашу страданий за правду до дна. В этом мире дана жизнь нам только одна. Помоги не увлечься, Христос, целью мнимой. Ты есть истина, жизнь, Иисус, ты есть гимн мой.

горькая правда. Перед глазами женщина с малышкой в троллейбусе, когда вблизи я сел, заметил, плачет девочка, и слышу, сквозь плач, меня обманывают все. Кто мог так рано розовое детство мазком обмана в раз перечеркнуть? О, горькое греховное наследство! В неправде начинать свой жизни путь. Пройдут года, ложь отзовется эхом, к ней девочка привыкнет, повзрослев, и ложь свою она прикроет смехом, усвоив, что обманывают все. Нависла ночь над миром черной тучей, но истинные огни то тут, то там горят, где Бог в семье, там с детства правде учат, и правду постоянно говорят. Глаза в слезах о боли рассказали, и душу захлестнула мне печаль. В тот вечер я молился со слезами о всех обманутых. О, как их жаль!

В мире все прекрасно, как в мире все прекрасно. Лазурный свод небес, день солнечный и ясный, зеленокудрый лес, в ночи луны сиянье, благоуханье роз и тихих звезд мерцанье, и прелесть первых гроз, и ветерка дыханье, и пенье соловьев, и сладкое журчанье прозрачных ручейков, и в травке изумрудной красуются цветы. Ужель найти нам трудно Творца всей красоты?

Страждущие дети атеизма, мечущиеся сыны порока, вы на мир глядите через призму страшного, пленительного рока. Ночи без луны и без рассвета, все на ощупь, темнота глухая. Господи, не знают они света, без Тебя навеки погибают. Возрасти зеленые побеги, удали неверья черный камень, их останови в безумном беге нежными, пронзенными руками. Грешник, Божий суд не за горами, поспеши в распахнутые двери, поезд бесконечность над парами, поспеши сказать Христу: «Я верю».

Рожденное солнце. Мария, слышишь, небо ликует, на безграничных просторах вселенной ангелы песню поют святую, что в человеках благоволенье. А ты с любовью приникла к младенцу, и в этом твое материнское счастье. Но помни, сына стучащее сердце принадлежит не тебе, а несчастным. Он с неба пришел и в мире был волен с престолов сместить царей, фараонов и вечно в немеркнущем ореоле владеть племенами на царском троне. Народы ему покорились бы в страхе, но грешным сердцам небеса недоступны, и дьявол влачил бы их души на плаху с клеймом приговора «Преступник, преступник». Конец положить владычеству злому он сможет навеки душой непорочной. Любовь привела его на солому под своды пещеры прохладной ночью. Мария, скорбишь ты, предвидя горе, оно притаилось глухо и немо, и в полночь от детского крика вскоре дома содрогнутся в седом Вифлееме. А ты упасешь рожденного бегством, чтоб солнце взошло во мраке идущим, но прежде взойдешь с ним к вершине бедствий, где с болью пройдет оружие душу. Прислушайся к тихим шагам за дверью, идут пастухи пред Мессией склониться. Взгляни, как прекрасно сияние веры на этих простых пастушеских лицах.

Говорит сущий: «Я Бог твой и твой Спаситель, я кладезь воды живой. Ты душу не можешь насытить рожками мира сего. В грехах я тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю. Гордиться тебе не полезно, на этой земле ты горсть, ты пар, что скоро исчезнет, ты праха, жалкая горсть. Мне дорого исповеданье души, истомленной борьбой, и как не явить сострадания трепещущему предо мной? Ты создан мною для неба, Творец и Спаситель я, и если не можешь без хлеба, тем более без меня. Покайся, значит, к счастью, дорогу из мрака найти. Я буду твоею частью, лишь в сердце меня впусти. В грехах тебя принимаю и щедро благословляю. Ты мыслишь, прощу ли? Прощаю, прощаю, ибо люблю».

город Приморья, зеленые пальмы вдоль побережья роскошно растут, отображая на водах зеркальных царственную красоту. Толпы людей направляются к храму, чтобы служить олимпийским богам, а позже увидеть жестокую драму казни святых христиан. Вот уже жертва виднеется близко, требует Зевса приветствовать царь, но преисполненный духом епископ славит пред смертью Творца. «Смерть!» — закричал император, решая, «полно нам слушать пустые слова!» Взмах топора и помост орошая, кровью святой отлетает глава. Тени вечерние город покрыли, солнечный луч осветил эшафот. Этих событий века не сокрыли, кровь от земли вопьет.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

0: Вы слушаете пасхальный выпуск международного журнала для женщин «Сестра» за март-апрель 2009 года. Журнал выходит каждый второй месяц и озвучивается официально зарегистрированным обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет в темноту». С любезного разрешения редакции для вас сегодня читают
1: Катерина Гертель,
2: Екатерина Гертель,
3: Нелли Ширлинг,
4: Лина Дерксен,
5: Хелейна Зудерман,

Царственное имя. Адонай Иешуа ха-Машиах Элохейну Мелех Халам. Держишь ты в своих святых руках космоса величественный храм, миллиарды огненных миров, россыпи галактик золотых блещут, словно горсти жемчугов на тиарах царственных твоих. Вечность нескончаемый псалом напевает струнами стихий. Эти струны — пламя, дождь и гром, и хрустальный солнечный эфир. Океанов гулкая волна бьется о литавры берегов. Музыкой душа моя полна, строфами восторженных стихов. Сквозь эпохи, сквозь времен пласты слышу ясно древние слова. Вижу гору, черные кресты, распят Адонай Иешуа. И с латынью путая иврит, римлянин, смутясь своим друзьям, в часть затмения солнца говорит: «Сей еврей распятый, Элохим!» Тысячи веков, единый миг, как пылинка пред тобой Синай, как смирен ты, кроток, как велик, агнец искупления Адонай. Кто я пред тобой? Своим перстом, Божьей кровью, жертвенной, святой, написал ты на челе моем свое имя. Я навеки твой. Ирина Калушина, Украина.

0: Слово редактора. Оставьте склянки у пещеры. И вышедшие поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Матфея 28, стих 8. Так говорит Святое Писание о женщинах, первыми пришедших ко гробу Господню. Это от них узнали ученики о воскресении Христа. Размышляя над этими строками, мне все время хочется понять, почему нелюбимые ученики Господа нашего, не первые братья, последователи Христа, посланные им созидать Его церковь, а простые женщины с благовониями и мазями в руках оказались первыми свидетелями Его воскресения. И они понесли эту весть дальше. Христос воскрес! Воистину воскрес! Почему Господь этим немощным сосудам поручил возвестить такое великое событие? Представляю, с каким трепетом и волнением несли они это известие, как, задыхаясь, бежали к месту собрания учеников Христовых, сколько радости и страха перед величием их учителя было в сердцах этих женщин, а сколько ободрения дает этот эпизод из Библии нам, христианкам сегодняшнего безумного мира. Мы должны идти, мы должны говорить, мы должны возвещать. Нет, не проповедуя с высоких кафедр. Это сам Господь не разрешает нам, сестрам, и не поучая или научая. Это тоже нам не разрешено Христом. Но вот нести свет Евангелия, нести свет Господнего воскресения на этой земле, благовествовать вовремя и не вовремя, это не только разрешено нам, сестрам, но и приказано Богом там, у пещеры, в которой не оказалось Христово тело. Потому что Он, великий и всемогущий, уже не принадлежал этому тленному миру. Он исполнил свое потрясающее предназначение — своими ранами исцелять грешников, приходящих к Нему. Вечно пребывающий на небесах и рожденный на земле в хлеву, на соломе, Он до самого донышка вычерпал страшную муку на кресте. До самого дна выпил ту безмерную чашу страданий, которая была изначально предназначена нам, грешникам. В Его божественности начали сомневаться даже самые верные. Своим земным разумом они не могли вместить того, что великий и всемогущий Бог мог допустить над собой такое поругание. Как часто и мы, не ведая того, начинаем сомневаться в Господнем предвидении, в Божьем водительстве для нас. И то, что кажется для нас несовместимым с могуществом небес, на деле, с течением времени, оказывается единственно верным для нас здесь, на земле. Мы очень похожи на тех женщин с ароматами, которые, принимая и преклоняясь перед Иисусом, не поверили до конца в Его слова о воскресении, о Его божественном бессмертии и всемогуществе. И торопясь по-земному отдать дань любви своему Учителю, они с великим удивлением первыми воочию увидели исполнение Его слов о Своем воскресении. И сейчас, накануне этого прекрасного и великого праздника, праздника воскресения Господа нашего Иисуса Христа, мы, сестры, тоже зачастую готовимся послужить нашему Господу. Готовим пироги, красим яйца, печем пасхальные куличи, готовим те самые склянки с ароматами, мазями и благовониями любви. Но подумайте, нужны ли они были для тех женщин, которые первыми пришли ко гробу Господню? Не с пустыми ли руками, побросав свои склянки, бежали они возвестить ученикам о том, что Иисус жив? Нет, не нужны нашему Господу эта суета и наши хлопоты у плиты. Он послал нас вместе с теми женами возвестить о Его воскресении. Послал говорить о Нем, как о Спасителе и Боге. Послал к тем, кто еще не знает пути к правде и вечности. А куличи, крашеные яйца, нарядная одежда. Что ж, это тоже все нужно. Только чтобы это все не стало самым главным. Не исчерпала нам праздник, не заслонила его, не помешала и нам, сестрам, исполнить его великое поручение — пойти и рассказать. Галина Вольф.
1: Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай склониться перед Богом. Спеша летят бесплодные года. Твоя земная, тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная, глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай склониться перед Богом, чтоб в вечный дом вернуться из гостей.

Стихи наших читателей. Он прошел этот путь всем сердцем. О, сколько слов нашли поэты, чтоб путь твой крестный описать, да звон презренной той монеты в руках Иуды передать. Мне ж не хватает слов, мой Боже, и я в смущении молчу, и что язык сказать не может, я у креста сложить хочу. И сквозь толпу спешу поближе к тебе, Спаситель, подойти, и голову склоняя ниже, всем сердцем вновь шепчу: прости, прости, что в этом злодеянии вина есть и моей души. Ты претерпел за нас страдания, хоть враг глумился, сокруши вокруг тебя толпу, рассей, сойди с креста, коль Божий Сын. Там было множество людей, но агнцем был лишь ты один. И не сошел, не сокрушил, прости им, очи услыхали, ты искупление совершил, чтоб мы любовь твою познали. Хелена Савинок.

В Гефсиманском саду. Окутал деревья закат золотистый, в саду Гефсиманском повис полумрак. Тьма давит на плечи, нависла так низко, уж слышит душа мук немыслимых шаг. От будущей боли смертельная бледность. О, Боже, пусть чаша минует сия, но духом смирившись пред мукою смертной, да будет, Отец мой, лишь воля Твоя. И ангел явился, его укрепляя, в борении тяжком стекал с кровью пот, царила в душе только воля святая Отцу возвратить согрешивший народ. Отец мой небесный, пришел час прославить страданиями тяжкими имя Твое. Я дело исполнил, уж жить здесь не вправе, открыл человеком Твое бытие. И звезды внимали словам Иисуса, от камня струилось дневное тепло, и было душе Его тяжко и грустно, не бодрствует рядом из верных никто. Молю я, Отец мой, за данных Тобою, чтоб имя Твое всегда славилось в них. Веди их по жизни Своею рукою, от зла защищай, укрепляй каждый миг. Валентина Пермякова, Россия.

Воскресение. Что ищешь ты, Мария, и плачешь отчего? Воскрес Христос, Мессия, во гробе нет Его. Лишь солнце засияло, голубизне небес, земля заликовала. Иисус Христос воскрес! Воскрес для оправдания, воскрес для новой жизни. Через Его страдания открыт нам путь к отчизне. Ольга Май.

верю в верность того, кто меня, возлюбивший, отдал в жертву себя на Голгофе, проливший за мои все грехи кровь свою пресвятую, и бесстрашно несу в мир я весь преблагую, что всех любит Господь и к себе призывает. Кто приходит к Нему, в небо дверь открывает и победу дарует над силами ада, только в Слово Его всем нам веровать надо. О, придите скорее, не медлите, люди, ведь не вечно Господь призывать всех вас будет. Татьяна Полищук, Украина.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.